0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день Первое радио.

0: I cannot do the snowflake.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается! Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско.
6: 89.1 FM.

0: Слушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте. Еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
9: 89,1 FM.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89,1
5: FM.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
1: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио всегда с тобой. Astro. No.

0: Ocean.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Йеменские хуситы и Саудовская Аравия обменялись ударами. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня пятница, 2 октября, на часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Минувшей ночью резко обострилась ситуация на Йеменском фронте. Саудовская коалиция сообщила о перехвате двух баллистических ракет над Хамис-Мушайтом и Джизаном, а также о четырех беспилотниках. Падение обломков причинило незначительный материальный ущерб. При этом накануне поздно вечером серия мощных взрывов прогремела в контролируемой хуситами Сане. Связанная с группировкой агентства Саба сообщила о саудовских ударах по столице и провинциям Саада, Таиз и Амран. Эр-Рияд эти сообщения пока не подтверждал. Представитель международно признанного правительства Йемена заявил, что коалиция атаковала в Сане важные военные объекты. Правительственные силы также сообщили о более чем 20 ударах по позициям хуситов в районе Таиза, включая ракетный склад и командные пункты. Под утро местные власти сообщили Reuters об атаке хуситов с применением ракет и беспилотников на штаб командования саудовской коалиции в Адене. Официальных комментариев сторон на данный момент пока не поступало. Стоит отметить, что на этом фоне США перебросили две дополнительные батареи «Патриот» в район Персидского залива для защиты нефтегазовых объектов Саудовской Аравии и Катара, сообщает агентство «Эксиос». Второй пилот злополучного рейса «Дубай-Тель-Авив», подозреваемый в нападении на капитана воздушного судна, перевезен из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с ним в Абу-Даби доставлен и тяжело раненый командир самолета «Смит Мачхар». Самолет пока остается в Табуке. По данным МВД Саудовской Аравии, в кабине произошла стычка, во время которой второй пилот напал на капитана. Оба получили ранения и после экстренной посадки были госпитализированы. Первоначальное расследование проводилось совместно с сотрудниками служб безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которым передали собранные материалы. Саудовские власти пока не квалифицируют произошедшее как попытку теракта. Личность нападавшего официально пока не раскрывается. Израильские источники называют его гражданином Омана. Однако власти арабских

смягчение санкций. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Аракчи обсуждал такую возможность с европейскими и ближневосточными дипломатами во время Генеральной Ассамблеи ООН. Эта уступка могла бы помочь вывести переговоры Ирана и США из тупика, однако официального предложения пока не представлено. К другим новостям. В Аждоде при тушении и возгорании в жилом доме пожарные вынесли из горящей квартиры собаку и кошку. Животных удалось спасти из огня практически невредимыми. После тушения пожарные провели проветривание жилых помещений. Специалисты выясняют причину возгорания. Министерством финансов для общественного обсуждения опубликовано постановление о снижении акциза на бензин на 50 огород за литр сроком на один месяц. Период подачи замечаний должен завершиться в ближайшее воскресенье. После этого министр финансов Бецалель Смотрич сможет подписать постановление с учетом рассмотрения поступивших замечаний. После подписания постановление вступит в силу, а цена на бензин на автозаправочных станциях будет обновлена в полночь с воскресенья на понедельник. Минувшей ночью Россия и Украина обменялись массированными воздушными ударами. Российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками, включая реактивные шахеды и дроны-имитаторы. Взрывы и работа ПВО фиксировались в Киеве и других регионах. Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Возникли пожары. Данные о пострадавших пока уточняются. Тем временем украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Краснодарском крае загорелся объект топливно-энергетического комплекса, а в Волгограде – многоквартирный дом. Один человек пострадал. О работе ПВО сообщалось также в Ростовской области. В ряде аэропортов временно ограничивали полеты. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет примерно соответствовать среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Временами дожди от севера до Негева. На севере, возможно, грозы. В Иерусалиме ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.

Келли Кларксон, Dance with me, танцуй со мной. Ха-ха. Потрясающее предложение, присоединяюсь. Дабы полноценно проснуться, дабы с утра пораньше кровушку разогнать, дабы прилив энергии тем самым получить и ворваться в этот день. Друзья, всем привет! Конечно же, танец как один из способов, как один из лайфхаков для вот максимального пробуждения и максимального ощущения себя вот во времени, в которое ты проснулся. А время уже, на секундочку, 7 часов и 11 минут. Сегодня выходит сразу вот информация такая. Сегодня выходит Суккот. Пока праздник не закончился, да даже когда и закончится, можно поздравлять со всеми праздниками, я так считаю. Так что еще раз всех наших дорогих, то есть вас, радиослушатели, с праздником Суккот, Хаг Суккот Самех, праздничного вам настроения, предвыходного настроения, конечно же, искренне вам желаю. Программа «Савино утро» стартанула, как всегда, бодро, весело, активно. Вот мы в этот день вот вкручиваемся. Иногда вот, да, именно такого слова хочется употребить, потому что, ну, в конце недели тяжеловато. И в начале недели тяжеловато, потому что после выходных. А в конце недели тяжеловато, потому что после трудовых. Вот те и парадоксы жизненные. Ну ничего, вкрутимся. Главное, чтобы вот к вечеру, к отдыху подошли с улыбкой на лице, наверное, с желанием отдохнуть, с желанием как-то вот удовлетворением для себя провести, если вы понимаете, о чем я, да, провести сегодняшний вечер, выход Суккота, заход Шабата, ой, ну вот, куда ни посмотри, везде праздники и везде приятности. Так что побольше вам вот этих приятностей, именно внутренних. А то бывает, человек такой посмотрит, все вокруг веселятся, а ему как-то от этого грустно становится. Ну, определенная категория людей таких присутствует, о них не будем. О приятном, о хорошем. Так, что же я хотел вот... А, как всегда, конечно же, это такие осенние замечания. Про время я сказал, а на календаре-то уже 2 октября. Тоже вас с наступлением октября. Вчера первый день этого месяца осеннего, 2 осеннего месяца. Вот видите, получается, сегодня программа. И еще одна, и уже середина осени. Ну да. Вот через программу, получается, будем середину осени вот обозначать. Ну, да, про быстротечность времени всем понятно. Так вот, осень знаменуется еще как-никак и температурными режимами отличными от летних. И даже у нас в Израиле. Понятное дело, что если кто-то попозже выглядывает из дома, часиков так вот в 9-10, я думаю, уже нормально. А вот в начале 7-го, когда я выдвигался сюда на эфир, сюда в студию, знаете, на мотоцикле, вот это, в этом сезоне мое первое такое ощущение не то что зябкости, а холодности. Я даже легкую курточку на себя накинул, но моя любовь к, скажем так, легкой форме одежды типа шорт и маек, да, она безгранична. Так вот, до сих пор я в шортах и нижняя часть туловища. Но, скажу вам честно, пока вот приехал на студию, проветрилось как положено. Мурашечки побегали. Так что, если вы тоже на чем-то двухколесном или как-то с открытым верхом, со скоростью, с ветерком, то имейте в виду, вот уже все. Утром, как говорится, утепляемся. Потому что осенняя хандра, вот эти осенние сопли, осенние кашли и так далее и тому подобного никому не нужны. Поэтому здоровья вам огромнейшего, обращайте внимание. Хотя, и казалось бы, вот я посмотрел, обратил тоже внимание на температурный режим 22 градуса. Для некоторых стран это, наверное, очень жарко. Это вот лето-лето, а у нас все.
Что значит человеческий организм вот так адаптируется, вот так акклиматизируется и привыкает? Да, я привыкаю к жаре, мне она нравится, а вот когда начинает холодать, ну понятно, свежо, комфортно, можно и на мозгане уже сэкономить и так далее. Ну вот, и дождичек даже вот на этой неделе умудрился я поймать. Правда так, две капли, реально две капли. Но все равно, да, ощущение осени как-то рановато в этом году, но это мои наблюдения. Своими наблюдениями можете также поделиться. WhatsApp, первый час у нас фристайл, свободная тематика. Разговариваем о том, как неделя у вас прошла, какие планы на выходные. Какие эмоции вас переполняют. Все это на наш номер 054-2070-800. Я, кстати, вижу, что первые сообщения уже появились, а обязательно к ним перейду, но только после следующего трека. Итак, а давайте-ка вот все-таки немножечко задачу, как я периодически делаю в первом часе, такой вопрос, но не требующий обязательных ответов. Может, для размышлений захотите, отвечайте. Вот, существует у вас какое-то разграничение перехода на осенне-зимний вид одежды? Достали ли вы уже тулупы, телогрейки, шубы, да, из закромов? На передний план их вынесли в своих шкафах? Вот когда это у вас происходит, а? Летняя одежда в стороночку, зимняя иди сюда. Вот не зря я сказал, что 22 градуса, обратил на это внимание, потому что для меня вот это, наверное, уже рубеж, и в следующую пятницу явно я уже буду ехать не в шортах, а в плавках. Да-да-да. Так, у нас Зиверт появляется в эфире с песней «Goodbye». «Goodbye!» И потом после нее сразу привет скажу.

Всем любви, друзья! И, конечно же, как и обещал, еще раз привет после песни «Goodbye» от Зиверт. Да-да-да, здравствуйте! Мы продолжаем. Программа «Славина утро» набирает обороты. Первый час, в котором я уже успел поздороваться, в котором я уже успел своими впечатлениями от холодности раннего осеннего израильского утра. Ладно, холодности, прохладности, вот, да, раннего осеннего израильского, октябрьского, подчеркну, да, в сентябре нормально все было еще, а вот наступил октябрь и сразу, хлыбысь тебе и все. Так, ладно, посмотрю, что творится у нас на WhatsApp, присоединяемся, просыпаемся и присоединяемся, 054-2070-800. Что же вы, доброго утра, так, какие-то фотографии. Медленно-медленно подгружается все. Не хочет даже вот WhatsApp расшевеливаться. Подзамерз на! Не зря я, да? Вот говорю про температурные режимы. Это Макс из Элата с панорамными фотографиями восходящего солнца элатского из-за гор, когда вот лучи появляются. Ох! Ну, красиво, красиво. Ну, я всегда говорил, что это красиво. А тем более сейчас же вот осенняя пора, да, очей, чарование, или как там у Пушкина было. Дымка даже в Элате облачная появилась. И вот эти лучи, мало того, что восходящее солнце из-за гор, так еще и дифракция, рассеивание, благодаря вот этим дымчатым облакам, и вдвойне красоты добавляет. Прелестно. Спасибо, Макс, что радуете. Вот, рассматриваю я фотографии, наслаждаюсь. Ну, как могу, вот, рассказываю, что на них изображено. И свои впечатления передаю. Ну и, конечно же, по традиции, Ольга с нами. А вот Макс сегодня Ольгу опередил. Аж на 6 минут, он в 6.49, Ольга в 6.56. А, на 7 минут, 6.56. Доброго утра, пишет Ольга. Стикер присылает. С моей физиономией. Из стикер-пака Первого радио. Спасибо, Ольга, огромнейшая. Так, друзья, ну что ж, всем добрейшего утра еще раз. Да, пробуждаемся. Ну, не знаю, мне вот кажется, что осенью это как-то тяжелее делать. Раннее пробуждение, я имею в виду. Тем более, что и темно. Потому что вот летом как-то рано светает, позже темнеет. Это тоже вот плюсик такой, да. А утром, когда просыпаешься, за окном темень тьмущая, ну, не добавляет. Понятно, скоро начнем вот эти все переводы часов, от которых я бы отказался. И многие из вас, я тоже знаю, отказались бы. Потому что я не раз в программе «Савино утро» экспромт такой опрос проводил, да, и большинство голосовало за отказ от перевода часов, перехода вот на зимнее и летнее время, чтобы не дергаться. И в нашей стране тоже не раз об этом поговаривали, насколько мне известно. Но, простите, извините, как говорится, это все вот в планах так и осталось. Вот, но скоро переведут, да, на час назад же переводим на зимнее время. И поэтому что у нас будет получаться? Вечером еще раньше будет темнеть, да? А утром, получается, на час раньше посветлее станет. Ну, вроде ничего не перепутал. Окей, друзья, еще одна хорошая песня. Так, а что это? А давайте Aerosmith послушаем. Pink. Вот розовое настроение у нас будет. И присоединяемся, рассказываем про свои эмоции этим утром 2 октября 054-2070-800. Да, конечно же, традиционно в конце часа у нас состоится разминка.

Итак, Aerosmith. Да, послушали и оказались в середине часа. 7 часов и... Ну, без 10 секунд и 30 минут. Да, надеюсь, не запутал вас таким обозначением времени. Друзья, продолжается программа «Савино утро». Да, в середине первого часа мы находимся. Так, смотрю, что по сообщениям. Не густо пока. Я так понимаю, что, ну, понятно. Все выдыхают, все расслабляются к концу недели. Тем более и праздничное, и рабочее, все вместе. И, конечно же, да, хочется абстрагироваться, наверное, от всего. Доброго утра! Не вижу подписи. Кто же нам желает доброго утра? Карина, вам также. Неделя прошла, и мы снова проводим утро вместе. Да-да-да. Хорошего настроения вам и всем нам. Улыбайтесь и хорошо отдыхайте. Ой, спасибо. Сегодня, кстати, на секундочку, Карина, про улыбку. Вот раз вы указали и раз пожелали всем улыбаться, вы правильно это делаете. Потому что сегодня, 2 октября, я вот, правда, немножечко вперед забегаю, об этом хотел уже во втором часе поговорить, но ничего страшного. Сегодня, 2 октября, отмечается День улыбки. Дарите сегодня вот налево и направо. Вот всем, кого встретите, улыбку свою. Всемирный день улыбки. Да, запомнили, зафиксировали. Вот даже если вы проснулись немного хмурым, немного грустным, то вот повод, вот кроме всех остальных поводов, которые нас сегодня окружают, как я уже сказал, это вот перед выходными, это вот Суккот, еще и вам и Всемирный день улыбки. А вчера был Международный день музыки. На секундочку, да. А любителей музыки тут у нас, понимаешь ли, очень много. Так что и вот еще один праздник вам в копилку. Если вдруг пропустили, сегодня, как положено, отметьте. Включите так, чтобы всем слышно было. Но в дозволенное время, естественно. Так, Дмитрий Крымский с нами. Приветствую, всем доброго утра, пишет он. Я вообще мерзляк по жизни. Поэтому чувствую, через месяц придется... пододевать под шорты труселя и менять шлепки на сандали. О, вот оно как оказывается. Но, да, нам с вами по пути, Дмитрий Крымский. Такой же вот получается мерзляк и я, да. Под шорты, да, труселя. Да еще и с начесом можно так, чтобы наверняка, правильно. И сандалики. А давайте в сандалики все-таки... Ну ладно, через месяц переходим со шлепок на сандалики, а через 2 месяца, получается, уже в декабре, добавим туда в сандалики носочки, да? Шортики подлиннее будем, да, надевать. И потом начнем их в носочки заправлять, да? Шортики, ну... В этой фразе вообще-то штанишки, но у нас будут длинные шортики в нашу... начнем маечку в шортики заправим. Шортики заправим в носочки, а носочки в сандалики. Вот и идеальный лук у нас просто получится. Красота неописуемая. Дмитрий Крымский пишет, носочки только в пургу. Просто так ни-ни. Окей, хорошо, договори. Но я, значит, еще больше мерзляк. До пурги не доживаю, как только вот совсем уж декабрь приближается и носочки в ход идут. Спасибо, повеселили, друзья. Ну вот видите, с хорошим настроением, когда просыпаешься, вот им поделился и вдвойне приятно стало. Так, возвращаюсь я к музыке, потому что уже совсем, уже и зима близко. Осень-то уже вовсю, зима близко. Помните откуда, да? Все фанатели, по-моему, по этому сериалу, а я вот его и не смотрел. Вообще ни одной серии. Ну, да ладно. Окей, а у нас музыка близко. Это Ева Польна.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: Слушай Еву Польну, и вот эта фраза «На меня земля упала» навевает воспоминания о анекдоте бородатом таком. Ну, это большинство же анекдотов из жизни, да, все мы прекрасно понимаем. Что-то вот наподобие такого, наверное, досконально, точно, дословно я его не вспомню, но смысл будет понятен, что... Значит, выхожу я, значит, из бара трезвый, как положено, как стеклышко. А тут какой-то нехороший человек мне на галстук наступает, да? Вот и подобное. Что-то в песне упольной. На меня земля упала. Что-то мне подсказывает наоборот. Ну, да ладно. Так, пару ваших сообщений, друзья. Григорий пишет: «Доброго утра, очень хочется сказать людям, которые предотвратили аварию самолета и спасли тем самым всех пассажиров, что они герои, с большой буквы написано. Всем хорошего дня и всего самого доброго». Поддерживаю, Григорий, полностью присоединяюсь к вашим словам. Вот, и сразу же в тот же день у меня промелькает мысль, что, ну, такие люди должны быть отмечены обязательно. И я даже вот интересовался, задавал вопрос, потому что, ну, сам-то как бы уже вроде как и продолжительное время в стране, но не настолько, чтобы, опять же, владеть всей информацией. Говорю: а как тут вот принято награждать? На что пару человек пожало плечами. И на следующий день после этого происшествия читаю информацию о том, что как должны вот там 4, по-моему, да, человека быть представлены к награде. По-моему, она называется «За гражданский героизм». Или вот что-то в этом роде, да, существует, оказывается, в Израиле. И это очень правильно. Вот, потому что, ну, не каждый решится на такие поступки. И вот гордость берет за нашу страну и за наших людей. Вот до мурашек, действительно. Когда вот появились уже реальные подробности этого события, слава богу, что все благополучно завершилось. Вот это слава богу, конечно же, да, мы произносим, мы говорим, но подразумеваем вот тех героев, которые, не жалея себя, рискуя собой, спасли самолет, спасли огромное количество жизней. Так что, Григорий, да, полностью за. Так, так, так, далее. Ага. О, бокертов, Савочка! Опаньки! А, это бабушка Валя. Доброе утро, бабушка Валя. Спасибо тебе огромное за твои добрые утренние пожелания. Удачи тебе. Низкий поклон за эти теплые слова. И вам удачи. И всем радиослушателям удачи. А как же по-другому? Вот когда на улице холод, ехал сюда, замерз. Поэтому вот словами и согреваемся. По-другому-то никак. Да, говорил я про день улыбки, и смотрю, что вот ко дню улыбки пришло сообщение от Никто. Такая подпись, такой ник. Никто. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Серьезное лицо — это еще не признак ума. Самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Ах, какая прелесть. Какая легендарнейшая фраза, на мой взгляд, субъективная, опять же, из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Только никто, немножечко вас подправлю, но если мы уже цитатами будем говорить, то в оригинале там чуть-чуть по-другому. Смысл абсолютно такой же. Да, барон Мюнхгаузен говорил эту фразу в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» в исполнении... Ну, я считаю, тоже шикарного, потрясающего актера Олега Янковского. «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением». Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Конечно же, всем улыбки в сегодняшний Всемирный день улыбки. Так, и сообщение давайте от бабушки. От бабушки. Просто бабушка, да, подпись. Это я тут одним глазом сверяю, что у нас по времени с песней успеваем. Вот балуюсь стишками, и тут моя ода. Все слова на О. Интересно. Очарована, околдована, облеченная, ошалевшая, окручинена, опечалена, опоэмена, обомлевшая, обезвучена, обесптичена, ожелтевшая, отзеленевшая, обдуваема, обливаема, обреченная, оробевшая, отыгравшая, отгулявшая, опьяненная, смелевшая, огорошенная, картошина, отметелена, охладевшая, оголенно, очеловечена, осветила, оплодоносила, обожаема, отсердечена, отпою оду облачной осени. Ничего себе! Бабушка, у вас талант! Вам печататься надо! А не только вот у нас на WhatsApp. Но это заслуживает огромнейшего лайка. Ну, какой вот есть в WhatsApp, такой и сразу. И отправляю. Мне очень понравилось. Шикарное стихотворение. Шикарная ода. И все слова на букву О. Ой, мне бы чуть-чуть такого таланта, ну да ладно, друзья мои. О, Ольга добавляет по поводу героев, спасших самолет. Нетаньяху сказал, что они будут зажигать факелы на Йом-Ацмаут. О, но это тоже значимое событие в День независимости. Но, ну правда, до него еще времени достаточно, но я надеюсь... И верю в то, что да, тоже информация правдивая, что до этого времени их уже наградят. Так, небольшая музыкальная пауза, и после нее переходим уже непосредственно к разминке.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
3: Только что у нас группа BTS с песней Swim. Плавать поплыли. Кто-то поплыл с утра, да, пораньше. Я вот выехал вдоль набережной, еду к вам, дорогие мои, быстрее в эфир. А кто-то уже в морюшке барахтается. И удовольствие от этого получает, заряжается прежде всего. Вот кто-то, наверное, вышел на балкон, потянулся с кофейком там, да. А кто-то вот... Ну, а пляж быстрее побежал. Ну, окей, каждому свое. У кого-то контрастный душ, у кого-то чашка крепкого кофе, чая, у кого-то отжимание, приседание, у кого-то прогулка с любимыми животными, у кого-то собирание детей в школу. Одним словом, утро разнообразное. Так, ну, у нас тут тоже утро разнообразное и время...
2: Савин вопрос.
3: Да, тут не склоняемо, Савиного вопроса. Время разминки. Значит, что я вам сегодня подготовил? Вопрос достаточно короткий. Все через это проходили. В прямом и переносном смысле. Все это делали. Все, замолкаю. Без подсказок. Потому что, кажется, элементарнее некуда. Слушайте внимательно. Что нужно сделать, чтобы войти в закрытую стеклянную дверь? Все. Просто? Правильно, просто. 054-2070-800, номер WhatsApp, туда набросайте сейчас мне правильных ответов. Давайте, жду, даю вам 2 минуты 56 секунд. Итак, что нужно сделать, чтобы войти в закрытую стеклянную дверь?

0: Итак, половина сердца. Вот Маша Шейх и Ева Власова, их прочтение этой композиции. Если вдруг запамятовали, то в оригинале Леонид Агутин. Вот какой вариант вам, а? Вот для себя ответьте на вопрос. Какой вариант вам интересней? Так, ну, время не теряю, потому что у нас...
1: Савин вопрос.
0: Вопросы от Савы сыпятся, вот понимаешь, тут налево и направо с самого старта программы. Ну, сейчас больше конкретики, да, да, понятное дело, что у нас разминка. Итак, что нужно сделать, чтобы войти в закрытую стеклянную дверь? Вот так сегодня вопрос звучит, и смотрю, что вы отвечаете. Но вот сразу сходу с козырей практически заходим в эту стеклянную дверь. Аллигатор пишет: помахать рукой сенсорному датчику. Браво, аллигатор! В 21 веке живем, поэтому абсолютно точно. Да, по-другому никак. Но очень близко, на самом деле, да, к моему варианту ответа. Ну, посмотрим, что еще вы пишете. Так, о, набрать код. Это вот из той же оперы, только это вариант от Димы. Ну, а все остальные... А, вот Карамелька. О, доброго утра, Карамелька. Нужно сказать: «Сим-сим, откройся». Вот правильно, это девушка, обладающая стопроцентным волшебством и силой мысли, открывающая двери, силой желания, открывающая двери. Сим-сим, откройся, и все. А то сенсоры всякие, коды, ой, зачем? Так, ну, а вот Григорий абсолютно в десяточку попадает. Ну, в мою десяточку, потому что я вот задумал совпадающий с вариантом Григория ответ на этот вопрос. Что нужно сделать, чтобы войти в закрытую стеклянную дверь? Элементарнее не открыть ее. Вот и все. Открыть закрытую дверь, чтобы стеклянная — это для отвлечения внимания. Как всегда, вопросы с подвохом. Григорий молодец. Далее Саша из Ашкелона пишет: чтобы войти в стеклянную дверь, это все-таки дверь, надо ее просто открыть. Всем хороших выходных. Правильно, Саша. Иногда мы сами себя запутываем. Это вот вопрос для примера. Вам как надо проще относиться ко всему, да? Еще один ответ у нас. Так, Светлана пишет: убедиться, что она открыта. И Светлана права. Но убедиться, что она открыта после того, как ты ее откроешь. Потому что стеклянная. Ой, сколько стеклянных дверей было лбами в этом мире, а открыто, хотел сказать, разбито. Ой-ой-ой, хотя, ну, их делают достаточно прочными, но все равно в любой стеклянной двери есть слабая точка, да, если вы вдруг не знали. Вот, попадая лбом в которую, дверь моментальнейшим образом осыпается.
1: Савино утро.
0: Так, по-моему... А, да, вот еще один вариант очень интересный. Прилетает от никто. Подождать, когда магазин откроется. Зачем напрягаться, да, самому? Подожди, и все откроется. Уточняющие вопросы в мой адрес полетели от аллигатора. А открыть от себя или на себя? А вот здесь уже читаем табличку на стеклянной двери. По технике безопасности должна быть. Но сами мы знаем, где должно, там, ну, ладно, окей. Друзья, завершается первый час программы. Спасибо вам за активность. Потрясающим образом разминка прошла. Раскачались. Я уж переживал, что вначале как-то слабенько все было. Но потом посыпали сообщения. В следующем часе перейдем к основной теме. Я уверен, что вы уже догадались, про что будет разговор у нас. Как-никак. Мы же на позитиве. Именно этого позитива я вам желаю. Прекрасного дня. После новостей встретимся. Их, кстати, для вас уже подготовил Евгений Забежинский.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Палестинские источники сообщают о ночных ударах Цааля в секторе Газа. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Палестинское агентство «Шахаб» сообщило о нескольких ударах Цааля в городе Газа на севере сектора и обстрелах в районе Дир-аль-Балаха в центральной части анклава. Данных о целях этих атак, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Цааль эти сообщения не комментировал. Второй пилот злополучного рейса «Дубай-Тель-Авив», подозреваемый в нападении на капитана воздушного судна, перевезен из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с ним в Абу-Даби доставлен и тяжело раненый командир самолета Самид Мачхар. Самолет пока остается в Табуке. По данным МВД Саудовской Аравии, в кабине произошла стычка, во время которой второй пилот напал на капитана. Оба получили ранения и после экстренной посадки были госпитализированы. Первоначальное расследование проводилось совместно с сотрудниками служб безопасности Арабских Эмиратов, которым передали собранные материалы. Саудовские власти пока не квалифицируют произошедшее как попытку теракта. Личность нападавшего официально не раскрывается. Израильские источники называют его гражданином Омана, однако власти Арабских Эмиратов и Омана, а также компания Fly Dubai этого не подтверждают. Израиль готовится направить в Эмираты следственную группу для допроса подозреваемого. Минувшую ночью резко обострилась ситуация на Йеменском фронте. Саудовская коалиция сообщила о перехвате двух баллистических ракет над Хамис-Мушайтом и Джизаном, а также о четырех беспилотниках. Падение обломков причинило незначительный материальный ущерб. При этом накануне поздно вечером серия мощных взрывов прогремела в контролируемой хуситами Сане. Связанная с группировкой агентства Саба сообщила о саудовских ударах в столице и провинциям Саада, Таиз и Амран. Эр-Рияд эти сообщения пока не подтвердил. Представитель международно признанного правительства Йемена заявил, что коалиция атаковала в Сане важные военные объекты. Правительственные силы также сообщили о более чем 20 ударах по позициям хуситов в районе Таиза, включая ракетный склад и командные пункты. В медиапространстве распространяется информация о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на закрытых встречах в Нью-Йорке якобы дал понять, что Тегеран может восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, пострадавшим от авиаударов в обмен в обмен на смягчение санкций. По сообщению Bloomberg со ссылкой на источники, Аракчи обсуждал такую возможность с европейскими и ближневосточными дипломатами во время Генеральной Ассамблеи ООН. Эта уступка могла бы помочь вывести переговоры Ирана и США из тупика, однако официального предложения пока не представлено. Минувшей ночью Россия и Украина обменялись массированными воздушными ударами. Российские

пострадавшим. О работе ПВО сообщалось также в Ростовской области. В ряде аэропортов временно ограничивали полеты. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, временами дожди от севера до Негева, на севере возможны грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Вершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Джексон, Together Again, да, снова вместе, вот и мы с вами снова вместе. Не прошло и одного выпуска новостей, как мы опять с вами вместе. Второй час программы «Совино утро», друзья, всем привет. Ну, чувствуете заряженность на позитив, который я вот этой заряженностью, этой эмоцией делюсь с вами. С огромным удовольствием, потому что она возвращается в двойном размере, если не в десятикратном. От вас обратно и пополняет вот то, чем я с вами поделился. Ну и вот такая зацикленность. Не, зацикленность какое-то некрасивое сюда слово. Вот такая цикличность, вот пусть будет так, у нас случается, и круговорот энергии происходит. Да, а почему бы и нет, с утра пораньше, как же по-другому. Первый час классный, безумно и интересно, если вдруг кто-то пропустил, у вас есть возможность к нему вернуться и послушать. У нас все записи сохраняются как на официальном сайте, так и в нашем официальном приложении для ваших гаджетов. Будь то телефон, будь то планшет. Пожалуйста, пользуйтесь, слушайте. Мы многое что обсудили в предыдущем часе. Ну и, конечно же, традиционно состоялась разминка. Вопрос у нас был про... что нужно сделать, чтобы открыть закрытую... Ой, чтобы войти... Я уже ответом начал задавать вопрос. Что нужно сделать, чтобы войти в закрытую стеклянную дверь? Все элементарно, просто ее открыть. И вот сообщение, которое я не успел прочитать. Четверостишье от бабушки. Что в дверь какую-то входить... Ее попробуйте открыть рукой, ногой или головой. А хочешь даже просто пой. Представляю картину. Стоишь ты перед закрытой дверью. Вот были варианты такие, что типа код ввести, да, датчик, помахать перед датчиком, чтобы она открылась интерактивным, да? А тут вот стоишь и поешь. А вдруг откроется? Не, но я допускаю такой еще вариант. Видели же, как силой голоса там определенные частоты надо брать, и разбивается стекло. В частности, ну, самое популярное, это, да, бокалы бьются. Вот, когда человек там начинает завывать. Так вот, стоишь ты перед стеклянной дверью, начинаешь петь на этих высоких, и дверь такая, хлыбысь, и осыпалась. Ты гордо. Не, ну так не надо, конечно же. Навряд ли с двери так получится. Толщина побольше, чем бокала. Ну да ладно. Так, Зоя нам желает доброго утра. Присылает открытку. Счастье — это когда рядом тот, с кем можно быть собой. Потрясающая фраза. Сегодня, кстати, еще одну потрясающую вспоминали. Барона Мюнхгаузена про «улыбайтесь, господа, улыбайтесь». А здесь на открытке милая девушка, ну, как кукольного такого типа образа, с цветами, а ее обнимает высоченный кот. И вот, с тем, с кем можно быть собой, да? С котом. Окей, друзья, значит, что в этом части? Конечно же, перейдем к основному вопросу. У меня их два. Я сейчас буду заниматься выбором, на каком же остановиться. Вы послушаете еще одну хорошую песню. Ну а далее, конечно же, вот преподнесу вам свою заготовку, которая, надеюсь, ну, вас порадует, в тупик не поставит и заставит. В тупик не поставит, а заставит на этот вопрос отвечать. Слушаем Амирчика. «Мысли в голове».
1: Мысли

0: Ох уж эти мысли, ох уж в наших головушках-то, да? Какие только не посещают. А вы задумывались о том, когда вас спрашивают, о чем ты думаешь? О чем вы на самом деле думаете в тот момент? Как правило, вот что-то где-то мне попадалась статистика, если я опять же ничего там не напутал и не досочинял от себя, то чаще всего человек думает о чем-то вот совершенно, ну, невообразимом, таком несерьезном, когда вот ему задают подобного рода вопрос. О чем ты думаешь? Как правило, это вот улетели уже, улетела мысль куда-то вот за облака, где-то в полете находится, и человек, ну, предполагать сейчас набрасывать, наверное, не буду, но вы улавливаете ход моих мыслей в данный момент, вот, что явно не о чем-то серьезном и не о глобальном, да, как спасти мир или природу, не-не-не-не-не-не, там скорее будет что-то наподобие, ой, а я же хотел ногти постричь, да, например, но это для мужчин, девушки-то ходят к специально обученным стригунам, да, маникюрным. А у нас... Так, ладно, ухожу куда-то в сторону. Вернусь я к тому, вот что запланировал. Значится, сегодня, 2 октября, я уже говорил об этом, Всемирный день улыбки. Конечно же, улыбка — это прекрасно. Это удовольствие. Улыбка равно удовольствие равно счастье равно и так далее. От себя добавляйте что угодно. Вот про эту улыбку предлагаю и поговорить. Вопрос такой, вот все-таки на нем я останавливаю свои же мысли. Посмотрю, не зайдет так не зайдет. Возможно, переобуюсь в воздухе. Но пока вот так. Если бы вы могли использовать улыбки известных людей или персонажей в разных жизненных ситуациях, то кого и в каких случаях вы бы выбирали? Надеюсь, понятно. 054-2070-800, номер WhatsApp, да, как всегда, традиционен. Сразу же мне вот на ум, когда еще сочинял вот это все дело, пришла... Ну, наверное, самая известная улыбка во всем мире — это улыбка Моны Лизы. И мне кажется, она универсальна, да? Потому что в зависимости от твоего настроения, как посмотришь на эту картину, она может как и улыбаться посильнее, так и не улыбаться вовсе. Вот, смотря что у тебя внутри. Там, мне кажется, для любой жизненной ситуации улыбка Мона Лизы прокатит. Но, не знаю, может, вы как-то в другом контексте это все рассмотрите. Много известных хочется мне тут набросать, но не буду вам подсказывать. Вспоминайте. Итак, если бы была возможность вот натянуть на себя улыбку какого-нибудь известного человека, улыбку известного, любимого или нелюбимого персонажа, неважно, да, главное, вот в каком контексте, для какой ситуации в жизни вы бы это все использовали и чью улыбку. Жду ваши варианты. Пока вы думаете, пока вы пишете, мы слушаем песню. Да, ага, разбежался. Рекламу сначала послушаем, потом обязательно будет и песня.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю. И повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. и не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
10: Реклама.
11: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
12: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Реклама.
3: Савино утро.

0: Доброе утро, Сен Семен.
1: Доброе утро. Савино утро.
2: Так, друзья, в программе «Савино утро» разговор про улыбку в такой-то праздник, во Всемирный день улыбки. Естественно, про нее и говорим. Ее вот с утра пораньше на себя и вот примеряем, да? Проснулись, улыбнулись, в зеркало посмотрели, зарядились и потом всем налево и направо подарили свою улыбку. Сегодня предлагаю вам, как всегда, ну, естественно, подключать фантазию. И вот, на тему улыбки, в таком контексте. Если бы вы могли использовать улыбку любого известного персонажа, любого известного человека в любой жизненной ситуации, кого бы вы выбрали, ну и в какой вот ситуации, интересно мне узнать. Так, вариантов пока, ну, пока один. И это Дринька. Всем привет, пишет. Я бы использовал улыбку Эйнштейна. Хорошо, что не Эпштейна. Так, ладно, отставили. С высунутым языком. Когда я ухожу домой после 12-часовой смены, и директор завода никак не может меня остановить. Всем удачных выходных. Браво, Дринька. Потрясающе. Да, но если вы вдруг не видели в интернете, с легкостью найдете, введя имя Эйнштейн, фотография сразу же, да, где он такой хитрый, с прищуром, и высунул язык всем, вот, пожалуйста. Да, вот так и директору завода. Пока! Я отработал. Классно. Мне нравится. А вот от Ольги тоже вариант прилетает. Улыбка Луи де Фюнеса. О дорожных пробках. Ага. Ну, часто, да, Луи де Фюнес в роли полицейского. Одна из его таких самых известных, по-моему, ролей. Понятно. Контекст понятен, да. Ну и сам персонаж Луи де Фюнеса вызывает улыбку, когда его вспоминаешь. Ну и его улыбка, в частности, да. Когда ты встал в пробке. Браво, Ольга. Друзья, присоединяйтесь. Улыбку кого бы вы использовали и в каком случае. Будь то это просто вот человек из жизни. Может, это ваш сосед. Тоже допустимо. Почему это я вот употребил слово известного? Нет, не надо. Убираем. Известного любого человека, будь то известного, будь то не очень, какого хотите, используйте. Или персонаж тоже. Вот это допускается. Пожалуйста. Так. О, вижу. Но, конечно же, я про него подумал. Про этого актера в первую очередь. И кто же, думаю, первый будет? Так. И это у нас... Это у нас без подписи. Микки пишет. Улыбка Джима Керри из фильма «Маска». А вот ситуация, как вкусно. Значит, улыбка Джима Керри из фильма «Маска», когда вышел от дантиста, от зубного врача. Ох. Ну, если... Если ты выходишь, а наркоз еще не отошел, то там, ой-ой-ой, то там, да, еще та улыбка Джима Керри. Тоже очень хороший вариант, очень смешной. Спасибо вам, Микки. Все же были у дантистов, правильно? Все же выходили вот с перекошенной вот этой... Когда там одну сторону тебе полечили, пиндюрили укольчик, и ты пытаешься улыбнуться. Вот это маска. Смешно. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Начало хорошее, очень даже так многообещающее, но боюсь сглазить, потому что очень часто в жизни так бывает. Чем лучше старт, тем хуже финиш, и наоборот. Ну, поживем, увидим. 054-2700, присоединяйтесь. Улыбку кого бы вы при возможности на себя вот примерили? И в какой жизненной ситуации она бы вам подошла? Ух. Так, ну вот, я вижу, хотел уже на песню переключиться. Стелла пишет, я бы использовала улыбку Люцифера из сериала «Люцифер». Ну, логично. А в какой жизненной ситуации? Ну, улыбка Люцифера, скажем так, да, не каждой подойдет ситуации. Стелла, извините. С уточнениями тут очень важно. Именно вот в каком случае, в каком контексте ту или иную улыбку вы готовы использовать. Вот радуйтесь, не могу остановиться. Улыбку Джека Николсона, когда сосед наконец перестал сверлить в 7 утра, пишет Роман из Ашдода. Роман, правда ли я понимаю вот эту улыбку, где его лицо показывается, ну, грубо говоря, там, вот, в дверной косяк, да? Вот он так пытается протиснуться, там и взгляд такой хитрейший просто, и улыбка такая, потрясающе, когда сосед... Ух! Так, ну, дай бог, чтобы так и продолжалось. Молодцы, друзья. Джека Николсона я, кстати, вот подзабыл, но это же мем легендарнейший, один из легендарнейших мемов. Опять же, если не знаете, вот сегодня вы можете много для себя почерпнуть. Вот гуглите улыбка Джека Николсона. Так, окей, все, у нас музыкальная пауза. Песня, конечно же, про улыбку. Фредди Ред и Немига. Ну, так, она так и называется. «Улыбка».

0: песня про улыбку. Друзья мои, и каждому по улыбке сегодня во Всемирный день улыбки. И вопрос также про улыбку. Если вам мало улыбок, ловите и вопрос про нее же. Улыбку какого человека, персонажа, если бы была такая возможность, вы бы использовали? И в какой ситуации? Да, вот сократил я свой вопрос до максимума. Надеюсь, все понятно. И вы набросали мне тут вариантов. Ой-ой-ой, ну это хорошо. Так, попробуем все успеть. Значится, карамелька. Ой, с фотографией-то какой. Так, по порядочку. Я бы взяла себе улыбку чеширского кота, когда хочу исчезнуть. Ага. Ну окей, так. Или улыбку вот этой вот ящерки. Фотография прилагается, когда мне хорошо. Ну вот тут ящерка. Ну вот, чтобы вы понимали, совсем крохотная, еще чешуей не покрытая. Вот голенькая, я бы сказал, с розовенькой кожей. Глазки прищурены. И вот улыбка, губы сомкнуты, и вот во всё, вот как возможно, она улыбается. То ли от света, то ли от удовольствия. Ну пусть и от того, и другого будет. Ой, как мило. Карамелька, спасибо огромное. Любоваться, это вот называется... Любоваться. О, бабушка со стихотворением пишет у меня про Джоконду, которую встретил один парень в автобусе. Так, бабушка, я прочитаю это стихотворение, оно достаточно немаленькое, но я вот просто не вижу тут что-то про улыбку, а мы все-таки про нее, поэтому если успеем, договорились, ознакомлюсь. Так, далее, я улыбаюсь. Так, друзья, подписывайтесь, пожалуйста. Это кто у нас? Карина. Я улыбаюсь, как Джулия Робертс, когда выхожу из магазина шоколада Линдт в Вене. Да, я прочитал название магазина, потому что вижу, что это в городе Вена. Это не реклама ни в коем случае, хотя если кто-то в Вену отправится, то, наверное, неплохой магазин. Ну, улыбка Джулия Робертс. Известнейшая улыбка. Разрешите поделиться, честно. Я никогда не понимал красоты Джулии Робертс. Вот что-то с самого начала мне не заходило. Даже вот с фильма «Красотка». Именно вот из-за ее улыбки, потому что она здоровенная. Вот мне тогда по молодости, юной-юной молодости, мне казалось, что это какой-то, простите за подробности, большой просто рот. Вот. Но поговаривает, что это очень красиво. Так вот, я так понимаю, что во все 32, да, зубы у человека должно быть, во все 32 улыбка Джулии Робертс у Карины, когда выходит из вкуснейшего... из магазина вкуснейшего шоколада. Так, что еще? Кристина из Ашдода у нас. Улыбка чеширского кота. Так, уже второй раз вспоминаем его. Когда случайно прочитал переписку, которую читать не должен был. Ха-ха. Ну да. Да, чья бы еще... А, наверное, разрешите дополнить, опять же, упоминали сегодня Джека Николсона. Его улыбка, наверное, тоже вот в данном контексте хорошо подойдет. И чеширский кот. Хитрые улыбки. Диана из Ашкелона. Я бы использовала улыбку Джокера. Опа! Думал, кто же про Джокера-то напишет. Вот он, Джокер у нас появляется в ситуации, когда кажется, что нет никакого выхода. А у меня уже созрел потрясающий план. Браво, Диана из Ашкелона. Нету безвыходных ситуаций. Полностью вас поддерживаю. И улыбка Джокера идеально вписывается. Еще и подтанцовочка, да? Вот когда ты понимаешь, план-то хорош. Улыбнулся. И вот и в пляс так и хочется. А? Да, правильно? Два притопа, три прихлопа. Улыбка Улыбка Андрея Миронова. Ага. Герой Казадоева в «Бриллиантовой руке». Вместе с мимикой глаз, со взглядом в момент принесения шефу контрабанды монеты в ручке зонта. Это в ситуации, когда приносишь кому-то сюрприз. Пишет Роман Рубинов из Натании. Очень классно. Но это улыбка радости, улыбка удовлетворения. Правильно я вас понимаю, да? Ну, я вспоминаю, да, тот момент прекрасно. Миллион раз пересмотрен фильм «Бриллиантовая рука», да, и персонаж Миронова — это отдельно взятый персонаж. Про него можно долго разговаривать. И да, его улыбка вот эта тоже. Ну, там хитреца такая присутствует. Поэтому, ну, когда сюрприз-то, как правило, подразумевает с собой вот эту хитринку, то улыбка Казадоева уместна. Я бы использовал непосредственно свою улыбку, потому что только так я могу почувствовать, насколько она искренняя во всех ситуациях. А если отнестись к этому с юмором, то улыбку Мэрилин Монро, когда получил письмо от Бетохлюми, пишет аллигатор. А вот это уже... Да, улыбка Мэрилин Монро, да, он фотографию также прикрепляет, но я думаю, вы догадываетесь, что это тоже за улыбка. Широко улыбающаяся Мэрилин Монро, вот так подающая... немножечко с наклоном вперед, приподняв голову, да, и широко открыв рот. Вот такая, да, улыбка от Мэрилин Монро по поводу письма из Бетохлюми. Ну, смотрите, письма из Бетохлюми бывают и положительными, когда компенсация какая-нибудь прилетает, да? Вот, поэтому, ну, если вы найдете вот данную улыбку Мэрилин Монро, глядя на нее, а она у меня сейчас перед глазами, вот в любом контексте, мне кажется, уместно. И с положительным письмом от Бетохлюми, как я упомянул, про компенсацию какую-нибудь, бонус вам прилетает, так и с предложением «А не хотите ли вы доплатить?» тоже подойдет. Вроде как... А, тут вот еще от аллигатора какая-то добавка. Просит в долг еврей и вернуть вам доблестных, клянется. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Что-то я вот тут немножечко первую часть не совсем понимаю. Ладно, окей. Ой-ой-ой-ой, так времени у меня не остается. Сейчас реклама. Далее продолжим.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
10: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
11: В этот день и в этот час.
12: Реклама.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
15: Натали – это всегда праздник.
16: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
12: Реклама.
3: Савино утро.

0: Доброе утро, Сиан Семен.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
3: Moment to the sun, да, да, что-то, ну, типа... В моем понимании, там, перемещаемся поближе к солнцу, как бы, да? Но мы и так достаточно близко к экватору и максимально, соответственно, близко и к солнцу. Я так понимаю, 8:50 у нас на часах. Это я вижу, и я так понимаю, что уже потеплело, в отличие от моих жалоб в начале программы, когда я тут в шортах на мотоцикле в начале седьмого ехал. И холодно, вот в первый раз в этом сезоне жалуюсь, что холодно. Ну, ладно, сегодня Всемирный день улыбки. И я вас спрашиваю, улыбку кого бы вы себе примерили с удовольствием и в какой жизненной ситуации? Так, на чем я остановился? А, вот аллигатор мне тут расшифровочку прислал, говорит... Голосовые записывает и правильно делаете. Да, если вы вдруг за рулем, никаких телефонов в руках, телефон только на креплении где-нибудь, да, но безопасность превыше всего голосом. Поэтому я не совсем разобрал текст. И вот расшифровка. Если просит в долг еврей и вернуть его, вам доблестно клянется. Поделись улыбкой своей, и она тебе не раз еще вернется. Вот такой лайфхак от аллигатора. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, теннис-коуч, опа. А давненько я что-то в программе Савино утро не помню. Вот в программе «Мужчина не плачет» появляется. Так, ну ладно, не об этом. Одну секундочку, друзья, я... А, идеально практически, да. Все, сверился я тут с финишем часа. Итак, по тексту. Когда говорят глупости, нужно вспомнить улыбку Олега Янковского из «Барона Мюнхгаузена». Да-да-да, мы его сегодня вспоминали. Улыбайтесь, господа, Ну, улыбайтесь, господа, ведь все глупости делают с серьезным выражением лица. А, да. У меня где-то, по-моему, даже... В статусе когда-то эта фраза была или... Или что-то, ну, одна из любимейших, да? Вы слишком серьезно, умное лицо, еще не признак ума, господа! И все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Но он там с таким прищуром, да... Достаточно серьезно, но ухмылочка присутствует. И вот когда говорят глупости, ну да, теннис-коуч абсолютно прав. Подходяще использовать именно эту улыбку. Зоя. О, Зоя сегодня на такой исключительно милой, приятной волне. И открытку нам милую присылала. Значит, когда вокруг много токсичных людей, хочется включить улыбку крошки-енота из мультика, конечно же. Ой, приветствуется однозначно, Зоя. Спасибо. Так, фотография прилетает. Рисунка, набросок карандашом. Вот без подписи опять же. А, никто. О, никто. Да. Говорит, что вот накидал с утра улыбочку. И вот такую я бы хотел, когда попадаю в глупые ситуации. И значит, оно, чтобы вы понимали, про какую улыбку идет речь. Значит, в этом наброске ботинок, в который залез кот. И одна голова сверху торчит. И, конечно же, кот такой, опять же, с хитрой улыбкой на тебя поглядывает. Спасибо, никто. У вас получилось. Рафи, ух. Так, значит, я так думаю, подозреваю, что в этом часе с этим даже вариантом можно и финишировать. Философски Рафи подошел к делу. Итак, какую бы он использовал улыбку и в какой ситуации? улыбку фортуны, чтобы превратить ее в зигзаг удачи. Ну, звучит прям как тост от Рафи. Вот за это предлагаю и, как говорится, послушать финальную в этом часе песню, да? Да, все верно. Вот, ну и встретиться уже в часе следующем и продолжить. А если хотите, запоминайте, я с удовольствием сейчас повторю. И сегодня вечером за праздничным столом вы скажете: так поднимем же эти бокалы за улыбку фортуны, чтоб превратить ее в зигзаг удачи. Ну, классно, а чё бы нет? А то вот эти, вот расселись, стол праздничный, и начинается: а кто что скажет? И никто ничего не скажет. А вот в программе «Савино утро» берете и конспектируете. И все, и потом блещете, и все на вас смотрят. Ничего себе! Так, ладно, шутки шутками. Друзья, классно у вас получается. Я не ожидал, да, вот такого отклика и таких интересных вариантов. В следующем часе будет совсем немного времени для того, чтобы кто захочет еще поучаствовал, перед тем, как я объявлю стоп-игру. Так что не откладывайте, подумайте. Если бы у вас была такая возможность использовать улыбку человека какого-либо, да, будь то известного или нет, или вашего знакомого, без разницы, или какого-то персонажа, то вот чью улыбку вы бы использовали и в какой жизненной ситуации? 054-20-70-800. А на финише этого часа мы слушаем Светлану Лободу. Песня называется «Не мешай». Мои пожелания самого прекрасного, чудесного, улыбающегося вам утра, а вы улыбаетесь ему в ответ и всем окружающим. Встречаемся после выпуска новостей.
0: Я еду на такси, еду куда-то вдаль, но хватит мне звонить, давно все поняла. Не можешь не любить, не хочешь не прощать.

0: Савино утро.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Запланированные на сегодня эвакуационные рейсы «Ляли» из Дубая отменены. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Запланированные на сегодня два эвакуационных рейса «Ляли» из Дубая в Тель-Авив отменены. Арабские Эмираты не выдали окончательного разрешения на посадку израильских самолетов. Переговоры продолжаются. Начало операции по возвращению израильтян может быть перенесено. Билеты на отмененные рейсы стоимостью $249 были распроданы за несколько минут. Самолеты должны были прибыть из Израиля без пассажиров при частичной компенсации расходов государства. Тем временем второй пилот злополучного рейса Дубай-Тель-Авив, подозреваемый в нападении на капитана воздушного судна, перевезен из Саудовской Аравии в Арабские Эмираты. Вместе с ним в Абу-Даби доставлен тяжело раненый командир самолета Смит Мачхар. Самолет пока остается в Табуке. По данным МВД Саудовской Аравии, в кабине произошла стычка, во время которой второй пилот напал на капитана. Оба получили ранения и после экстренной посадки были госпитализированы. Первоначальное расследование проводилось совместно с сотрудниками служб безопасности Арабских Эмиратов, которым передали собранные материалы. Саудовские власти пока не квалифицируют произошедшее как попытку теракта. Личность нападавшего официально не раскрывается. Израильские источники называют его гражданином Омана, однако власти Арабских Эмиратов и Омана, а также представители Fly Dubai этого не подтверждают. Израиль готовится направить в Эмираты следственную группу для допроса подозреваемого. Цааль и Шабак сообщили о ликвидации в Газе командира северной бригады Хамаса. Они сообщают, что ликвидированный Зайдин Бик руководил удержанием многих израильских заложников, включая Мию Шем и Хишама Ас-Саеда. По данным силовых структур, Бик участвовал в создании подразделений Нукба, подготовке терактов и нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее он командовал батальоном «Западная Джабалия» и возглавлял разведывательный штаб бригады. Глава партии Балат Сами Абу Шаде снял свою кандидатуру на выборах в Кнессет 26-го созыва после того, как председатель Верховного суда Ицхак Амид сообщил ему, что среди 9 судей сформировалось большинство за утверждение его дисквалификации. Партия Балат официально объявила о решении поздно вечером накануне. Абу Шаде, занимавший 3-е место в объединенном арабском списке, в выборах участвовать не будет. Минувшей ночью резко обострилась ситуация на Йеменском фронте. Саудовская коалиция сообщила о перехвате 2 баллистических ракет над Хамис Мушайтом и Джизаном, а также о 4 беспилотниках. Падение обломков причинило незначительный материальный ущерб. При этом накануне поздно вечером серия мощных взрывов прогремела в контролируемой хуситами Сане, связанная с группировкой агентства САБА, сообщила о саудовских ударах по столице и провинциям Саада. Министерством финансов для общественного обсуждения опубликовано постановление о снижении акциза на бензин на 50 огород за литр сроком на 1 месяц. Период подачи замечаний должен завершиться в ближайшее воскресенье. После этого министр финансов Бецалель Смотрич сможет подписать постановление с учетом рассмотрения поступивших замечаний. После подписания постановление вступит в силу, а цена на бензин на автозаправочных станциях будет обновлена в полночь с воскресенья на понедельник.

погоде температура воздуха сегодня будет сохраняться в пределах чуть ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, временами дожди от севера до Негева, а на севере возможны и грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Да, вот берешь кусочек. Сегодня, кстати, фото про венский шоколад вспоминала радиослушательница. Да, берешь кусочек шоколада. Положил с утра пораньше, да, вот так в рот. И улыбнулся. Ну, а кто-то скажет, не-не-не-не-не, это чересчур. С утра и по-сладкому, ну, каждый выбирает для себя. Окей, друзья, чтобы вы не выбрали, пусть у вас будет вот это самое прекрасное настроение, которым сегодня, как и всегда, с огромным удовольствием делюсь, дабы потом обратно от вас его же и получить уже приумноженным. И продолжить день, вот как положено, праздничный, напоминаю, да, вот Суккот. Да, хоть сегодня и завершается, но все равно пока еще праздничная неделя. Рабочая праздничная неделя. Встреча шаббата. Ну, чем не удовольствие? Выбирайте любой повод, который вам ближе, и отмечайте. Хотите? Не хотите? Не отмечайте. Так, что у нас происходит? Больше конкретики добавлю. Значит, в предыдущем часе я вас озадачил вопросом про улыбку, потому что сегодня, 2 октября, Всемирный день улыбки. Вопрос звучит так. Если бы была у вас возможность использовать улыбку какого-либо человека, будь то известного, будь не очень, там ваш знакомый, родственник, пожалуйста, или какого-либо персонажа, опять же, художественный, мультипликационный, из фильмов, тоже на ваш выбор. Так вот, в разных жизненных ситуациях, улыбку кого вы бы выбрали? И в какой ситуации? Вот так я его сформулировал. И знаете, на мое удивление, такие классные и шикарные ответы от вас прилетели. Очень интересные, очень грамотные, очень подходящие. Некоторые улыбки. И всегда стараюсь продумывать возможные варианты ответов и предполагать, да, вот в частности, кого из персонажей можно вспомнить. И вы удивили, да, некоторыми своими вариантами, не повторяясь. Кто захочет, кого я заинтересовал, кто только что к нам подключился. Напоминаю, что все записи у нас сохраняются. Вы можете перейти на наш официальный сайт или в наше официальное приложение для ваших гаджетов, телефонов, планшетов и так далее. И там послушать все, что у нас происходило. Как только час завершается, он появляется в соответствующем разделе. Вот так. Значит, плюс-минус еще 10 минут даю вам на размышление, для того, чтобы вы сформулировали, представили прежде всего, написали и отправили на наш WhatsApp свою версию. Улыбку кого вы бы использовали и в какой ситуации? 054-2070-800. Слушаем еще один трек. И вот после него завершающий блок ваших ответов. Песня, конечно же, про улыбку. Слушаем группу, ну, наверное, одна из самых популярных, известных, веселых, легких, заводных композиций. Это группа «Айова». «Улыбайся».

Итак, Maroon 5, Sugar, да, про сладкое. Со сладким стартанули в третьем часе программы «Савино утро», 9 часов и 10 минут. Ну, где сладкое, там и улыбка у многих.

0: Итак, подхватываем вот этот задор группы Айова и вот этот призыв улыбаться. И проносим его через... через всю жизнь, конечно. А то, думали, я скажу, через сегодняшний день. Этого мало, этого недостаточно. Так, ну окей. 9.17. Так, на WhatsApp два сообщения. Окей. Значит, вот этот финальный блок будет состоять из двух сообщений. Ну, пока я еще не сказал стоп игра, может, что-то прилетит. Про улыбку. Чью улыбку вы бы использовали и в каких ситуациях? Иосиф пишет: для Израиля подойдет улыбка Адриана Челентано из фильма «Укрощение строптивого» со вставными клыками вампира. Вроде и улыбка, а вроде и с намеком, да? Вот так получается. Ну, непростая ситуация, конечно же, в стране у нас. Но если бы не было у нас улыбки, не было, мне кажется, ничего бы. Одни из самых позитивно настроенных людей в мире — это израильтяне. 100%. И если кто-то со мной хочет поспорить, я брошу в него свою улыбку. Вот так. Что еще? Так, вот второе сообщение. Дмитрий Крымский. Улыбку Джокера, увидев первого числа. О, да, да, да, да. Значит, и вы сейчас поймете и, уверен, тоже воскликнете, как и я, да, да, да. Используем улыбку Джокера, увидев первого числа цены на топливо. И это уже второй месяц подряд, да, как поднимают опять. Они и так где-то в облаках, а то и в стратосферу хотят устремиться. Вот я вчера подумал о том, ну, не, почему на месяц? Вот пусть и на 50 огород, да, делают нам поблажечку, уменьшают цену, уменьшая на этих 50 огород налог. Если вдруг кто-то до сих пор не в курсе, большая часть стоимости топлива, бензин, дизель, там неважно, у нас в стране, это налог. Чуть ли там не... скольки? 60-70%, вот что-то такое. Ну, грубо говоря, если 7 шекелей бензин, то без налога, вот, предположим, вообще, он бы стоил где-то порядка 3-3,5. Как-то так, вот моя математика. Но, опять же, не забрасывайте меня там чем-нибудь, если чуть-чуть ошибаюсь. Но смысл понятен, да? И вот... налог уменьшают на 50 огород. Почему сразу не продлить его там на, я не знаю, на 3 месяца хотя бы? Или до момента, пока цена на баррель не упадет? А вот надо ровно на месяц, чтобы в начале следующего месяца опять цена подпрыгнула, так как действие этого понижения завершается. И пока подпишут новые соглашения, там новый указ, проходит несколько дней, и мы платим, мы заправляемся опять по поднятой цене, по более высокой. Государство хитренькое же, а государство сидит и улыбается, ха-ха-ха. Вроде мы и понижаем, да, но вот эти до воскресенья. Воскресенье у нас какое будет? Вот сегодня второе, третье, четыре дня в месяц, да, вот... имеем. Что имеем? Всех подряд называется. Ну, ладно, окей, вот такие. Ну, опять же, все с юмором. Слава богу, можем себе позволить. Но хотелось бы, конечно, более умеренных цен. Но издержки. Издержки всего того, что происходит. Окей, глубже не буду залазить. Иначе там уже начинается глубокая политика. Я этих тем стараюсь не касаться. Дабы утро было просто на расслабоне, просто хорошим, просто легким, просто позитивным. Еще одно сообщение. Пока я тут вот, да, собирался объявить стоп-игру. Ох, как интересно. Значит, никто пишет человека, улыбку человека-невидимки. Когда тянет улыбнуться, но не хочется обидеть человека. И добавил так, ну, пояснение. То есть, такую невидимую. Ну да. Очень часто я вот так с большими глазами сейчас сижу, смотрю по сторонам, вспоминая. А ведь часто, да, улыбка невидимки нами используется. На самом деле, сами того не подозревая. Никто молодец, да. Окей, все. Значит, на часах у нас 9 часов 22 минуты, и я объявляю стоп-игру. Все сообщения после этого времени вне конкурса. Огромнейшее вам спасибо. Вы меня сегодня реально удивили. Радуете всегда. Удивляете тоже всегда, но в некоторые моменты особенным образом. И вот сегодняшняя программа именно вот о такой случае. Молодцы. Все молодцы. И просто те, кто слушал, я уверен, тоже про себя какие-то варианты там в голове набрасывал. Я удаляюсь для подведения итогов. Сегодня, как и в предыдущую программу, программе в предыдущей, никаких призов мне продюсеры не оставили. Так что, ну, что имеем, как говорится. Играли на интерес, но не совсем. На музыкальный, скажу так, интерес, потому что музыкальный подарок от меня, конечно, кому-то достанется. Вот сейчас я этим делом займусь, подумаю, просмотрю еще раз все ваши варианты и решу, кому же подарить песню. Пока реклама и музыкальная пауза.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
7: Друзья, я к вам также с полезной информацией. Послушайте внимательно. Спонсор программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Особо актуально в эти праздничные дни. Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Классические жареные пельмени и домашние вареники. Кюрзе и хинкали. Сытные и ароматные лагман и дюшпире. Конечно, конечно же, настоящие бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
2: Реклама.

Ну и хорошо, Денис Клявер, с возвращением. Но это на будущее, когда вернется. Сейчас у нас 9.31, итоги подведены. Еще раз моя благодарность, которая не знает границ, в ваш адрес. И за участие, и за прослушивание, и за мысли в ваших головах, конечно же. Так вот, мы говорили про улыбку сегодня. Улыбку кого? Из людей, из персонажей, как угодно, известных, неизвестных, близких вам, далеких, вы бы использовали и в какой жизненной ситуации. Сложно было выбрать, очень сложно, потому что, ну, все варианты на отлично. Но вот, не знаю, я вот так поступил. Я художник, я так вижу, и это мое объяснение. Значит, музыкальный подарок сегодня, он один из призов, достается Диане из Ашкелона, которая, кстати, до сих пор мне не ответила. Я ей предложил уже заказать песню. У Дианы был вариант использовать улыбку Джокера в ситуации, когда кажется, что нет никакого выхода. А у меня, пишет Диана, уже созрел потрясающий план. Это вот, опять же, к моей идеальной картине мира, если хотите. Потому что безвыходных ситуаций не бывает, что и жизнь можно превратить в позитивную, какой бы она ни казалась. Так вот и в версии от Дианы. Зацепило меня это, поэтому, Диана, откликнитесь, какую песню вы хотели бы услышать. Пока время еще позволяет заняться нам с вами выбором, подбором. Напоминаю, что в формате первого радио то, что вы слышите, популярное, топ-100, известные, допустимые. Диана, пока тишина. Сделал паузу по Станиславскому, но не сработало, ничего. Пока песню поставлю из своего плейлиста. Пусть будет «Девочка так мечтала». Диана тоже, я уверен, сейчас о чем-то мечтает. Может, даже и не подозревает, что она стала победителем. У нее такая прекрасная возможность заказать песню. Ну, посмотрим. Нет, пока тишина все-таки. Слушаем Машу Шейх «Девочка так мечтала».

мечтала. Я так понимаю, у нас мечтала Диана из Ашкелона победить в сегодняшней программе, и ей это удалось. И вот музыкальный подарок я предложил ей выбрать, но до сих пор тишина, до сих пор без ответа. Но я не буду терять время. Я, ну, опять же, сам себе хозяин. Перебываюсь в воздухе, как обычно. И уже предложил еще одному нашему участнику, Роману из Ашдода, также выбрать песню. Потому что его вариант мне также понравился. Очень понравился. Так, вот, нашел я его. Здесь была улыбка Джека Николсона. Ну, вот этот известный мем, где он выглядывает, протискивается сквозь, ну, в моем понимании, в дверной проем. С такой ехидной улыбкой. Так вот, улыбку Джека Николсона в случае, когда сосед наконец перестал сверлить в 7 утра. Ну, знакомая ситуация для многих, я думаю. Так, ну и вот, в частности, Роман быстрее откликнулся. И я на ходу смотрю. Он просит Noise. Я так понимаю, Noise MC, да? Роман, вы этого исполнителя имеете в виду? Так, «Лебединое озеро». К сожалению... Так, Роман, «Лебединое озеро» из Эпсон отсутствует. Так, отсутствует у нас. Я еще раз внимательно... Да, нету «Лебединого озера». Может, она как-то по-другому называется. Вижу антенны. «Давай сбежим». «Лето в столице». «Мое море». «На Марсе классно». «Нам не понять». «Песня для радио». Да-да-да. Да, вот так и называется. «Плюс-минус». «Правда», «Светлая полоса». О, «Светлая полоса». О, и Роман написал «Светлая полоса». Давайте ее тогда быстренько и послушаем. «Светлую полосу для Романа».

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
12: Друзья, повторю полезную информацию в праздничные дни, особо актуальную. Спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Классические жареные пельмени и домашние вареники. Кюрзе и хинкали. Сытные ароматные лагманы дишпюре. Конечно же, настоящие бахши плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
3: Реклама.

такси, такси, такси. Два счетчика. Да, так сильно Юлиана Караулова только что, да, и про любить, и про все это. Друзья, да, пару минут у меня, ну ладно, пару, чуть-чуть больше у меня остается, я вот сейчас подбиваю. Конец часа, чтобы, да, выпуск новостей, святое дело, конечно же, в 10 часов. Уже Анечка Розина тут в студии. Кстати, небольшой анонс, мы тут зафоткались. Не зря же Всемирный день улыбки, а улыбки у всех, понимаете ли, разные. Это вы увидите в наших социальных сетях, ну, в частности, в Инстаграме обязательно появится, поэтому подписывайтесь. Ну, на меня Сава Браво элементарным образом легко найти. Анечка Розина, ты у нас Витебск, по-моему. Да, набираете Витебск и Анечку сразу найдете. Так, ну и Первое радио. Первое радио, само собой. Там еще проще. Первое, фиолетовый кружочек, желтая единичка, как положено. Так, друзья, нам тут бабушка присылала сообщение в виде большого стихотворения. Вот я попробую, сколько успею. Стих про Джоконду. Раз мы сегодня улыбки вспоминали, конечно же, одна из самых известных улыбок — это улыбка Джоконды, известнейшая, да, в разных жизненных ситуациях, под разным углом, так сказать. Она выражается по-разному. Извините за десятое упоминание слова «разное», но как получилось. Так вот, бабушка пишет: «Простите, но с вами мы где-то встречались, работали, может быть, или учились. В кружке бальных танцев вы не занимались, а может быть, просто мы вместе тусились. Лет 10 назад отдыхали вы в Сочи, купались мы в море, встречали рассветы. А может, вы были подружкой на свадьбе у нашей красавицы-умницы Светы? Не помню, где видел, но ваша улыбка меня поразила в тот раз очень шибко. Простите за дерзость, как вас величают. Меня Моной Лизой тут все называют. Нет среди знакомых моих Лизавет. Вы ходите? Что ж, до свидания, привет». Отшили Мона Лизу в стихотворении, ну, так, как получилось. Опаньки, Диана из Ашкелона, первая победительница, которую я сегодня обозначил. Вот проснулась, оказывается. Если не поздно, поставьте. Но, Диана, извините, уже не успеваю. Все, час уже у меня подбит. Если я начну менять сейчас треки, к сожалению, не получится. Так что участвуйте в следующий раз и, может быть, опять же, завоюете почетное звание победителя и возможность заказать трек. А вообще, у нас специально для этого программа есть. По субботам с часу до двух в нерабочий полдень программа поздравлений. И там и песню можно присобачить ко всему поздравлению, да, как положено. Спасибо за хорошее настроение. Оставайтесь первыми. Хороших и замечательных выходных. Улыбайтесь. Ой, как приятно, сообщение от Карины. Друзья, подписываюсь под этим сообщением, адресую это сообщение для всех вас. Хороших, замечательных выходных, улыбайтесь. И мы-то, Первое радио, остаемся первым, ну и вы будьте в своем роде тоже first. О, тоже еще один замечательный фильм вспоминается. Так. Ах. Андрей Миронов привозит синема в ковбойскую деревню. Ой, как же он назывался? Что же это у меня с памятью такое стало? Ну, классика жанра. Друзья мои, кто первый мне подскажет, кто первый мне пришлет название этого фильма? Ну, вот бывает же ступор. Ладно, не буду зацикливаться. Если сейчас вспомню или кто-то подскажет, обязательно озвучу. Но я надеюсь, каждый из вас уже догадался и смотрел этот потрясающий фильм. Вот, спасибо. Это, ну, я в вас верил. Карина первая оказалась, человек с бульвара Капуцинов. Браво, Карина. Ой, и прощай память. Так что память вас не подводила. В самых разных ситуациях.
Все, я закругляюсь. Встретимся с вами в программе «Мужчины не плачут» в воскресенье в 20.00. Здесь мы с Солнцевым. Тему для беседы обязательно подходящую заведем. Впереди сегодня вас ожидает много всего интересного. Анечка Розина, идеальный выходной. Прям после выпуска новостей в 10 часов итоги подводит Марк Кричевский вместе с Ханином, если я не ошибаюсь. Да, Зеев Ханин и Марк Кричевский в программе «Итоги». Потом Эммануэль Сулейманов пригласит вас в музыкальную чайхану, после чего два Игоря и Гора Дзиско и Андрей Смертенко с программой «Вечер.ком» и подборкой фильмов, чтобы посмотреть на выходных. Оставляю вас вместе с Франки. Танцуй для меня. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: танцуй для меня.
1: Савино утро.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы – по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мантис, Мантис.
10: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111.
14: Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Пентагон усиливает группировку на Ближнем Востоке. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 10 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. США направили на Ближний Восток авианосную группу во главе с Теодором Рузвельтом и десантную группу «Мейкин Айленд» с 13-м экспедиционным отрядом морской пехоты. Всего в регион перебросят еще 10 тысяч военнослужащих. Сейчас там находятся авианосцы «Джордж Буш» и «Джордж Вашингтон», а также десантная группа «Боксер». После прибытия новых кораблей в регионе могут временно оказаться сразу 3 американских авианосца. Усиление группировки проходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. Новые силы должны прибыть к концу ноября. Запланированные на сегодня 2 эвакуационных рейса «Иляли» из Дубая в Тель-Авив отменены. Арабские Эмираты не выдали окончательного разрешения на посадку израильских самолетов. Переговоры продолжаются. Начало операции по возвращению израильтян может быть перенесено. Билеты на отмененные рейсы стоимостью $249 были распроданы за несколько минут. Самолеты должны были прибыть из Израиля без пассажиров при частичной компенсации расходов государства. Цааль и Шабак сообщили, что ликвидированный в Газе командир северной бригады Хамаса Изадин Биг руководил удержанием многих израильских заложников, включая Мию Шем и Химаша Асаэйда. По данным силовых структур, Биг участвовал в создании подразделений Нукба, подготовке терактов и нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее он командовал батальоном Западной Джебалии и возглавлял разведывательный штаб бригады. К другим новостям. Сегодня утром возле Кафр-Кары разбился легкомоторный самолет. После падения на месте возник пожар. Один из пилотов получил травмы средней степени тяжести. Спасатели пытаются извлечь второго человека, находящегося на борту. Информация о произошедшем уточняется. Глава партии Балад Сами Абухжаде снял свою кандидатуру на выборах в Кнессет 26-го созыва после того, как председатель Верховного суда Ицхак Амид сообщил ему, что среди 9 судей сформировалось большинство за утверждение его дисквалификации. Партия Балад официально объявила о решении накануне поздно вечером. Министерством финансов для общественного обсуждения опубликовано постановление о снижении акциза на бензин на 50 огород за литр сроком на 1 месяц. Период подачи замечаний должен завершиться в ближайшее воскресенье. После этого министр финансов Бецалель Смотрич сможет подписать постановление с учетом рассмотрения поступивших замечаний. После подписания постановление вступит в силу, а цена бензина на автозаправочных станциях будет обновлена в полночь с воскресенья на понедельник. Президент Южной Кореи Ли Джо Мён потребовал от Украины извинений за разглашение информации о передаче Сеулу 2 северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России. Сеул утверждает, что стороны договорились сохранить операцию в тайне, однако Владимир Зеленский рассказал о ней на Генеральной Ассамблее ООН. Киев наличие такой договоренности отрицает, а Ли пригрозил Украине ответными мерами. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня будет находиться немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами возможны дожди от севера до Негева, а на севере возможны и грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

0: эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 октября 2026 года. И как всегда, на самом деле, как всегда, в начале каждого месяца мы с профессором Бар-Илановского университета Зеевым Ханиным подводим итоги минувшего месяца.

0: много чего предшествовало, с одной стороны. А с другой стороны, несмотря на то, что вот многие вышли, эту речь посмотрело 91 миллион человек на всех социальных сетях, и это очень-очень много, потому что речь Трампа посмотрела там в два раза меньше, ну и так далее. Нетаньяху абсолютный рекордсмен по количеству просмотров и прослушивания его речи. В этой речи я просто напомню нашим уважаемым зрителям и слушателям, ну, прежде всего, слушателям, нет, YouTube-трансляции, хотя мы потом выложим. В этой речи Нетаньяху говорил, почему нет, он говорил о победе, о том, что мы способны и будем сражаться, но ни словом не обмолвился о мире, о том, как он видит, ну, скажем, Ближний Восток после окончания войны. Так вот, тебе слово, как ты оцениваешь эту речь и насколько эта речь помогла, ведь она, главное, должна помочь государству Израиль найти свое место, ну, в широком международном таком контексте.
1: Вне всякого сомнения, я бы согласился со всем, что ты сказал, и, в общем, можно было бы переходить к следующей теме, но в любой истории важен контекст, не так ли? Так вот, если мы говорим о первых впечатлениях, ты говоришь о том, ты упомянул о том, что выступление премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху вызвало значительный интерес в мире и в Израиле, и в других странах. И, в общем, я тут тоже посмотрел разные паблики, разные публикации и так далее, и на иврите, на английском и на русском языке. Опять-таки, ибо, как мы все прекрасно понимаем, русскоязычный электорат в очередной раз, после долгого перерыва, ну, в очередной раз, в некотором, а я бы даже сказал, во многом, определит итоги вот наступающих выборов, до которых у нас осталось, Кнессет, до которых у нас осталось менее 4 недель. Реакции на самом деле две, по сути. Точнее, аллюзии по этому поводу. Кто-то говорит о том, что выступление Нетаньяху является, пожалуй, лучшим после выступлений отцов-основателей государства Израиль, там Бен-Гуриона, Голды Мейер и так далее. Выступления там в Конгрессе, на встречах, на обсуждениях с президентами Соединенных Штатов и так далее. И вот дальше было у нас, по сравнению с теми зубрами, отцами-основателями, у нас были более-менее блеклые премьер-министры, а вот теперь, наконец, мы получили премьер-министра, который в лицо сказал всем абсолютно, что он по их поводу думает и что по их поводу думают израильтяне, от имени израильтян он, понятное дело, говорил и, в общем, высказался в том смысле, что наболело, как в таких случаях говорят. Другое мнение, даже не мнение, а ощущение. Кому-то это напомнило выступление Владимира Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, где он там сказал: мы друзья, и друзьям я скажу прямо и открыто, я вас, товарищи, терпеть не могу. Вот, и поэтому буду делать абсолютно все, что я считаю нужным, а вы там типа пойдите и утритесь. И то, и другое, наверное, имеет какое-то отношение к истине, а возможно, и кто-то скажет, что это некоторое передергивание. Но тут возникает вопрос, и тут я возвращаюсь к тому, что ты сказал. Очень жесткая отповедь лидерам, мировым лидерам, в том числе стран блока, западного лагеря, которому Израиль принадлежит, несомненно, и надеется принадлежать и в дальнейшем. Но то, что мы заметили в этой ситуации, это как ты верно отметил, сказав, что нет, да, против чего мы выступаем, мы, государство Израиль, премьер-министр говорит от имени государства, он так и не сказал, что да. А что да, какова альтернатива? О чем? Что мы хотим достичь? Где нам нужно договориться, где наше расхождение, и по какому поводу мы договориться в состоянии, а по какому поводу, по каким сюжетам мы договориться не в состоянии. И тут возникает вопрос, который задают очень многие израильтяне.

0: среди них политические комментаторы. А это жанр нашей передачи с тобой, да? Мы покомментируем комментаторов. И вот комментаторы задают вопрос. Мы, речь господина Нетаньяху, она о чем? Мы члены мирового сообщества, и мы члены демократической части этого самого мирового сообщества. И давайте вот эти вот все эти радикальные высказывания и демарши в наш адрес, некорректные демарши в наш адрес, давайте мы попробуем это все оставить в стороне и договориться. По тем пунктам, по которым мы не можем договориться, ну, это у любых стран такое есть. Да? Вот. Есть пункты, которые мы не можем договориться. Соединенные Штаты, Великобритания, казалось бы, чрезвычайно близкие партнеры, или там США и Канада, но договорились пункты, по которым они договориться не в состоянии. Их выносят за скобки. Но давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы то, что внутри скобок, то, что мы, да, можем договориться, давайте постараемся так, чтобы эта плоскость была пошире. И вот, вот это вот ощущение, у меня остается, лично у меня остается двойственное ощущение. С одной стороны, премьер-министр страны жестко говорит в лицо людям, которым мы и сами с тобой, нам было бы что сказать, как и нашим уважаемым радиослушателям. А с другой стороны, ну и дальше что? Стало быть, у нас что, конфронтация, Спарта, или мы все-таки Афины? И соответствующим образом можем договориться, то есть мы то государство, которое себя изолирует изнутри, или мы вот то государство, если мы берем вот эти вот исторические аллюзии из древнегреческой истории, или то государство, которое в конечном итоге построило Афинская Архе, да, маленькая страна, но ее культура, ее возможности, ее вес, ее авторитет делает ее частью.
1: Я бы сказал так, ее вес, авторитет намного пережил ее самое.
0: В известном это именно так, но нам бы, конечно, хотелось, в отличие от Афин, чтобы вес и авторитет нас не пережил, да? Чтобы мы продолжали пользоваться этим весом и авторитетом. И вот в этой ситуации, я думаю, именно с такой точки зрения...
1: Что у тебя там бурлит, Зейв?
0: Извини, пожалуйста, возможно, проблема со связью. Ну так вот, я думаю, что нам бы хотелось, чтобы мы были все, и наши дети, и наши внуки, и так далее, свидетелями вот этого веса и авторитета. Ну, а второй момент, это обсуждают все практически, тут ничего нового мы с тобой не скажем. Собственно, мы это и говорили в наших еженедельных программах, когда обсуждали эту тему тоже. Что, по большому счету, это высказывание, выступление, направленное как бы мировым лидером, оно на самом деле в первую очередь было направлено израильскому избирателю. Сейчас мы выходим на финишную прямую, по сути дела, остается менее 4 недель до выборов 27 октября, выборов в Кнессет. Вопрос решит несколько десятков, сотен, а может быть всего лишь несколько десятков тысяч голосов, которые поддержат коалиционный блок Ликуд, ультраортодоксы и хардальники, или поддержат одну из политических партий, которые представляют оппозицию, а также другие политические партии, которые то ли проходят электоральный барьер, то ли не проходят. Это будет зависеть от явки и так далее. И вот, соответственно, задача впечатлить израильского избирателя, постараться притащить его на...
1: Давай немножко я сокращу. Потому давай. Что ты любишь, так сказать, лекции читать, а все-таки это... Я просто говорю нашим уважаемым зрителям и слушателям, это не лекция, это радиопередача, она живет по другим законам. Так вот.
0: Серьезно? Значит, я перепутал, я думал, что я в Барылане.
1: Потому что я тебе говорю, профессор Барыланского университета, вот и ты представился, что ты находишься в Альма-Матер. Так вот, все-таки скажи мне, пожалуйста, та идея, вот просто я, раз мы уже разбираем, потому что это вот передача для разбора. Нетаньяху удалось донести до израильского избирателя эту идею. А идея такая. Ребята, мы в состоянии войны. Если я правильно понимаю, ты меня можешь, так сказать, мы в состоянии войны. Воевать мы будем долго, но я вас доведу до победы. Это моя историческая миссия — довести вас до победы. А дальше будет нам счастье после того, как вы меня переизберете. Мы всех победим, 7 фронтов, 8 фронтов, потом еще 12 появится. И мы будем сражаться, сражаться, сражаться и сражаться. Это я вам обещаю. Кому нравится...
0: Через 4 года он здесь будет, город Спас.
1: И да, понятно. И через 4 года под моим, естественно, руководством, потому что если не я, то будет катастрофа, будет город Сад. На твой взгляд, этот посыл он сумел донести до избирателя? Или до кого, кто и так считается его бейсом, те сказали, ну, разумеется, мы должны продолжать воевать до победного конца, как, где бы этот конец не был. А остальные сказали, не-не-не, спасибо, не надо. Вот как с этим?
0: Я думаю, что и то, и другое, естественно. То есть большая часть израильских избирателей определилась. Бейсу, его политической партии, правящей партии Ликуд, и партиям-партнерам по нынешней правящей коалиции, в общем, это убеждать убежденных. И он убедил убежденных в очередной раз. Кстати говоря, если это есть, это, если это так, именно так и случилось, то это уже тоже совсем немало. И знаешь почему? Ну, по той простой причине, что среди вот тех, казалось бы, членов Бейса, правящей партии и ее союзников, и хочешь верь, хочешь нет, но опросы показывают, не публичные опросы, показывают, что там тоже есть не так мало колеблющихся избирателей. И вот, собственно, это было направлено колеблющимся, а перестали ли они колебаться или продолжают колебаться с линии партии или от линии партии, это в данный момент большой вопрос, на который точного ответа нет. Но в целом я бы сказал, что так же, как он, в общем-то, с аплодисментами был воспринят твердым электоральным ядром своей партии и ее союзников, и вряд ли это как-то повлияло ни в ту, ни в другую сторону, как мне кажется. И это вряд ли каким-то образом повлияло на людей, которые уже вполне определились голосовать за одну из оппозиционных партий. И на них, я думаю, это яркое, вне всякого сомнения, выступление вряд ли повлияло в значительной степени.
1: У нас с тобой 2 минутки, я не думал, просто не хочется вот эти 2 минутки, так сказать, растекаться. Вот тебе простой вопрос. Я бы хотел, чтобы ты прокомментировал комментатора Бульштейна, который занимает там, он в штабе по предвыборной кампании.
0: По работе Ликуда, с репатриантами, да.
1: Да, да, по работе с репатриантами. Он сказал на 9-м канале. А зачем Ликуду русскоязычные кандидаты в списке, если русскоязычные израильтяне и так голосуют за Ликуд? Собственно, зачем? Хотя там представители марокканской общины, всякое есть, но вот русскоязычные, а зачем они там нужны, и так вы за них голосуете. На твой взгляд, насколько эти слова Эли Бульштейна соответствуют действительности, и действительно ли нам все равно, нам как представители, ну, определенной группы израильского общества, есть наши представители, нет, у нас и так все в порядке, мы самые богатые, самые продвинутые, самые-самые, и зачем нам свое представительство в Кнессете, если мы и так крутые до усрачки, хотел сказать, ну, вот так сказал.
0: Крутые, как переваренные яйца. Да, я понимаю. Да. Вот, ты это хотел сказать, да. Собственно говоря, вот по такому подходу 23 года, хочешь верь, хочешь нет. Примерно эту идею принес в израильский политический процесс Арик Шарон, Ариэль Шарон, тезка Ариэля Бульштейна. Или Ариэль Бульштейн, тезка Шарона, ну, это уже другая история. Так вот, в 2023 году в 2001 и в 2003 Ариэль Шарон получил подавляющее большинство голосов русскоязычных израильтян. Результат оказался двоякий. С одной стороны, это было за 2 года примерно до размежевания, то, что он получил эти самые голоса, и Арик был, ну, пожалуй, практически консенсусной фигурой в русскоязычной общине. И надо сказать, он и его команда тогда это поняли, что выходцы из бывшего СССР у него в кармане, и им ничего специального давать не надо. Ни места в списке особенно, да, ни прорабатывать те или иные проекты, не законопроекты и так далее и тому подобное. И, соответственно, Ликуд тогда поплатился. В 2006 году вырос Либерман, в 2015 еще больше, в 2009 еще больше, 15 мандатов, из которых 11 было от русскоязычных и так далее. И к русскоязычной общине стали относиться, как к электоральному потенциалу, стали относиться серьезнее. Но это, в общем-то, закончилось более или менее где-то между апрелем и сентябрем 2019 года. Стало видно, что Ликуд постепенно дрейфует от русскоязычной публики. Дальше Ариэль Бурштейн считает, что, ну, может быть, Ликуд дрейфует туда-сюда, да, ну, а русские там, русскоязычные, они никуда не делись. Оказалось, что и русскоязычная община, она тоже обладает своей мобильностью. На сегодняшний день мы можем зафиксировать окончательный разрыв нынешней правящей партии с общиной выходцев из бывшего СССР. Разумеется, те, примерно там по опросам, судя по опросам, около 2 мандатов, там плюс-минус, которые продолжают голосовать, готовы проголосовать за партию Ликуд, они ясно никуда не денутся. Соответственно, зачем же им что-нибудь давать? Они и так будут в кармане. Ну, что ж, такой подход может сработать, а может и нет.
1: Имеют право, нечем, скажем так, у нас просто реклама, я скажу так, профессор, согласись, да, что люди имеют право на свои предвыборные стратегии на какие угодно. Правильно?
0: Абсолютно.
1: Профессор, да, Бараландского университета Зеев, да, Ханин, который, как и мой друг Эли Швидлер, не умеет вовремя уходить на рекламу, на самом деле. Но я и все-таки с ними борюсь, и с Ханиным, и со Швидлером. После небольшой рекламы мы продолжим нашу передачу.
2: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
1: Итак, наша программа продолжается. Я напоминаю, профессор Бараландского университета Зеев Ханин в нашем эфире. Зеев, ты, да, с нами?
0: Ну, все время, конечно.
1: Отлично, отлично.
0: Уже много лет.
1: Уже много, да, уже даже страшно подумать, сколько. Так вот, давай мы поговорим об еще одной теоретической, ну, уже про теоретической теме, потому что в этой передаче, кроме практических вопросов, мы разбираем еще теоретические проблемы. Итак, в сентябре, это итоги месяца, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил о том в интервью, я не помню, какому изданию, неважно.
0: Бешева, издательство Бешева. Да.
1: Окей, окей.
0: Подкаст Бешева.
1: Подкаст, да. Но это не имеет в данном случае большого значения. Он заявил о том, что вот это вот территория Си, которая находится под полным контролем Израиля, должна остаться в Израиле, это безусловно, тут никто ничего. А вот зона A и B, так как палестинская автономия уже полностью себя исчерпала, обанкротилась и так далее, но кто-то должен там наводить порядок, потому что без этого не бывает, туда надо, чтобы зашли подразделения иорданской армии или иорданской полиции, и чтобы они, в общем, осуществляли вот такой такой контроль над этим населением по одной простой причине. Для Иордании, где, по-моему, 70 или 75% населения палестинцы, для них тишина и покой в Иудее и Самарии намного важнее, чем для Израиля. Израиль справится, а вот если взорвется в Иудее и Самарии, Иордания нет. И сразу начали говорить, вышел Нетаньяху, заявил, вот-вот смотрите, левый Либерман открылся миру и стране и миру, он хочет отдать части территории Иудеи, Самарии, Иордании, вот это его истинное лицо. Поэтому я бы хотел, чтобы ты поговорил об этой теме, что это значило и действительно ли это, ну вот, программа по продаже родины. Знаешь, как по продаже еврейской родины.
0: Да, на аукционе. Соответственно, окей. Ну, давай начнем, может быть, с Иордании как таковой. Иордания – это государство, которое, как ты правильно заметил, где более 70% населения – это палестинские арабы. Поэтому, когда у нас говорят «палестинская опция», опять-таки вспомним Арика Шарона, это означает следующее. Вы от нас требуете создания государства палестинских арабов, но оно возникло на четверть века раньше, чем государство еврейское. Называется оно Иорданское Хашимитское королевство, основная масса населения – палестинские арабы, а то, что у власти находится бедуинский клан, да, бедуинское племя хашимитов, это, ну, мало ли кто кем управляет. Например, Франция, понятно, что основное ядро не нынешнее вместе с иммигрантскими, да, включениями, а вот как бы исторически та нация, которая сформировалась на территории нынешней Франции, она кельтского происхождения, ну а истеблишмент той страны это были германцы, франки, да? А потому и страна называется Франция. Есть много примеров и других, но вот в Иордании это и есть то самое палестинское государство, и чего вы от нас хотите. В свое время постепенно эта тема, по мере нормализации отношений между Израилем и Иорданией, эта тема ушла с повестки дня, хотя время от времени возникает, появляется на поверхности. Вот говорят о том, что если уж, естественно, руководство той страны, королевства в Омане, они прекрасно понимают, что им нужно время от времени, скажем так, делать некие демарши, заявления и высказывания в пользу палестинских арабов, потому что большинство, большая часть населения, как мы сказали, это вот те самые палестинские арабы, и поэтому это выглядит так, что, ну, вот, главное размежевание, главный конфликт, который есть между Оманом и Иерусалимом, это отказ израильского руководства создать палестинское государство, палестинское арабское государство на территории Иудеи и Самарии. При этом, если мы посмотрим, ну, скажем, довольно много публикаций было на эту тему после того, как было подписано соглашение между Израилем, нормализация отношений между Израилем и Иорданией. Это случилось, если я правильно помню.
1: Зев, сиди, пожалуйста, на одном году. Месте. Не бегай ты не туда-сюда за кошками. Сиди нормально и... Потому что...
0: Да, но другое дело, что кошки могут нам помешать, поэтому лучше их выпустить.
1: Хорошо,
0: вот, соответственно.
1: А давай про кошечек. Потому что люди сказали... А давай про кошечек. Вот это людям гораздо интереснее. Ладно, продолжаем про Иордания.
0: Вернемся к этому самому сюжету. Ну, чтобы они там... У нас время от времени возникают довольно острые конфликты между Иорданией и Израилем. Но единственное, что является неизменным, это очень четкое понимание иорданского истеблишмента, политического, дипломатического и оборонного, прежде всего, что тыл этого государства, и оно существует именно благодаря соглашению с Израилем. Они прекрасно понимают, это говорилось не раз, это было и в израильской прессе, и в зарубежной прессе, что между зеленой чертой, так называемой, да, и восточной границы королевства Иордании, там, правда, тоже не очень понятно, где там проходит восточная граница, но они вроде как договорились уже. Так вот, на этой территории есть место только для одного государства. Это будет либо Иордания, либо вот то самое палестинское государство. И они прекрасно понимают, что устойчивость Израиля – это устойчивость иорданского тыла. Это первый момент. Дальше переходим к тому, каким же образом, а должна ли Иордания участвовать в обеспечении собственной системы безопасности, как мы понимаем. Тут вопрос, скажем так, носил теоретический характер какое-то время, да, до тех пор, пока некую идею не выдвинул, кто бы мог подумать, Бенямин Нетаньяху. В 2007 году, если мне не изменяет память, это было в 2007, поправь меня, если я не прав, вот он говорил о том, что тема палестинского государства себя исчерпал, и с этим согласны подавляющее большинство израильтян к тому времени, как мы хорошо помним, да, то есть нам нужно постепенно каким-то образом исчерпало в том виде, как это было написано в соглашениях Осло. Да? Нужно пересматривать этот процесс, появляются, усиливаются радикальные исламистские круги, Хамас расширяет свое влияние не только в секторе Газа, но и в Иудее и Самарии. Нам нужно, говорил тогда господин Нетаньяху, укрепить палестинскую национальную администрацию. В общем-то, вроде как эту тему забыли. В какой-то момент ничего из этого не получилось, но давай, так сказать, возьмем этот пункт в качестве, этот момент в качестве исходного пункта обсуждения присутствия Иордании в Иудее и Самарии. Следующий момент, дальше, где тут у нас появляется Авигдор Либерман? Авигдор Либерман у нас здесь появляется в декабре, если я не ошибаюсь, да, в конце 2014 года. Идет избирательная кампания перед выборами в Кнессет в начале 2015 года. И Авигдор Либерман заявляет, выступая в Тель-Авивском университете на встрече политиков и журналистов и бизнесменов, говорит о том, что нам нужно снять тему палестинского государства вообще в повестке дня. Не укреплять его, да, а вот снять вообще эту тему с повестки дня. По сути дела, основное, так сказать, ну, основное понимание того, что собой представляет палестинская национальная администрация в Рамалле, это то, что, собственно говоря, она там возникла с благословения Израиля, имея в виду, что соглашение с палестинскими арабами и предоставление им возможности на политическое, государственное или полугосударственное самоопределение означает, это будет триггером нормализации отношений с арабскими странами в целом. То есть, грубо говоря, ключ от нормализации, прекращения арабо-израильского конфликта лежит в кармане у палестинских арабских лидеров в Рамалле. Либерман тогда, как мы помним, заявил о том, что с этой теорией пора заканчивать, вообще пора заканчивать в принципе, и нужно перевернуть пирамиду, то, что называется. Нам нужно договориться с умеренными прозападными, или правильнее сказать, проамериканскими режимами, в основном странами Персидского залива, и внутри вот этого вот соглашения, на которое эти страны, понимая прекрасно, что Израиль из врага становится проблемой, становится для них решением проблемы в связи с усилением Ирана и иранского блока. Так вот, они понимают, что с Израилем нужно налаживать отношения, это нужно воспользоваться сейчас, здесь и сейчас, да, и постепенно снять вот эту вот тему палестинского государства с повестки дня, потому что, да, это и будет тяжелейшим вызовом для безопасности государства Израиль. Эту тему нужно закрыть вообще, ослабить его, не усилить, приглашая иорданцев, да, а наоборот ослабить его настолько, насколько это возможно, и так постепенно уйти, спустить, ну ты там что-то говорил о вторичных...
1: спустить на тормоза, этих, ну ты вообще да, уже, да, да. Ты не владеешь языком, спустить на тормоза.
0: Да, спустить эту тему на тормозах, сразу отменить это невозможно, это уже стало, как бы это сказать, частью международного дипломатического, политического, да и в некотором смысле правового дискурса в мире. Но вот step by step, шаг за шагом, это как раз приведет к тому, что мы наконец избавимся от этой самой занозы. Тогда, как ты помнишь, вот, собственно, произошел тогда перелом в этой избирательной кампании тогда. Либерману рассказали все, что сейчас рассказывает ему господин Нетаньяху, что он левак, что он там, я не знаю кто, торгует родиной и прочее, прочее, прочее, прочее. Но, как ты помнишь, не прошло и 5 лет, или точнее прошло, может быть, 5 лет, и это, именно это и состоялось, это называется соглашение Авраама. Не так ли? Вот. Сегодня история примерно та же самая, я бы сказал. То есть предлагается вообще вывести палестинскую автономию за скобки, а вместе с ней и тему палестинского государства, прошу прощения, а с ней и тему палестинского государства. Но при этом мы же не можем это все, как предложил Арик Шарон, бросить и уйти, и все, и дальше разбирайтесь, как сами хотите. Да? В конце концов, мы получили в результате. У него это называлось одностороннее размежевание. Сначала с сектором Газы, потом с Северной Самарией, а потом его наследник, Ольмерт предлагал вообще дальше заниматься этим самым дальнейшим свертыванием. Правда, перед этим нечто подобное организовал Эхуд Барак, выведя в одностороннем порядке израильские войска из Южного Ливана. Но Ливан – это Ливан, суверенная страна. Да? А тут мы говорим о том, что какого-либо суверена между Средиземным морем и рекой Иордан, кроме как Израиль, нет, по сути дела. Да? Сколько бы там заочно не признавали палестинское государство в международном сообществе, является фактом, что такого государства нет и ради наших интересов и не должно быть, собственно говоря. Так вот, в этом, насколько мы можем судить, ну, кто-то там, как хозяин, должен там быть. Понятно, абсолютно понятно, что с точки зрения этой доктрины, зона Си, а это 60% территории Иудеи и Самарии, должна быть не просто под контролем, как сейчас, оборонным и административным, но должна быть суверенной частью государства Израиль. Остальные остальные зоны A и B, те самые точки, те самые каналы, которые связывают ЦИРИМ, то, что называется, да, каналы связи, дорога, инфраструктура и так далее, которые связывают вот эту вот цепочку еврейских населенных пунктов, городов и поселений, примыкающих к зеленой черте, и Иорданскую долину, какова и есть восточная граница государства Израиль, это де-факто таковой является, и все это более-менее понимают, да? Соответственно, под контролем Израиля, формальным, или, то есть, распространяется на них суверенитет Израиля или нет, но в любом случае останутся под контролем Израиля и сил безопасности, но одновременно некая страна, не националистическое или радикально-исламистское движение, заточенное не на создание своего государства, а на уничтожение чужого. А вот то, такие государства, которые в большей степени, наибольшей степени, может быть, больше, чем Израиль, заинтересованы в безопасности в своем тылу. Ну, тут из разных вариантов наиболее подходящий является Иордания. Вот вам
1: хорошо,
0: соответствующий пример.
1: Хорошо, ты долго, а ты обратил внимание, 20 минут ты говорил без перерыва. Но нет, перерыв был выпустить кошечек. Так вот.
0: Разве 20? Ну, хорошо.
1: Давай. Ну, практически 20, да. Так вот, тут вопрос такой вот у нас коротенечко. Когда Либерман это сказал, ну, есть о чем подумать. Безусловно, есть о чем подумать, есть что обсудить, и ты, собственно говоря, 20 минут в своем монологе это объяснял. Но не подставился ли он электорально? Вот я вот об этом подумал. Потому что люди живут категориями свой-чужой, как самолеты вот сейчас. Свой-чужой. Они живут какими-то лозунгами. И поэтому, когда ты говоришь настолько сложную тему, а люди не понимают, люди не подготовлены. Ну, они не должны быть подготовлены. Собственно говоря, то, что сантехник потянул ручку самолета, смотря там документалки, и выровнял самолет, это не значит, да, что каждый сантехник должен быть подготовлен к тому, чтобы быть пилотом. Нет, молодец. Я имею в виду, люди не подготовлены. И поэтому говорить настолько сложную тему, то есть пускать в сознание, мне кажется, это подставляться. Не кажется ли тебе, что эти темы надо говорить уже после выборов, в академической среде, искать какие-то, ну, говорить за, против. А для выборов, вот левак хочет отдать родину, все. Ну, как это получилось, я прошу прощения, с экономическими морскими зонами, которые подписало правительство, вот тогда Лапид был премьер-министром временным. Люди же не понимают, о чем идет речь, но родину отдал, наши воды отдал Хизбалле.
0: Да, не отдал и не воды, и не Хизбалле.
1: Какая
0: да,
1: разница,
0: какая разница, да, действительно. Ну, является правдой.
1: А давай так, является правдой, что у нас будет реклама.
0: Да, одна фраза буквально, да. Является правдой, что как тогда, в 2014-2015 году, это заявление стало триггером жестких выпадов в адрес Виктора Либермана тогда, да? А потом в конечном итоге именно это и состоялось,
1: да какая,
0: он остался
1: не при делах. Еще раз говорю, я тебе говорю про выборы электорально. А давай все-таки...
0: Марк. Та же самая история, я бы сказал, и сейчас. Да? По сути дела, это то, что мы в конечном итоге должны будем прийти. Но очень может быть, что это имело смысл говорить после выборов, а не до. Но таков характер этого человека. Он сказал то, что думает. И то, что в конечном итоге ордена повесили на грудь не он, и повесят не он, мне думается, что, скажем так, каждый политик, он, для него важно его собственное эго. Но для ответственных политиков важно еще и интересы страны.
1: Главное на самом деле, чтобы его не повесили за это. Ну, в электоральном смысле этого слова. В электоральном. Хорошо, друзья мои, профессор Барланского университета Зеев Ханин после небольшой рекламы продолжит.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
9: Реклама.
10: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
11: «Махаль». Нам важен результат.
12: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
15: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
19: Натали – это всегда праздник.
9: Реклама.
20: В эфире «Итоги месяца».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Я, профессор Ханин и его кошечки в нашем эфире. Или кошечки уже ушли?
0: Кошечки уже ушли, им надоело. Они считают, что на эту тему они готовы общаться только после выборов.
1: Да? Окей. Что касается выборов. Мы уже сегодня с тобой понимаем, ну, как и все наши уважаемые радиослушатели, что количество новых депутатов в Кнессет нового созыва будет непропорционально большим. Новых людей огромное количество, такого раньше никогда не было. Говорят, что это будет какой-то исторический рекорд. Кто эти люди? Я имею в виду, и вот ты наверняка исследовал их биографии. Из кого будет состоять наша новая политическая элита, что, безусловно, политическая элита — это не только депутаты Кнессета, понятно, но это и академия, это и адвокатура, это много чего. Но это и военные высокопоставленные, но тем не менее, вот наиболее, так сказать, у нас на виду именно депутаты Кнессета. Кто эта новая израильская политическая элита, из которой, в общем, будет состоять следующий Кнессет?
0: Повторюсь в начале, а затем перейдем к новым сюжетам. То, о чем мы с тобой как-то уже обсуждали на волнах Первого радио в нашей еженедельной передаче. мы говорили о том, из каких групп формируется израильский политический класс или сегменты этого класса, которые принято называть политическими элитами в нашей стране. Исторически понятно, что, как это чаще всего и бывает, основное ядро израильского политического класса формировалось из числа карьерных политиков, партийных политиков. Как мы хорошо знаем, в Израиле есть три группы политических партий. Партии исторические, партии этнические, которые возникли как ответ на усложнение израильского общества уже после создания государства Израиль, и политические партии. Мы их называем иногда однодневками, и подавляющее большинство этих однодневок, тематические партии, они появляются и исчезают буквально на глазах сразу после выборов. Пройдут они электоральные борьбы, некоторые проходят, и на этом заканчивается их карьера, а некоторые вообще не проходят, а некоторые и не доходят до выборов. И, кстати говоря, можно назвать, привести ряд примеров вот во время этой избирательной кампании. Но в целом, когда мы говорим о формировании инфраструктуры израильского или политической структуры и политической системы израильского общества, мы знаем, что израильского государства, мы знаем, что политические партии как раз, они имеют чрезвычайно большую роль, собственно, они возникли до, вот эти вот старые, первое поколение исторических партий, возникли до создания государства
1: Израиля. Окей, а можем перейти к этим, потому что у нас скоро время закончится, а ты начинаешь еще до создания государства Израиль. А можно...
0: Вот... И это и можно, да, можно. Иду навстречу твоим просьбам, точнее нашим слушателям, от имени которых ты сейчас выступаешь.
1: 100%.
0: Так вот, да, так вот, я бы сказал, что как раз вот этот вот политический класс, он и сформировался, вот эта элита, партийно-политическая, назовем ее, некоторые могут сказать партократия, да, они сформировались до создания государства Израиля. Долгое время это и была основная политическая сила, да. Вторая группа, которая стала через какое-то время поставлять своих представителей в израильскую политическую политический класс, это то, что мы называем высшие военные. Мы их называем военными политиками, например, да? Вот, то есть это речь идет прежде всего о верхнем эшелоне израильского военного истеблишмента, начальники генерального штаба, заместители начальников, командующие округами, руководители, командующие крупными военными подразделениями во время войны, во время мира.
1: И, короче, герои. Те, которые...
0: Герои. И надо сказать, что израильское общество, ну, оно чрезвычайно позитивно относится к генералам. Чрезвычайно позитивно, но то по той простой причине, знаешь, традиционная...
1: В Спарте жить, по-спартански выть. Идем дальше.
0: По-другому у нас говорят, да? Говорят, известная шутка о том, что Израиль – это не государство, которое имеет армию, а это армия, которая имеет свое государство.
1: Окей. И все-таки, хочу и тебя...
0: Заканчивая...
1: Да, но тем не менее, подожди, секундочку. Все-таки уже мало времени, поэтому я беру в свои руки. Я посмотрел списки этих людей, многих из которых я не знал, никогда не слышал. Генералов не так много, но есть, конечно, Эйзенкот, там такие на виду. В основном это люди гражданские, в основном это бюрократия. И вот я бы хотел о ней поговорить.
0: Ну так вот, наряду с генералами, естественно, у нас есть, причем, скажем так, израильтяне постоянно ищут, когда они ищут альтернативу, они начинают его искать в числе отставных генералов. В целом мы можем сказать, что это позволяет довольно многим бывшим начальникам генерального штаба или заместителям и так далее пройти в верхний эшелон гражданских политиков. Однако при этом давай не будем забывать, что эффективность их деятельности, по крайней мере большинства из них, она, в общем, под большим сомнением. Ну, за исключением, возможно, и Галя Алона в начале, да, было, или Едина. Но дальше следующее. Исхак Рабин, результат его деятельности на посту премьера нам хорошо известен. Эгуд Барак, с его односторонним размежеванием, выходом из...
1: Окей, давай все-таки вернемся, Зейф, то, что генералы...
0: Ариэль Шарон и так далее.
1: Зейф, то, что генералы не очень хорошие...
0: Все мы это видим, да? То есть люди почему-то считают, что если они были удачными военными... то столь же легко не будет управлять
1: сюда. Еще раз, я прошу прощения,
0: следующие две группы, которых мы видим четко, мы видим сегодня, это журналисты. Это началось не сегодня и не вчера, а некоторое время назад.
1: А кто из журналистов? Не было? Я не видел в списке ни одного журналиста. Я имею в виду в этом списке, Зейф. Не вообще. Я хотел бы об этом в Кнессете поговорить.
0: Ну, Бардуга твой любимый.
1: А, Бардуга, да, точно. Но не журналист, он пропагандист.
0: Ну, это как сказать, да?
1: А мой любимый — это правда. Это правда. Это Зейв не пошутил. Это правда.
0: Возьмем Яир Лапида и так далее. Ну и плюс к этому мы можем добавить совершенно новые соискатели политического лидерства. Это представители крупного бизнеса, но глобализированного бизнеса, такой как хай-тек, например, да? И мы это видели на протяжении последних 4 лет, как быстро и как эффективно они входят в политический процесс. Поэтому, закончу последнюю фразу на эту тему.
1: Давай.
0: Остается вопрос, сможет ли. Да? То есть сегодня, как мы видим, два основных оппонента – это Бенямин Нетаньяху, если верить опросам, в соответствии с опросами, партийный политик классический, да, и Гади Айзенкот, еще один начальник генерального штаба. Вот остается вопрос, сможет ли глава партии Яшар держать заданный темп и объединить силы оппозиции, либо повторит пируэт Бенни Ганса, образца 2020 года. Помнишь, все в итоге решит израильский избиратель, как мы понимаем. Предпочтет ли он действующего премьер-министра, несомненно, талантливого политического тактика, но, как показали события последних лет, к сожалению, весьма сомнительного стратега, или очередного отставного начальника генерального штаба с небогатым, прямо скажем, пока гражданским политическим опытом, или все же политика, который с заметным успехом прошел практически все уровни государственного управления, включая тяжелые министерства, один за одним. И вот это вот нам уже меньше, чем через месяц, станет известно.
1: Хорошо, давай, у нас сколько осталось, Анечка Розина у нас с нами? Один момент хотел, чтобы мы с тобой обсудили, может быть, это... Вчера об этом стало известно, вчера, это уже не сентябрь, но тем не менее, мне кажется, очень важный сюжет. Итак, вчера Багац отклонил апелляцию подполковника Арье Амидрора, который отвечал за разведку дивизии Газа в день нападения 7 октября 2023 года. Офицер военной разведки Арье, ну, короче говоря, Арье Амидрор полностью провалился, не только он, но он провалился, вот говорят, еще больше всех, хотя, скажем так, как все, он как все, кто уже ушел, но он не хотел уходить из армии. Но тут интересный момент. Он сын генерал-майора запаса Якова Амидрора, очень близкого к премьер-министру Бенямину Нетаньяху человеку, человеку, который постоянно выступал по всем телеканалам, говорил о том, что государственная комиссия по расследованию сейчас ее быть не может, хотя он знал, что его сын по самую маковку, в общем, замазан. Не надо никакой государственной следственной комиссии, объяснял. Более того, Нетаньяху, когда планировал создать правительственную комиссию, хотел, чтобы Яков Амидрор представлял коалицию, об этом писали. В общем, как это может быть, когда мы не знали, что его сын, ну, я имею в виду общество, что его сын, в общем, полностью замазан, и у Якова Амидрора хватало наглости выступать, говорить о том, что не надо никакой комиссии по расследованию, зная, что она даст оценку его собственному сыну. Его рекомендовали, так сказать, в правительственную комиссию, которая должна была, типа, комиссия Кёльнера, ну и так далее. Как вот ты это объяснишь? Это гниение системы во всей ее красоте?
0: Я бы сказал так. Мне приходилось пару раз общаться с Яковом Амидрором. И должен сказать, что он умный, талантливый,
1: я не про это, Зейф,
0: офицер. Я именно про это. Это говорит как раз ровно о том, что на самом деле, будучи эффективным военным, человек далеко не всегда подходит на должность эффективного политика. Яков Амидрор в данном случае, скажем так, одна из фраз, которую он мне сказал, она такая: я работал со многими людьми в генеральном штабе, и я до сегодняшнего дня, до последнего момента, пока они не пошли в политику, не знал, каковы их идеологические
1: интересы. Но я не про это, Зейв, я говорю так о том,
0: вот,
1: смотри, еще
0: раз. В данном случае его...
1: Ты меня не услышал.
0: Да услышал я тебя, что именно, что там, ты говоришь о том, что там прогнило. В тот момент, когда эффективный офицер становится политиком, а в данном случае Яков Амедрор действует именно как политик, то он начинает действовать в соответствии с другими нормами и ценностями, каковые он усвоил, будучи именно в том сегменте политического класса, к которому он принадлежит. Вот и весь простой ответ.
1: Нет, просто смотри, я говорю еще раз. Человек имеет право иметь свое мнение. Ты можешь иметь мнение создавать комиссию, не создавать комиссию, идти налево, идти направо, идти в центр, скакать на одной ноге, на двух. Это твое право как гражданина. Но когда ты знаешь, ты выступаешь против создания комиссии, понимая, что она твоего сына просто размажет по столу, и ты это знаешь, и ты знаешь, и ты выступаешь против нее, понимая, что у тебя личный интерес, ты становишься, ты обнуляешься, нет?
0: Естественно, речь идет здесь о конфликте интересов. Нет никакого сомнения. И в случае, если это стало бы известно, то, естественно, кандидатура Якова Амедрора, человека уважаемого и талантливого, была бы отозвана. Но имеет ли место здесь не просто противоречие интересов, а его, параллельно его заявление, что вне связи со своим сыном он выступает против этой самой комиссии, чисто идеологически, это тоже вполне может быть.
1: Не знаю, даже мне кажется, что ты теряешь право высказывать свою точку зрения по этому вопросу, если ты понимаешь, что этот вопрос может четко касаться твоего
0: сына. Тут уже ничего не сделаешь, да? Когда люди, воспитанные в армии, считают, что командир всегда прав, что бы он там сказал. И если он не прав, то смотри пункт выше.
1: Ну, об этом, кстати, сказал Зини, когда становился главой Шабака. Я работаю на премьер-министра, и я выполняю все его распоряжения, да. Даже если. А, смотри, пункт первый. Об этом, кстати, Зини сказал, поэтому стал главой Шабака. Хорошо, друзья мои. Профессор Бар-Илановского университета Зейв Ханин. Зейв, еще раз, хак самэх.
0: Хак самэх. Всего доброго, да, и счастливого нам всем.
1: Да, и,
0: доброго.
1: Кстати, ты понимаешь, что следующие итоги месяца мы уже будем говорить о выборах, о итогах выборов. Очень, кстати, да. Интересная будет тема. Я уже в предвкушении. Все, друзья мои, с вами был Марк Коричевский. А как всегда, я с огромным удовольствием приветствую Анечку Розину и желаю ей хорошего продолжения эфира.
3: Итоги месяца. Реклама. Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
21: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А можно еще дешевле?
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
22: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
25: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
26: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Житель Бака-Аль-Гарбии подозревается в выполнении задания иранской разведки. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция и Шабак задержали 25-летнего гражданина Израиля Мухаммеда Фахми Мухаммеда Халафа из Бака-Аль-Гарбии. Его подозревают в контактах с иранской разведкой и выполнении оплачиваемых заданий по указанию ее представителя. Силовые структуры вновь призвали израильтян не вступать в контакт с неизвестными лицами в интернете и сообщать о подозрительных предложениях. Командир рейса Fly Dubai FZ-1073 Смит Мачхар впервые рассказал о нападении второго пилота во время полета из Дубая в Тель-Авив. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он сообщил, что, несмотря на многочисленные ранения, сумел подняться и открыть дверь кабины, позволив пассажирам и сменному экипажу вмешаться. Тем временем в Арабских Эмиратах расследуют мотив второго пилота и возможные связи с террористическими или иностранными структурами. По предварительной оценке израильских спецслужб, он, вероятнее всего, действовал один. Признаков причастности Ирана пока не обнаружено. Сведения о найденных у него пропалестинских материалах пока официально не подтверждены. К другим новостям. Сегодня утром на стройке в Иерусалиме 56-летний мужчина упал с большой высоты. В критическом состоянии рабочий был доставлен в больницу Шары и Цедек. Обстоятельства происшествия выясняются. США направили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и десантную группу Мейкин Айленд с 13-м экспедиционным отрядом морской пехоты. Всего в регион перебросят еще 9-10 тысяч военнослужащих. Сейчас там находятся авианосцы Джордж Буш и Джордж Вашингтон, а также десантная группа «Боксер». После прибытия новых кораблей в регионе могут временно оказаться сразу 3 американских авианосца. Усиление группировки проходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. Новые силы должны прибыть к концу ноября. На Краснозаводском химическом заводе в Московской области прогремели взрывы и возник крупный пожар. Один человек погиб, 5 числятся пропавшими без вести, 40 сотрудников эвакуированы. К утру открытое горение было ликвидировано. Власти называют причиной техногенную аварию и отрицают атаку беспилотников. Предприятие выпускает патроны и пиротехнику. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами возможны дожди от севера до Негева, на севере возможны грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 2 октября, пятница, начался второй месяц осени. Слушайте, как быстро летит время. Ну, слава богу, еще светит солнышко. И, в принципе, погодка радует. Можно еще даже и на море поваляться, и позагорать при желании. Да и покупаться, в принципе, тоже можно. Хотя вот вчера уже моросил дождик. Ничего страшного. Мы все равно радостно смотрим в ближайшее будущее, потому что мне кажется, что совсем уж холодно и по-осеннему станет еще не скоро, я надеюсь, во всяком случае, потому что солнце – это то, что питает нас, дает нам хорошее настроение, витамин D, и просто помогает вставать по утрам. Но это у меня тогда. Я знаю, что кто-то любит более пасмурную погоду. В принципе, даже для меня не так важны градусы, не так важна температура воздуха, как наличие солнца на небе. Это прям, слава богу, что у нас в Израиле даже зимой можно радоваться солнышку. Сегодня вас уже Сава настроил на такой позитивный лад в своей утренней программе и рассказал о том, что день улыбки отмечается буквально во всем мире. Ну, кто хочет, тот отмечает День улыбки. Мы его вообще стараемся отмечать каждый день. Но сегодня просто еще раз проговорим, насколько это важно улыбаться друг другу, шагать по жизни с улыбкой. И, в принципе, это та вещь, которая является абсолютно зеркальной. Вы улыбаетесь людям, люди улыбаются вам. И сегодня мне показалось, что будет очень в тему приготовить еду, которая нас радует. Не будем думать сегодня практически о здоровом питании. Будем думать о том, что нас радует. Вот расскажите, какая еда делает вас счастливым человеком? Какие блюда? Причем это могут быть шашлыки, это могут быть, не знаю, лазанья, все что угодно пойдет. Но мне захотелось почему-то начать с блинов. Причем блинов, например, вот с шоколадом и бананами. Как вам нравится такое блюдо? Радует вас? Если да, давайте пишите 054-20-70-800. 054-20-70-800. Вот Женя Забежинский в окошко показывает мне, что радует его. Его радует горячая китайская еда. Да? Это китайская, азиатская еда. Да? Как это кимчи. О, кимчи меня радует. Где ж ты достал, Женя, кимчи? Так, друзья, все. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную композицию. Вернусь я к вам, сытая и довольная. Пойду поговорю с Женей. 054-20-70-800.

0: 11 часов и 16 минут. На часах мы продолжаем разговор. Вот Сергей пишет: «Доброе утро, Анна. Меня всегда радуют блины с красной икрой». Сергей, как я вас понимаю? Ой, я тоже люблю блины с красной икрой. А знаете, еще можно... Вот ты раскладываешь такой большой тонкий блин. Можно немножко сметанки туда и красной икры, да? Ой. Или гвинаш амен. Ну, такая творожная масса белая по-русски. И тоже с икрой. Или я люблю еще, если нет икры, вдруг... Бывает же такое, что раз, и нет дома икры. Тогда можно красная рыба. Лосось, правда, такой малосольный. Как я люблю. Так, дальше. Спасибо, Сергей. Вот захотелось мне с красной икрой теперь блинов, благодаря вам. Теннис-коуч пишет: «Привет, Аня. Меня радуют практически любые блюда, которые готовит моя половинка. Но особенно лазанья, селедка под шубой и, конечно, мясо по-французски. Все это может быть и не очень полезно, но зато как поднимается настроение». Вы знаете, теннис-коуч, вот я же специально сегодня в начале программы оговорилась. Давайте сегодня, да, не будем говорить о полезной пище. Ну, то есть любая пища, она, в принципе, в ней есть элемент пользы. В любой еде. Во-первых, для настроения. Да? Если мы ищем уже полезные моменты, то для настроения в нашей жизни, в наших реалиях, сумасшедших совершенно, в нашу эпоху, такую дикую, какую-то безумную, хорошее настроение – это залог успеха. Правда? Согласитесь со мной. Поэтому я с вами абсолютно согласна. Даже если это не очень полезно, но настроение поднимается, вот эти блюда уже заслуживают внимания и нашей большой любви. Я согласна. Лазанью обожаю, селедку под шубой обожаю. И, конечно, мясо по-французски тоже обожаю. Так, Анечка, слава богу, пишет дед Федя. «Вас не слышит моя дочь. Блины ее страсть. Готовлю ей только на масленицу. Пробую учить ее, но у нее муж работает в ресторанном бизнесе. Этим все сказано. Отдать должное зятю, принес вчера фарш. Завтра приготовлю манты и пельмени». О, вот везет вашим домашним. «Чтобы дети только не кушали гамбургеры и весь этот фастфуд. Но особенно зятю моему нравится. Просто плов. Готовлю раз в две недели для детей». Дед Федя, вот какой хороший дед, короче говоря. Вот буквально без комментариев. Дед Федя, какой хороший дед. Вот это один-единственный комментарий будет. И плов, и манты, и пельмени. Как это вкусно. Приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Ну, давайте приготовим, да, тогда блины, раз уж мы с них начали, раз уж они способны нас порадовать. Пока приготовим такую сладкую классику с икрой и с лососем мы разобрались, тоже очень хочется. Начинать, кстати, можно просто напечь гору блинов, начинать с блинов с красной икрой, а потом уже перейти к блинам с шоколадом и бананами. Это классика, которая гарантированно поднимает настроение, заставляет улыбнуться. Сочетание нежного, теплого теста, ароматного, спелого банана и растопленного шоколада создает идеальный, уютный десерт, который способен нас порадовать. Вот давайте такой классический рецепт и возьмем. 500 миллилитров молока. Вы можете, кстати, не только молоко использовать, а взять, например, пополам смешать молоко и кипяток. Тогда блины будут такими ажурными, знаете, как кружевными. Итак, 500 миллилитров молока или смеси молока и кипятка, пшеничная мука 250 граммов, 2 яйца, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки растительного масла и щепоточка соли. Для начинки спелые бананы 2-3 штуки и шоколад молочный или темный, какой вы любите, 100 граммов. Ну, можно и просто готовая шоколадная паста. Это тоже вполне даже идет. Итак, еще раз ингредиенты, да, для блинов, для теста. 500 миллилитров молока, 250 граммов муки, 2 яйца, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки растительного масла и щепотка соли. Если вы собираетесь блины есть сначала с красной икрой, с лососем, с творожной массой, а потом перейти к шоколаду и бананам, конечно, количество сахара сразу же автоматически уменьшайте буквально до половинки чайной ложечки, да, чтобы совсем сладкие блины у вас не были, если вы собираетесь их с разными начинками, в том числе не сладкими есть. Итак, замесили тесто. В глубокой миске взбили яйца с сахаром и солью. Влили половинку теплого молока. Постепенно просеяли муку в эту массу, тщательно перемешивая венчиком, чтобы, конечно, не было никаких комочков. Добавили оставшееся молоко и растительное масло. Дали тесту постоять буквально 10-15 минут. Затем хорошо разогрели сковородку, смазали ее капелькой масла перед первым блином и выпекаем тонкие блинчики по 1-1,5 минутки буквально. С одной стороны около 30 секунд, с другой до золотистого цвета. Лучше заранее, конечно, потому что блины очень быстро готовятся, и если вы начнете готовить начинку одновременно жарко блинов, есть риск, что будут они или комом, или сгорят. Поэтому отдельно, в отдельно установленную время. Нарезаем бананы тонкими кружочками или продольными полосками. Шоколад ломаем на кусочки и топим на водяной бане. Либо мы просто используем шоколадную пасту комнатной температуры. Все, ваша начинка уже готова. На самом деле, вот Женя Забежинский тоже напомнил мне, очень вкусно бананы для этого блюда, для блинов с бананами обжарить. А если обжарить их с сахарком, то получается еще такая карамельная корочка на них, это вау, тоже очень вкусно. Теперь смазываем теплый блинчик шоколадом, выкладываем на 1/2 кусочки бананов, сворачиваем блин треугольником, трубочкой или конвертиком, как вам хочется. Если вы хотите сделать блюдо еще более праздничным, при подаче посыпьте блины сахарной пудрой, добавьте шарик ванильного мороженого или немного измельченных обжаренных орехов. Фундук, арахис, все, что вы любите. Вот такая вкуснятина получится. Еще раз быстренько по приготовлению. В глубокой миске взбили яйца с сахаром и солью, влили половину теплого молока, постепенно просеяли муку, тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся молоко, растительное масло, даем тесту постоять 10-15 минут, чтобы оно сразу не пузырилось. Оно иначе такое, знаете, получается все пузырчиками воздушными. Хорошо разогрели сковородку, смазали ее каплей масла перед первым блином и выпекаем блины примерно по 1,5 минуты с одной стороны, 30 секунд со второй стороны. Для начинки приготовили, нарезали бананы тонкими кружочками или продольными полосками. При желании и терпении можете их обжарить. Шоколад поломали на кусочки и растопили на водяной бане, или же взяли просто шоколадную пасту комнатной температуры. Теплый блинчик еще смазываем шоколадом, выкладываем на 1/2 кусочки бананов, сворачиваем блин треугольником, трубочкой или конвертиком, присыпаем сахарной пудры и подаем к столу. Ах, какая вкуснятина, какая вкуснятина. Все, завтра шаббат, завтра суббота, можно утро начинать именно с такого радостного, вызывающего улыбку блюда.
1: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис – Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
4: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Час есть.
1: Часов 33 минуты, продолжаем разговор. Дед Федя пишет: Анечка, знаете, лучший рецепт блинов, что я помню с детства, это тесто от выпечки хлеба в русской печи. Блины выходят такие, что пальчики оближешь. Банка меда и сметанка от домашней коровы. И ни грамма красной икры, а тем более банана. Ну, конечно, это уже привнесенный роскошь в нашу жизнь. Хотя с красной икрой моя бабушка делала блины, между прочим. Кто-то нам привозил, дедушке из Астрахани, красную икру и, внимание, черную икру. И, боже мой, сейчас я думаю, как я могла не любить и наотрез отказываться пробовать черную икру. Я вот прям, ну, совсем не хотела ее. Мне казалось, я вот попробовала чуть на чайной ложечке, на кончике чайной ложечки, и, ну, прям вообще не понравилось мне. Но, видно, это не детский вкус. Вот до сих пор жалею. А было пластиковое ведерко черной икры. Представляете, из Астрахани привезли. И вот блины с красной икрой мы тоже тогда делали. С бананом, конечно, нет. Я вообще помню, вот когда я приезжала ко второй своей бабушке в деревню, которой я и сейчас езжу навестить ее, вот там привозили туда, в соседний городок, зеленые бананы. И как только привозили, значит, сразу пускали по деревне слух, привезли, мол, бананы, надо бежать срочно на велосипеде ехать в соседний городок, покупали эти зеленые бананы, клали их на печку и ждали, пока они поспеют. И потом вот каждый день один банан на всех нарезали такими колечками, и вот это был балдеж. Я помню, что в Витебске тогда бананов было днем с огнем не сыскать, а вот в деревне Брестской области каким-то образом эти деликатесные фрукты появлялись. Так что вот я... Но блины, конечно, с бананами не ели. Если уж ели, то наслаждались в чистом виде, как говорится. Так, ну а мы с вами давайте продолжим готовить. Мы уже сделали с вами вкуснейшие бананы, вкуснейшие блины с шоколадом и бананами, и продолжаем радовать себя. Я напоминаю, что сегодня мы готовим блюда, которые нас радуют, которые вызывают улыбку, и вот, ну, так делают тепло, хорошо на душе. И в желудке, конечно, тоже. Теперь перейдем к пышным панкейкам со сгущенкой. Такой вот прям американский вариант приготовим. Это 100% синоним доброго и радостного утра. В отличие от тонких русских блинчиков, они больше похожи на маленькие легкие бисквиты, которые идеально впитывают сладкие топпинги. Чтобы панкейки получились именно пышными, а не плоскими, есть пара важных хитростей. Итак, проверенный рецепт. Записывайте, пожалуйста. Вам понадобится 200 граммов муки пшеничной, молоко 200 миллилитров, яйцо 1 штука, сливочное масло растопленное 40 граммов, сахар 2 столовых ложки, разрыхлитель 1 чайная ложечка с горкой и 1/4 чайной ложки соли. Молоко сгущенное по вкусу. Кстати, можно его сварить заранее. Или купить уже вареное тоже. Тоже сейчас продается. Причем есть одна фирма, которая прямо... Ну вот я не знаю, как она называется. Да и все равно нельзя было бы рекламировать и так запросто на радио. Но есть одна фирма... вареного молока, которое по вкусу вот как то самое собственноручно сваренное сгущенное молоко. Я обожаю всегда. Там на картинке, на баночке нарисована такая скатерть в клеточку. По-моему, бело-голубая. Вот, но фирму не помню. Это, по-моему, не израильская продукция, то ли аргентинская, то ли испанская. Ну, в общем, короче, вот такое тоже будет отлично. Давайте еще раз пройдемся по ингредиентам. Итак, мука 200 граммов, 200 миллилитров молока, 1 яйцо, 40 граммов растопленного сливочного масла, 2 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и 1/4 чайной ложки соли. А для подачи, конечно, сгущенное молоко. Для начала смешаем в большой миске сухие ингредиенты. Просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Хорошенько это дело перемешаем венчиком. Это насытит муку воздухом. Теперь в отдельной емкости смешаем жидкие ингредиенты. Слегка нужно взбить яйцо с молоком комнатной температуры и с растопленным, но не горячим сливочным маслом. Теперь вливаем жидкую смесь в сухую. Главный секрет. Перемешивайте тесто очень быстро и небрежно, буквально 10-15 секунд ложкой или венчиком. Если вымешивать слишком долго, то тогда панкейки станут резиновыми, а не пышными. А нам надо, чтобы они стали пышными. Пусть в тесте даже останутся мелкие комочки. Не волнуйтесь, они разойдутся при выпекании, зато панкейки будут пухлые такие, воздушные. Теперь хорошо разогреваем сухую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Масло не нужно лить, просто надо хорошо разогреть сковороду. Хорошую сковороду, естественно. Выложите пару столовых ложек теста, формируя круглый оладушек. Как только на поверхности теста появятся первые пузырьки, а края слегка схватятся, сразу же аккуратненько переворачивайте панкейк лопаткой на другую сторону. На второй стороне он печется быстрее, буквально 30-40 секунд. Теперь секрет подачи. Сложите готовые горячие панкейки высокоаппетитной стопкой, а сверху щедро полейте сгущенным молоком. От тепла сгущенка начнет красиво стекать по бокам. Дополнительно можно украсить блюдо парой свежих ягод, например, голубикой, чтобы добавить легкую кислинку к сладкой сгущенке. Итак, я так понимаю, вы уже глотаете слюни, что называется. И к завтрашнему утру уже подготовились. Еще раз хотите, повторим, как эти панкейки сделать, чтобы они были воздушными и вкуснейшими? Для этого в большой миске соединили сначала сухие ингредиенты, просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль, хорошо перемешали. Во второй миске смешали жидкие ингредиенты, слегка взбили яйцо с молоком комнатной температуры и с растопленным, но не горячим сливочным маслом. Теперь жидкую смесь вливаем в сухую, перемешиваем очень быстро и небрежно тесто, буквально 10-15 секунд. Дальше хорошо разогреваем сухую сковороду с антипригарным покрытием без масла. Выкладываем столовой ложкой тесто, формируя круглые оладушки. Как только на поверхности теста появляются первые пузырьки, а края слегка схватились, тут же сразу аккуратно переворачиваем панкейк лопаткой на другую сторону и жарим буквально 30-40 секунд еще. Затем выкладываем их красивейшей стопочкой и поливаем сгущенкой. Сверху можно украсить ягодками. Ну все, улыбаемся, получаем то самое хваленое, хорошее настроение прямо с утра.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo.
5: 03-944-1111.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.

Шон Лицон, чтобы успеть с вами пообщаться. Андрей пишет: «Доброго дня! Про бананы вспомнил анекдот. СССР. К другу в Молдову приехал друг из США и привез то, чего не было там, в том числе и бананы. Дети начали их кушать с кожурой. Тут американец говорит молдавану: научи детей правильно кушать бананы. Молдаван раздал по подзатыльнику каждому ребенку со словами: с хлебом, с хлебом». Да. Ну вот, кстати, между прочим, знаете ли вы, что некоторые едят бананы с булкой, с батоном? Анекдоты анекдотами. Но я вам точно скажу. Иногда сочетание несочетаемых продуктов могут создать настоящий кулинарный экстаз. Поэтому, конечно, все это очень смешно, но бананы с батоном иногда едят. А если уж мы блинчики стали делать с бананом, это, в принципе, то же самое. Тесто, правда, мука и банан. Но с черным хлебом. Не знаю. Но это действительно вот смешно же, да? Я помню, в детстве все заставляли нас есть с хлебом. Вот все. Я не знаю, откуда это было, откуда это повелось. Мы действительно привыкли сейчас. Садимся за стол, всегда должен быть хлеб на столе. У меня вот в семье как-то не так. Дети мои ничего не едят с хлебом. Видно, это действительно такие постсоветские традиции. Может быть, чтобы еда была сытнее. Может быть, это связано там с климатом более прохладным. Может быть, ну, не знаю, чтобы наесться быстрее. Какая-то вот такая традиция сопровождения любого блюда хлеб, ну, практически любого блюда хлебом существовало и существует. И сейчас очень многие, вот, я не знаю, мы когда собираемся с родителями, например, ну, нет такого, чтобы

0: столе не было хлеба. Это прям обязательный ингредиент. Сержант пишет: «Всем здрасте. Только не сочтите за хвастовство. Но мне доставляют особую радость, когда вдруг приходят сообщения от друзей, иногда ночью, с просьбой какого-нибудь рецепта. Причем это люди, которые на кухне не новички от слова совсем. Прилагаю скрин». Вот я тут смотрю. Так, вот один друг пишет: «Рецепт фукачи твоей, пожалуйста, может, приготовлю, если не трудно». Потом следующее, вот тут, пирог вот этот вот знаменитый сержантовский с апельсинами. «Димка, на весь этот сироп выливать. Люблю готовить по твоим рецептам». Вот, ну тут и разные. «Бомблю на трех сковородах по твоему рецепту». И я, кстати, тоже, между прочим, сержант, помните, я тоже присылала, между прочим, вам доклад с тем, что я готовила. Или что муж готовил. Вот я не... Ну, короче, что мы дома готовили по вашим рецептам. Причем я тоже присылала доклад с фотографиями. Это доказывает, что все не зря. Это большое удовольствие, когда по вашим рецептам кто-то что-то готовит. Я тоже, когда вот просто что-то рассказываю здесь в программе «Идеальный выходной», а потом мне говорят: «Слушай, я приготовила салат, вот про который ты рассказывала». И так хорошо на душе становится. Думаешь, все не зря. Поэтому, сержант, я думаю, что это очень круто. Это очень круто, это очень здорово. Значит, все не зря. И это не просто хобби ваше, правда? Теперь это уже хобби всех тех, кто вас любит, знает, слушает и готовит по вашим рецептам. Серый пишет: «Будьте всегда здоровы, первые на первом». Спасибо, Серый. С праздником, кстати, друзья, и хороших выходных. Давайте, тут я сейчас посмотрю, успеваем ли мы... Да, давайте быстренько приготовим еще нежные сырники с ягодным соусом. Хорошо, потому что сегодня мы готовим с вами особое блюдо, которое радует нас и вызывает улыбку. Настоящий ресторан и шедевр прямо у вас дома. Нежные сырнички получаются воздушными, с легкой кремовой текстурой внутри и с яркой ягодной кислинкой, которая мгновенно вызывает улыбку. Главный секрет идеальных сырников – правильный творог и минимум муки. Записывайте рецепт. 9% жирности творог вы берете. 500 граммов. Выбирайте сухой рассыпчатый творог. Дальше. Яичный желток. 1-2 штуки. 1-2. Яичных желтка. Именно желток делает текстуру нежной, а белок может разжижить тесто. Поэтому берем яичный желток 1-2. Сахар 1,5-2 столовых ложки. Если положить больше, сахар начнет таять на сковороде, сырники поплывут, поэтому аккуратненько с этим. Манная крупа или мука 2 столовых ложки с горкой, что любите больше. Ванильный сахар и соль по одной щепотке. Мука для того, чтобы обвалять наши сырники. Ну а для ягодного соуса ягоды замороженные совершенно прекрасно подойдут. Может быть, вишня, малина, смородина 200 граммов. 2 столовых ложки сахара и чайная ложечка кукурузного крахмала, разведенная в 2 столовых ложках холодной воды. Запомнили? Для самого теста сырников вам понадобится творог 9% жирности 500 граммов, 1-2 яичных желтка, 1,5-2 столовых ложки сахара, манная крупа или мука 2 столовых ложки, ванильный сахар и соль по одной щепотке, мука для обвалки и для ягодного соуса, ягоды, сахар и кукурузный крахмал. Что мы делаем? Протерли творог через сито или тщательно размяли вилочкой, убрали крупные комки, сделали массу гладкой, добавили к творогу желтки, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и манку или муку, что вы выбрали. Перемешали все вилочкой, оставили массу на 15 минут, чтобы манка набухла и впитала лишнюю влагу. Теперь сформировали красивые шайбочки, припылили стол мукой, скатали из творожной массы колбаску, нарезали ее на равные части, каждую часть обваляли в муке и с помощью широкого ножа или обычного стакана сформировали высокие, ровные, красивые бочоночки. Разогрели сковороду с небольшим количеством растительного или топленого масла на среднем огне. Обжарили сырники буквально по 3-4 минуты с каждой стороны до красивой румяной корочки. Затем убавили огонь до минимума, накрыли крышкой, подержали еще 3 минутки, чтобы они пропеклись внутри. В сотейник положили ягоды, углеводы и сахар. Прогрели на среднем огне до растворения сахара и выделения сока. Тонкой струйкой влили разведенный крахмал, постоянно помешивая соус. Проварили буквально одну минутку до легкого загустения и сняли с огня. Подаем, как в ресторане, друзья. Выкладываем теплые сырники на тарелку. Добавляем ложку прохладной жирной сметаны. Рядом щедро наливаем горячий блестящий ягодный соус. Контраст температуры вкусов – это чистый восторг. Вот такое прекрасное блюдо. Знаете что, нам нужно уже перейти к музыкальной композиции, иначе просто мы не успеем завершить этот час. Этот рецепт, если что-то вы вдруг не успели записать, обязательно найдете на нашей страничке в Фейсбуке. Идеальный рецепт от Ани Розиной.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: кассеты в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен...
2: Реклама.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Авиакомпания «Аркея» получила разрешение на 2 эвакуационных рейса из Дубая. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Авиакомпания «Аркея» получила разрешение на 2 эвакуационных рейса из Дубая, по одному сегодня и завтра. Первый самолет по предварительному расписанию должен вылететь в Тель-Авив сегодня в 19:10 по местному времени. Компания согласовывает еще 3 рейса на выходные. Стоимость билетов начинается от $279. Пассажирам будет разрешено взять только небольшую ручную кладь. Чемоданы и тролли доставят в Израиль отдельно. Самолеты будут прибывать в Дубай без пассажиров. Командир рейса Fly Dubai FZ-1073 Смит Мачхар впервые рассказал о нападении второго пилота во время полета из Дубая в Тель-Авив. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он сообщил, что, несмотря на многочисленные ранения, сумел подняться и открыть дверь кабины, позволив пассажирам и сменному экипажу вмешаться. В Арабских Эмиратах тем временем расследуют мотив второго пилота и возможные связи с террористическими или иностранными структурами. По предварительной оценке израильских служб, он, вероятнее всего, действовал в одиночку. Признаков причастности Ирана пока не обнаружено. Сведения о найденных у него пропалестинских материалов пока также официально не подтверждены. Сегодня утром возле въезда в Кафр-Кару в районе Вади-Ара разбился легкомоторный самолет. В службе скорой помощи МАДА сообщили, что пилот самолета погиб, а находившийся с ним 34-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. К другим новостям. Двум братьям из Луизианы, Абделю и Амару Адхами, предъявлены обвинения в финансировании Хамаса под видом гуманитарной помощи жителям Газы. По версии следствия, Абдель перевел связанному с Хамасом Салиму Альзаку более $83,000, Амару около 6,000. Для сбора средств использовались социальные сети, а деньги для боевиков в переписке называли хлебом. Раскрыть схему помог сотрудник полиции Нью-Йорка, работавший под прикрытием. Обоих братьев обвиняют в материальной поддержке террористической организации и электронном мошенничестве. Абделя также в отмывании денег. Альзак проходит по делу о финансировании терроризма, нарушении санкций и отмывании средств. Представители еврейской общины Исфахана приняли участие в шествии джанфада в поддержку иранского режима. По данным JFIT, они несли плакаты на иврите с осуждением Израиля и заявлениями о солидарности с палестинцами. Иранские еврейские организации и ранее публично поддерживали позицию властей, при этом независимо оценить, насколько добровольными были подобные акции, невозможно. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность, временами дожди от севера до Негева, на севере возможны грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

12 часов и 7 минут на часах в нашей студии. 2 октября, сегодня пятница. И напоминаю, что вы слушаете программу «Идеальный выходной». Сегодня наш выходной действительно грозит стать идеальным, потому что мы готовим блюда, способные вызвать у нас улыбку. Чего только мы уже не наготовили. И сырничков, и воздушных панкейков, и блинов с шоколадом и бананом, и даже блины с красной икрой отведали. Да, очень и очень это все прекрасно. Продолжаем в этом часе в том же духе. Я напоминаю номер нашего WhatsApp-мессенджера 054-2070-800. Мы ждем ваших посланий. Мы, Анна Розина Владимировна, ждет ваших посланий. Пишите, друзья, какие блюда вызывают улыбку у вас и что радует вас из кулинарных изысков, которое вы получаете либо дома, либо, может быть, в кафе рано утром, в шаббат идете. И что вот вам нужно заказать, чтобы улыбнуться во все... Сколько у нас зубов? 32, да? 32 зуба, правильно? Или 36? 32. Что-то вдруг я позабыла. В общем, пишите 054-2070-800.

0: 17:16 мы продолжаем разговор, и ваши сообщения приходят и радуют меня нереально, конечно же. Так, папа Андрей пишет нам. Аня и все. Привет. Улыбнулся, когда ты тему объявила. Вот, ну, ради этого эта тема и была придумана. Еду к взрослому сыну и везу ему пельмешки, которые сам сделал. Я буквально, вы знаете что, папа Андрей, на днях с подружкой разговаривала и говорю, как хочется самодельных пельменей. Уже я не знаю сколько, ну, 7 точно. Я пельмени не делала как-то 7 назад, потому что мы собрались в компании, и просто это было наше развлечение. Лепили вместе пельмени, потом их варили и ели, снова лепили, снова варили, снова ели, потом лепили вареники, снова варили, снова ели и так далее. В общем, было очень здорово. Так вот, да, к сообщению папа Андрея. Еду к взрослому сыну, везу ему пельмешки, которые сам сделал. Это я к тому, что вы большой молодец. Вкуснющие, а в багажнике мангал и бараньи ребрышки. И любимый уже ждет меня. Делюсь фаршем для пельмешек. Это улет. Половинка фарша – это паргиот, а вторая половина – говядина и баранина. И много-много жареного лука. Конечно, немного кузбары. Фарш получается очень сочным и вкусным. Слушайте, как мне это захотелось. Значит так, вы берете половина фарша паргиот, да, курочка. Курочка, розовенькая мяско курочки молоденькая. А вторая половина – это говядина и баранина. Да, тоже микс, тоже смешанная говядина и баранина. И отдельно пожарить, наверное, мелко-мелко нарезанный, да, лучок, поджарить его хорошенечко. Добавить туда же немного мелко-мелко нарезанные кинзы. Все это перемешать и вот таким сочным фаршем фаршировать наши пельмешки самодельные. Папа Андрей... Вы просто сейчас сделали мой день. Я придумала, что мы будем делать в выходные дни. Чем мы будем заниматься? Будем лепить пельмени и получать большое удовольствие. Спасибо за сообщение. Сержант пишет. Анекдот анекдотом, но в кухнях Юго-Восточной Азии популярным десертом является обжаренный в кляре банан. Конечно! Слушайте, это же чем не бананы с хлебом? Конечно, банан обжаренный в кляре. Это фактически банан с хлебом. Та же самая мука, те же ингредиенты. Это точно. Вот сержант еще пишет. Аня, доклады твои помню. Первый был фотоотчет Мюра в Иерушалме. Ох, какой вкусный получился Мюра в Иерушалме. У вас, сержант, отличный рецепт. Я, кстати, напоминаю, что у сержанта есть свой аккаунт в живом журнале. И в этом аккаунте вы можете найти просто потрясающие совершенно рецепты. Стир Фрайдей. Вот. Ну, если вам сложно на слух вот так запомнить, как пишется название аккаунта, как найти сержанта в живом журнале, просто зайдите на нашу страницу «Идеальный рецепт» от Ани Розиной, и там найдите ссылку на блюдо сержанта. Всегда я публикую, не просто пишу рецепт, а специально публикую ссылку на этот рецепт в живом журнале у сержанта, потому что там есть и фотографии, все очень красиво расписано. И таким образом я тоже благодарю сержанта за то, что такие классные рецепты мы получаем с большим удовольствием здесь. Так, дальше. Ой, Орна Волох. Привет, пишет Орна Волох. Привет, Орна. На самом деле, я открою небольшой секрет. Мы знакомы с Орной, и я такие вкусные штучки ела, выходящие, как говорится, из-под ножа Орны, что, ой, вот сейчас вспомнила, надо снова нам... посотрудничать, как минимум. Делюсь с вами рецептом строчателлы из грузинского сулугуни. Вот сразу вызывает улыбку, правда, друзья? Вызывает улыбку название блюда строчателлы из грузинского сулугуни. Как хочется этого. И это наверняка очень вкусно. И так. Вкусно и необычно, пишет Орна. А главное, делов на 10 минут. Берем воду примерно 40-50 градусов. Кладем в нее кусочек сыра сулугуни и начинаем его разделять на очень мелкие нити. Прямо в воде, да, Орна? Просто мелко-мелко разрываем. Он под действием температуры начинает легко легко разделяться. Потом сливаем воду, и эти тонкие ниточки заливаем свежими сливками 38%. О, боже, как это вкусно звучит. И ставим в холодильник. После охлаждения можно кайфовать в салат, на бутерброд, на яйцо. Можно, конечно, делать это и из моцареллы, но из сулугуни получается просто бомба. Орна, какой обалденный рецепт. Немедленно сейчас же выставлю его на нашей страничке в Фейсбуке. Еще раз давайте повторим, как сделать чудесную строчителлу из грузинского сулугуни. Для начала нужно приобрести сулугуни. Это легко сделать. Есть, я знаю, что и на рынке, в сырных лавках продается сулугуни. Ну, в Пятактикве, вот, например, так точно. Мы покупаем сулугуни там в одной сырной лавке. Есть и в русских магазинах. Короче, приобретаем сулугуни. А затем разогреваем воду до 40-50 градусов. Кладем в нее кусочек нашего сыра сулугуни и начинаем его вручную разделять на очень мелкие нити. Просто мелко-мелко разрываем. Он легко разделяется из-за того, что вода горячая. Затем сливаем воду и эти тоненькие ниточки заливаем свежими сливками 38% жирности. И ставим в холодильник. После охлаждения кайфуем. Добавляем в салат, на бутерброд, на яйцо. В общем, еще одно уточнение, что можно сделать это и из моцареллы, тоже получится, да? Но из сулугуни это бомба, и я обязательно попробую. Орна, огромное спасибо за рецепт. Опубликую его на нашей страничке в Фейсбуке.
1: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Продолжаем разговор. 12 часов 35 минут. И вот такое сообщение. А хинкали кто-нибудь упоминал? Первое и второе в одном мешочке. Рецепты не знаю, но с радостью послушал бы, так как нет возможности сегодня попробовать. Вот давайте кинем клич. Кто-нибудь, пришлите, пожалуйста, рецепт хинкали. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Мы будем ждать рецепта хинкали. Если не пришлете, конечно, я поищу и поделюсь. Но если есть вот такой вот домашний, правильный, оригинальный, свой собственный, не пожалейте, напишите, пришлите нам. И порадуем человека. Так, вот вы не подписались, а сейчас я как посмотрю, как вас зовут. Данные контакта, заходим. А, ну это никто. Хорошо, да, товарищ никто. Это наш постоянный, между прочим, радиослушатель, резидент клуба, как говорится. Давайте, я тоже жду рецепта хинкали. Буду очень благодарна. Дальше. Добрый день. Сразу вдогонку, пока не забыли. Хотел узнать, сколько нужно сулугуни и сколько сливок. Пропорции, пишет Алекс. Алекс, кстати, да, присоединяясь к вашему вопросу. Орна, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, какие пропорции сулугуни и сливки. На самом деле, мне кажется, сулугуни, вот сколько вы хотите получить стречителло, вот столько и берите. Возьмите кусок сулугуни и просто залить сливками, видимо, чтобы они покрыли этот сулугуни, разделенный на волокна. Мне кажется, что вот так, вот чисто на глаз. Но на всякий случай уточним это у Орны, потому что, может быть, это действительно имеет какое-то принципиальное значение. Ждем ответа. Ну, а пока мы ждем ответа от Орны, как всегда, стихотворение от Лехи, нашего слушателя, нашего поэта и нашего автора стихотворных рецептов. Привет, Анна. В идеальный выходной приготовим всей семьей экзотичную вкусняшку. И готовиться не тяжко. Леха хочет предложить криспи-слойки заценить. А рецепт довольно прост. Тесто где-то 500 грамм. Лучше взять слоеное и уже готовое. Это мне нравится. И также сыра. Тут написано, не знаю, цох грамм. Это я не знаю, сколько грамм. Вы напишите, пожалуйста, Леха, сколько грамм, потому что тут написано сыра цох грамм. Вот я просто не знаю, сколько это может быть. Продолжаем. В общем, короче, сыра, пастрама или ветчина обязательно нужна, чтоб в прослойках аромат быстро слойки насыщал. Также перец и кунжут, чтоб расплылись вмиг все вкусы. Вмиг духовку разогреем где-то градусов под 200. Сразу тесто раскатаем и слоями наполняем. Сразу выложим пастрамку. Сверху сыром натираем. Тут же тестом накрываем. На полоски разрезаем. Разделив все на квадраты, выложим все на пергамент. Ставим противень в духовку. Сверху смажем все яйцом. И, конечно же, кладем перчик и кунжут заморский. Наблюдая, как же ловко подрумянились вкусняшки на пергаментной бумажке. А через минут так 20 цвет янтарный появляться стал на наших чудо-слойках. Остается их лишь слопать. Но немножечко терпения. Превратим произведение в экзотичный фуд-изыск. Пармезан добавит искру и шинкованной петрушкой до орешки кешью дружно разыграют нотки вкуса. Под хрустящим нежным слоем сыр шкварчит. Вау, вкус убойный. Невозможно перестать криспи-слойки уминать. Вот такой вот замысловатый, красивый рецепт вкуснейшего блюда, друзья. Еще немного музыки, реклама и встретимся снова.
1: Серое небо, нелетная погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама.
1: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
2: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Только Брон стол украшает. С любовью счастья вам желает. Чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицеон Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 52 минуты, только сейчас я поняла, что и этот час уже подходит к своему завершению. Так, у нас есть еще одно сообщение от Алекса. Он говорит: «Добрый день, Аня, это снова Алекс. Прошу прощения, я слушаю радио урывками, потому что на работе. Есть ли ответ на мой вопрос?» Вот на самом деле, пока Орна нам не ответила, но я вам скажу, Алекс, мне кажется, что это уже зависит от вас. Количество сулугуни и количество сливок, это зависит от вас. Сколько вы хотите получить строчителлу, купите для начала небольшой кусок сулугуни и попробуйте сделать его сливками. А сливки же не поменяют вкус от того, что будет их много или мало. Поэтому просто, чтобы был покрыт наш сулугуни, разделенный на волокна, вот столько сливок возьмите. Если вы положите больше, то просто будет сама основа, где вот сулугуни будет мариноваться, да, в этих сливках, если можно так выразиться, вот и будет больше жидкости. Вы-то потом, в принципе, для бутербродов и для разных всяких блюд, для салатов вы пользуетесь только этими волокнами. Сливки, они для того, чтобы сулугуни ими пропитался. А сколько их будет, это не важно. Вот. Ну, это вот мой такой взгляд на вещи. Ну, а сейчас я смотрю, что наше праздничное меню, вызывающее улыбку, должно уже подойти к логическому завершению. Да, мы должны уже расписаться в конце, поставить печать. Все, меню составлено. Потому что этот час заканчивается, а в следующем часе мы будем уже говорить о досуге и об отдыхе. К тем потрясающим блюдом, которое мы уже приготовили, нужен по-настоящему особенный согревающий ароматный напиток, который создаст атмосферу уютного кафе прямо у вас дома. Поэтому приготовим мы сейчас пряный цитрусовый раф-кофе. Или можно, например, пряный какао приготовить, если вы хотите, без кофеина. Оба этих напитка невероятно нежные, сливочные и моментально вызывают улыбку. Особенность рафа в том, что сливки взбиваются вместе с кофе и сиропом, создавая плотную шелковистую текстуру, похожую на подтаявшее мороженое. Вам понадобится эспрессо или крепкий кофе, сваренный, например, в турке, френч-прессе или процеженный, 50 мл. А для какао 2 чайных ложки качественного какао-порошка. Не просто шок, а шоколит и так далее. Просто какао, настоящий какао-порошок. 2 чайных ложки. Или эспрессо 50 мл. Сливки 10-11% жирности, то есть не очень жирные, 150 мл. Сахар 1 чайная ложечка, ванильный сахар 1 чайная ложечка, цедра апельсина 0,5 чайной ложечки и молотая корица щепотка для украшения. Запомнили? Итак, эспрессо или крепкий кофе 50 мл. Если вы делаете без кофеина, например, какао, то тогда 2 чайных ложки какао-порошка. Сливки нежирные 150 мл, сахар 1 чайная ложечка, ванильный сахар 1 чайная ложечка, цедра апельсина 0,5 чайной ложечки. Ну и молотая корица, щепотка. Это для украшения. Сварили порцию крепкого кофе. Если вы готовите какао, смешали в сотейнике какао-порошок с сахаром, залили сливками и прогрели, помешивая до полного растворения. Теперь натрите на мелкой терке цедру апельсина. Нужен только оранжевый слой. Белый не нужно, иначе будет горчить. Смешайте сливки с ванильным сахаром и цедрой. Слегка прогрейте их, чтобы цитрусовый аромат раскрылся. Объедините и взбейте. Процедите сливки через ситечко, чтобы убрать кусочки цедры. Соедините в одной емкости горячий кофе или какао и ароматные сливки. Теперь создайте пену. Взбейте смесь таким специальным капучинатором, это называется, оказывается. Я-то думала, как это называется? Ну, короче, капучинатором. Или френч-прессом, или просто обычным блендером в течение 30-40 секунд до образования плотной, однородной и глянцевой пенки по всему объему напитка. Финальный штрих. Перелейте напиток в красивый прозрачный бокал или большую уютную кружку. Сверху присыпьте щепоткой молотой корицы, украсьте палочкой корицы и тонкой полоской апельсиновой цедры. Это будет вкуснятина, честное слово. Всем вам желаю приятного питья и хорошего-хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
7: Натали – это всегда праздник.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Авиакомпания «Аркия» получила разрешение на 2 эвакуационных рейса из Дубая. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «13 часов» в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Авиакомпания «Аркия» получила разрешение на 2 эвакуационных рейса из Дубая, по одному сегодня и завтра. Первый самолет по предварительному расписанию должен вылететь в Тель-Авив сегодня в 19:10 по местному времени. Компания согласовывает еще 3 рейса на выходные. Стоимость билетов начинается от $279. Пассажирам разрешено взять только небольшую ручную кладь, чемоданы и тролли доставят в Израиль отдельно. Самолеты будут прибывать в Дубай без пассажиров. Тем временем командир злополучного рейса из Дубая в Тель-Авив Смит Мачхар впервые рассказал о нападении второго пилота во время полета. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он сообщил, что, несмотря на многочисленные ранения, сумел подняться и открыть дверь кабины, позволив пассажирам и сменному экипажу вмешаться. В Арабских Эмиратах тем временем расследуют мотив второго пилота и возможные его связи с террористическими или иностранными структурами. По предварительной оценке израильских служб, он, вероятнее всего, действовал в одиночку. Признаков причастности Ирана пока не обнаружено. Сведения, найденных у него про палестинских материалов, также пока официально не подтверждены. Двум братьям из Луизианы, Абделю и Амару Адхами, предъявлены обвинения в финансировании Хамаса под видом гуманитарной помощи жителям Газы. По версии следствия, Абдель перевел связанному с Хамасом Салиму Альзаку более $83 000. Амар около 6. Для сбора средств использовались социальные сети, а деньги для боевиков в переписке называли хлебом. Раскрыть схему помог сотрудник полиции Нью-Йорка, работавший под прикрытием. Обоих братьев обвиняют в материальной поддержке террористической организации и электронном мошенничестве. Абделя также в отмывании денег. Альзак проходит по делу о финансировании терроризма, нарушении санкций и отмывании средств. Представители еврейской общины Исфахана приняли участие в шествии джанфада в поддержку иранского режима. По данным JFIT, они несли плакаты на иврите с осуждением Израиля и заявлениями о солидарности с палестинцами. Иранские еврейские организации и ранее публично поддерживали позицию властей Ирана. При этом независимо оценить, насколько добровольными были подобные акции, пока невозможно. На дне Грайфсвальдского залива на севере Германии обнаружено деревянное судно, затонувшее предположительно около 400 лет назад. Находку сделали при обследовании маршрута будущего подводного трубопровода, сообщает портал FIS.org. Археологи зафиксировали сохранившиеся части корпуса и другие элементы корабля. Их изучение может дать новые сведения о судостроении и торговле на Балтике в раннее новое время. Исследователи продолжают документировать объект. Поднимать судно пока не планируют. Сохранить его на дне может быть безопаснее и дешевле, чем проводить сложную консервацию. Валютные торги сегодня завершились значительным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты. По отношению к израильскому шекелю курс доллара снизился и составил 3 шекеля и 6 огород. Курс евро – 3 шекеля 44,2 огары. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха в течение дня будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность, временами дожди от севера до Негева, на севере возможны грозы. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

приятно. Правда, это просто настоящий праздник. Когда вы пишете, я получаю удовольствие. Я понимаю, что все не зря, что мы с вами общаемся. И, собственно говоря, программа получается намного интереснее, активнее, веселее, правильнее. Короче говоря, пишите почаще. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Ну, а я напоминаю, что сегодня мы с вами отмечали День улыбки, улыбались друг другу и готовили всякие прекрасные блюда, которые заставляют нас радоваться, улыбаться, просто получать удовольствие и успокаиваться, правда? Потому что еда – это антистресс. Конечно, нельзя преувеличивать, и просто если у вас, не дай бог, какое-то состояние, нестояние, как говорят, состояние депрессии, расстройства, апатии и так далее, заедать стресс большим количеством вредной еды, конечно, нет. Но подарить себе прекрасный кулинарный момент, изыск, удовольствие, это поднимает настроение, это всегда может немножечко помочь справиться с чем угодно. Ну, а третий час посвящен пище духовной. Мы по традиции будем говорить о том, чем интересным можно заняться у нас в Израиле, если у вас есть какая-то информация. Например, были вы, например, на каком-то концерте, и вам очень понравилось. Расскажите о нем, и мы будем знать, что в следующий раз пойдем обязательно на этот концерт. Или вы купили уже билеты на какую-нибудь выставку, хотите рассказать об этой выставке. Это все ужасно интересно, ужасно полезно, и я всегда благодарна, когда мне присылают информацию о каких-нибудь интересных мероприятиях. 054-20-70-800. Кроме этого, если вы знаете, например, какие-то тропы интересные, Швиль-Исраэль, я не знаю, или куда можно, на какие сейчас можно отправиться ручьи и источники, чтобы и покупаться, и солнышком насладиться, по какому лесу погулять, где шашлыки пожарить. Все, вот об этом пишите. Ваши рекомендации, они круче, чем все любые интернетные сайты. Интернет-сайты, новостные ленты, Facebook и так далее. Вот если вы пишете напрямую, я поехал в лес Бен-Шемен, свернул сначала налево, потом направо, 2 минуты от дороги, прекрасное место для того, чтобы расстелить там подстилку, поставить мангальчик и пожарить шашлыки. Я буду вам благодарна вот за такие рекомендации в том числе. 054 20 70 800.

0: Стратегия час.
1: 13:18. Мы продолжаем разговор. Так, если вы помните, я читала стихотворение Лёхи. Точнее, это не совсем стихотворение. Точнее, это стихотворение, но это не просто стихотворение. Это рецепт в стихах. И вот я там не знала, сколько сыра нужно положить в наше блюдо. Так вот, 200 граммов сыра, написал Лёха, уточнил, за что ему большое человеческое спасибо. Мы продолжаем разговор. И я уже вас предупредила, что если есть какие-то интересные культурные мероприятия, о которых вам хотелось бы рассказать, чем вам хотелось бы поделиться, пишите 054-20-70-800. Я же обратила внимание на интересное мероприятие, точнее, даже это не театральное мероприятие, спектакль, который называется «Нина». Это история, рассказанная танцем. Мне лично это очень интересно, поэтому делюсь и с вами. Есть спектакль, которые не требуют слов, это очень здорово, потому что язык их – это язык танца, в них говорят движением, жестом, паузы, наклоном головы, вспышкой света. Израильская премьера такого спектакля, который называется «Нина», запланирована на ноябрь 2026 года. Я очень надеюсь, что все произойдет, что этот спектакль вы сможете посмотреть и получить удовольствие от предельно визуального, эмоционального, построенного на пластике и на напряженном сюжете действа. В основе этого спектакля, этой истории, собственно говоря, история девушки Нины, ищущей путь между любовью, свободой и притяжением сцены. Грандиозное танцевальное шоу, в котором каждая сцена – блистательно поставленный номер. Постановка эта создана такой танцевальной компанией Project 360, одной из самых ярких независимых трупп Восточной Европы. Когда-то это была мечта продюсера и креативного директора Виктории Гермашевской объединить сильнейших танцовщиков Болгарии, Украины, Италии в одну компанию. Вы уже чувствуете этот темперамент бешеный? Болгария, Украина и Италия. И несмотря на то, что танцоры из разных стран, говорят они на одном языке, на языке тела, о самых сложных вещах. И вот из этой идеи, из этой мечты вырос целый театр, в котором каждый участник – это не просто исполнитель, а носитель своего характера, своей собственной пластической интонации. Спектакль, который привезут к нам в Израиль в ноябре, очень долго создавался, работа над ним требовала такой настоящей спортивной дисциплины, танцоры проходили строгий отбор, там были очень длинные репетиционные программы, тренировочные семинары, от классического балета и до уличной хореографии, плюс к этому добавилось световое решение, совершенно потрясающее, Сергея Кольцова. Надо сказать, что профессиональные спортсмены готовили многие номера, многие элементы этого спектакля. В общем, это совершенно потрясающе. Костюмы, джазовые эстетики. Ой, это просто что-то невероятное. Короче говоря, Бетина Димитрова, танцовщица, чья точность и внутреннее напряжение движения держит зрителя во внимании с первой до последней секунды ее нахождения на сцене, вот она исполнит роль Нины. Я всех вас приглашаю. Премьера этого спектакля состоялась в Софии в огромном зале с полным аншлагом. После этого посмотрели спектакль уже в Турции, в Литве, там, в Латвии. И вот с 28 октября по 2 ноября будет у нас здесь шоу «Нина» в Израиле. Всю информацию, конечно, можно найти в интернете. Хайфа, Бершева, Ашдот, Тель-Авив. Ну, в общем, и юг, и север, и центр, разумеется, как всегда, охвачены. Всем рекомендуем, всех приглашаю. Вот это тот спектакль, который, когда я готовилась к программе вчера, к сегодняшней программе, привлек мое внимание и которым я с вами делюсь с удовольствием.
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: стратегия час.
1: 13:28, и мы продолжаем разговор. Расскажу-ка я вам, друзья, о том, что будет происходить в израильской камерной опере. Я вообще, конечно... Если вы хотите знать об опере все, особенно об израильской, то вы обязательно заходите в аккаунт Светы Карабут, нашей ведущей новостей. Вот, чтобы вы понимали, это такой профессионал во всем, что касается музыки, классической музыки, оперы. Я прям сама слежу за тем, что она рассказывает, о чем она делает. Очень интересные публикации и рилс, и сторис. Вот, так, конечно, она все это вам расскажет, поэтому я немножко тут забираю у нее хлеб, но расскажу вам все равно о том, что с 11 по 13 октября израильская камерная опера представит международную постановку оперы «Травиата» при участии оркестра камерной оперы и Тель-Авивского филармонического хора. Около 100 артистов будут стоять на одной сцене. Опера Джузеппе Верди, естественно, прозвучит в концертном исполнении с видео-арт-сценографией. Нечто потрясающее. Незабываемый вечер любви, страсти, самопожертвования. «Травиата» Джузеппе Верди – это одна из самых любимых и исполняемых опер мира. Отправляется она на гастроли по Израилю. Посмотреть ее можно будет не только в Тель-Авиве, но и в Ришон-Лиционе, и в Хайфе. Там 11, 12 и 13 октября. Всю информацию, разумеется, можно найти в интернете. Заходите, просто напишите «Травиата Израиль», вам сразу же выдаст и все расписание, и всю информацию по билетам, и все. В центре сюжета Виолетта Валери, блистательная светская красавица, которая обретает настоящую любовь в объятиях Альфредо. Однако... Как всегда, условия общества, условности, стереотипы, необходимость пожертвовать личным счастьем, плюс тяжелая болезнь, и вся эта история о прекрасной любви превращается в пронзительную драму, в которой есть и боль, и отречение. Хотела сказать, какой финал, но не скажу. Идите и смотрите. Если вы тем более не знаете, тем более, если вы не смотрели, получите настоящее удовольствие. Вот такая моя рекомендация на сегодня.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: 13:45, и мы продолжаем разговор. И знаете что? Совсем недавно сидели мы такой компанией большой, в которой были и мы, старички, ватики, так сказать, люди, которые уже по 20-30 лет живут в Израиле, и были новые репатрианты, которые недавно приехали, которым все нравится, и вот они пытаются разнообразить свою, в том числе, культурную жизнь, и заговорили о кино, вот они говорят, вот кино нам как раз и не хватает. Так хочется в кино пойти, вот эта атмосфера уютного кресла, большого экрана, и попкорн ты ешь, и все. Все-таки вот это, конечно, классно. Сейчас можно все, что угодно посмотреть дома, но вот хочется. Я говорю, так а почему вы не ходите? И люди просто не знали, что действительно в Израиле в большущем количестве кинотеатров идут фильмы, переведенные на русский язык. Это может быть дубляж, это может быть титр, но чаще всего это профессиональный дубляж, который, между прочим, зачастую делают здесь у нас в Израиле, в различных компаниях. И, например, такая компания, как Кинорай, она все время привозит в разные кинотеатры фильмы с русскоязычной озвучкой. Поэтому я вам сразу же хочу сказать, что, во-первых, вот и «Одиссею», сразу после этого, кстати, наши друзья пошли «Одиссею» посмотреть, на русском языке, получили удовольствие. И, ну, действительно, во многих, я знаю, в Нетании и в Cinema City идут на русском языке фильмы, и в Movie Land в кинотеатре идут на русском языке фильмы. Тоже касается Петахтиквы. Там тоже на русском языке можно запросто посмотреть фильм. Я вот не знаю, какая там сеть кинотеатров в Большом каньоне. Но вот точно знаю, что родители мои ходили и смотрели фильм «Майкл Джексон» на русском языке. То есть просто следите за информацией. Просто можете даже в Google, google.com написать «Израиль», фильмы на русском языке, и вам сразу же даст список кинотеатров, где идут фильмы с переводом на русский язык. Можете просто написать название проекта «Кинорай». Вот они в основном занимаются привозом таких фильмов. Значит, что я вам расскажу? Во-первых, фильм «Диггер» начинается вот как раз на этой неделе, начался, и будет выходить в течение там достаточно длительного времени. Во-первых, в Бат-Яме открылся вот такой новый кинотеатр «Мувилэ». И там уже показывают фильмы на русском языке. Вот вчера, 1 октября, вышел фильм «Диггер». Первый фильм, который, между прочим, Том Круз снял вместе с Алехандро Гонсалесом Иньярриту. И я всем вам рекомендую посмотреть еще раз на блистательного совершенно Тома Круза, которому, представьте, на момент съемки было 64 года, а герой его по фильму, по-моему, 65 лет. И Тома Круза пришлось прямо гримером и художником искусственно старить, приложить огромные усилия для того, чтобы он выглядел на 65 лет, потому что в жизни выглядит он намного моложе. Это такая комедия катастрофических масштабов. Я всем рекомендую посмотреть, а посмеяться, просто получить удовольствие. Дальше. Это, кстати, не только в Бат-Яме. Я знаю, что в Нетане идет. Ну, посмотрите, просто зайдите в интернете, найдите всю информацию. «Сердце зверя» тоже вышло в прокат. Это кинофильм с Брэдом Питтом в главной роли. И после первых уже выходных проката этого фильма стало понятно, что и критики, и зрители сошлись во мнении, что это совершенно крутое произведение. 87%, представьте себе, положительных рецензий. Брэд Питт, естественно, играет крутого парня, бывшего спецназовца Джеймса Белмонта. После крушения самолета он пробирается через Аляску вместе с боевым псом Одином. И как раз, кстати, вот этого пса, четвероногого партнера по съемочной площадке Брэда Питта, хвалят чуть ли не больше, чем самого Брэда Питта. Дальше. «Курьер». Боевик с комедией на двоих тоже сейчас идет в кинотеатрах с переводом на русский язык. «Одиссея» все еще выходит с дубляжом на русский язык в кинотеатрах «Планеты Hot Cinema». Буквально осталось, по-моему, ну совсем немножко этого проката, поэтому если вы еще «Одиссею» не смотрели и хотите посмотреть именно в кинотеатре, то найдите информацию и отправляйтесь получать удовольствие. Все, очень много фильмов. Скоро скоро начнется «Тайный дневник Верити», триллер Сэн Хэтэуэй и Дакоты Джонсон, скоро выйдет в эфир тоже кинотеатров и тоже на русском языке. Это вот вам такие рекомендации. Мне кажется, что это очень полезно. Я специально все уже очень давно хотела рассказать об этом в эфире для тех, кто, может быть, не знает, что в Израиле можно ходить в кино и смотреть кино на русском языке, если вы, вам так удобнее. Все, друзья мои, мне кажется, что надо нам прощаться, потому что я смотрю на часы уже без 9 минут 2. Это значит, что и третий час нашей программы подошел к концу. Буду говорить вам до свидания, желать вам хороших выходных, поздравлять вас с праздником. Пусть все будет хорошо. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте спокойны. Пусть будет мир во всем мире. Сейчас я уступаю микрофон Эммануэлю Сулейманову. Его прекрасный музыкальный чайхане вас ждет восточная музыка, его чарующий голос. Затем встреча, между прочим, с Игорем Красковским. Сегодня именинники сентября, звезды Итало-диско и Евро-дэнс энд поп сразятся друг с другом. Сентября-то города диско ждут встречи с вами и с Игорем Красковским. Затем программа «Вечер.ком» с Андреем Смертенко, новости из мира кино, ну и, конечно, хорошая музыка. В общем, 89.1 FM – это ваша волна. Оставайтесь здесь, куда бы вы ни ехали, куда бы вы ни шли, и чем бы вы ни занимались дома, слушайте нас. Мы здесь специально для того, чтобы ваши выходные стали идеальными. Пока-пока.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбогин, она же Людмила Гуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Паният. На левой руке голубь и три буквы Аня.
1: А вот это могла бы Фоксу понравиться.
2: Аня Розина, все, пока-пока, хороших выходных.
3: Сегодня пятница, а завтра выходной.
4: Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
6: 03-558-5458.
7: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Капитан самолета авиакомпании Fly Dubai поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Командир экипажа самолета компании Fly Dubai, выполнявшего рейсы с Дубая в Тель-Авив, рассказал о нападении премьер-министру Индии Нарендре Моди во время их видеозвонка. Смит Матчахар разговаривал с премьер-министром из больничной койки в Абу-Даби. «Я летал уже 17 лет, а последние 11 лет работаю капитаном. Я знал, что самолет падает», — сказал он премьер-министру. «Я оказался на полу. Я сказал сам себе, дверь совсем рядом. Просто открой ее. Мне удалось это сделать, и люди вошли», — рассказал он премьер-министру своей страны. Другие тоже пришли и помогли взять ситуацию под контроль. Конечно, я боролся за собственную жизнь, но одновременно понимал, что не позволю другим людям погибнуть, добавил он. Моди похвалил Матчахара за мужество и заявил, что его присутствие духа помогло спасти жизни и сохранить репутацию индийских пилотов. Матчахар, уроженец родного для Моди штата Гуджарат, рассказал премьер-министру, что во время случившегося читал индуистскую молитву Богу обезьяне Хануману. Оказывается, вот Бог обезьяна и спас 174 человека, и более из них, более 100 израильтян. В израильских силовых структурах усиливается критика работы Управления безопасности Министерства транспорта. Как пишет сегодня Маариф, силовики призывают провести всестороннюю проверку действий Минтранса, считая, что именно это подразделение не справилось с обеспечением безопасности во время инцидента с самолетом Fly Dubai. По словам источников в системе безопасности, Шабак неоднократно предупреждал о серьезных проблемах с безопасностью в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов, однако в Министерстве транспорта предпочли не принимать эти предупреждения во внимание. У Шабака есть определенный уровень требований к безопасности, от которого он не отступает. Именно поэтому глава организации Давид Зини принял решение приостановить полеты израильских авиакомпаний из Эмиратов. По нашему мнению, это должно было стать для Министерства транспорта сигналом тревоги. Там должны были понять, что речь идет о серьезной проблеме с безопасностью. Но этого не произошло. Более того, было разрешено, чтобы самолеты Fly Dubai пилотировали летчики из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем. И в израильской системе безопасности также утверждают, что настойчивость Шабака в переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами принесла результаты. И эмиратская сторона согласилась, что в ближайшие дни с требованиями Шабака и в ближайшие дни можно будет начать работу по возобновлению израильских рейсов в Дубай и из Абу-Даби. Высший суд справедливости сегодня единогласно отменил решение Центральной избирательной комиссии, запретившее всему объединенному арабскому списку участвовать в предстоящих выборах Кнессет. Суд постановил, что предусмотренных законом оснований для дисквалификации списка не было. Суд также отменил решение о дисквалификации партии РАМ, которую возглавляет депутат Кнессета Мансур Аббас. Кроме того, суд большинством 7 голосов против 2 отменил решение ЦИК не допустить к выборам депутата Кнессета Офера Касифа от партии Хадаш. Судьи подчеркнули, что все они осуждают его возмутительные высказывания и действия, однако сочли, что они не отвечают строгим критериям, необходимым для дисквалификации в соответствии с ранее сложившейся судебной практикой. Полиция сообщила о задержании 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к похищению в Тель-Авиве. Причем с применением насилия, в ходе которого они посадили человека в автомобиль, после чего машина скрылась с места происшествия. По данным полиции, подозреваемые в похищении были вооружены, но они были задержаны во время поисковой операции в этом районе и доставлены на допрос. И полиция сообщает, что сегодня обратится в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей. Банк Израиля сообщает, что сегодня валютные торги завершились снижением курсов доллара США и единоевропейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 3 шекеля, 6 огород. Курс евро 3 шекеля, 44,2 огары. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM. До встречи.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Время золота» открыла эфир нашей программы. Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца, любители, ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Музыкальная чайхана», настроившись на волну Первого радио 89.1 FM. Также я приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Розину. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Приветствую всех поклонников восточной музыки. Уже вместе с вами начала танцевать с первой минуты программы «Музыкальная чайхана».
2: Это я заметил, да. Ну, друзья мои, давайте я расскажу немного о спонсоре перед тем, как мы продолжим.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы зал торжеств Леонардо в Рамбле. Только в Леонардо есть 3 зала, друзья, для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал, рассчитан на небольшие торжества до 180 человек, да. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала, вместимость до 700 человек. Как всегда, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. Там вас ждет великолепный стол и теплая радушная обстановка. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Кстати, у нас еще праздник Суккот, да, заканчивается, да, праздник гостеприимства, я его назвал. Мы продолжаем нашу музыкальную чайхану в праздничном настроении. Сейчас у меня особенное время, да не у меня, да и у вас тоже, конечно же, Суккот, да. Праздник, когда мы собираемся вместе, открываем двери для гостей и вспоминаем, что самое главное в жизни не стены вокруг нас, а люди, которые рядом. Ну а где гости, там, конечно, должна звучать хорошая восточная музыка.

Да, Суккот — это праздник очень простых, но, я бы сказал, важных вещей, типа семьи, друзей, общения, улыбок, ну, например, и хорошего настроения. Иногда человеку не нужно ничего особенного, такого, знаете, достаточно чашки чая, доброго разговора и любимой песни. А чай у нас уже готов, осталось только музыку включить.

окном, друзья мои. Представляете, за окном вот уже чувствуется, что лето понемногу уступает место осени. Но в Израиле осень это совсем не повод грустить. Наоборот, Суккот приносит с собой такое вот особое настроение, вечерние встречи, праздничные столы, прогулки и, конечно, музыку. Поэтому оставайтесь с нами, впереди еще много красивых мелодий.

0: друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
8: В эфире Эммануэль Сулейманов.
9: Давно обосновался? 2 часа.

0: Ви ефірі Еммануїль Сулеймана.
1: Пойдемо в ресторан, туди-сюди потанцюємо.
2: Мы вновь вернулись, туда-сюда потанцевали, и в эфире программы «Музыкальный чай» Хана с Эммануилем Сулейманом. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Готовьте свадьбы или бар-мицвы, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни. И все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Телефон для заказа 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Для тех, кто сейчас сидит вот в суке, например, да, вот я вам немного, честно говоря, завидую. Представляю, вот знаете, праздничный стол, друзья, семья, разговоры. Только одного не хватает, хорошего радиоприемника такого рядом, знаете. Хотя, если вы слушаете музыкальную чехану, значит, все необходимое у вас уже есть.

Да, друзья мои, есть замечательные традиции Суккота приглашать гостей. И знаете, мне кажется, что настоящий праздник начинается именно тогда, когда за столом становится тесно. Когда люди смеются, вспоминают старые истории, спорят, кто какую песню поставит. И обязательно находится человек, который говорит: «Ну все, последняя песня, и после нее начинается еще 10».

Друзья мои, Суккот – праздник временного жилища. И знаете, это очень мудро придумано. Вот человек всю жизнь старается сделать ремонт, купить мебель, повесить красивые шторы, а потом приходит Суккот и говорит: «А теперь поживи несколько дней без всего этого». И главное, настроение от этого почему-то становится только лучше. –

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальных
5: услугах. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
10: В эфире Эммануэль Сулейманов.
11: Ларису Ивановну хочу.

0: Рубики Джан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: В эфире Эммануэль Сулеймана.
0: Я так думаю.
2: И мы вновь восседаем в нашей праздничной музыкальной чайхане. Меня зовут действительно Эммануэль Сулейманов. Еще раз хочу напомнить спонсоры этого часа.
3: Реклама.
2: Готовитесь к свадьбе или бармицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Друзья мои, тем временем праздничная цепочка продолжается. Суккот подходит к своему завершению, но впереди еще один особенный день – Симхат Тора. Это праздник радости, движения, танца и любви к Торе. И если честно, знаете, трудно представить Симхат Тора без музыки, потому что, когда сердце радуется, ноги сами начинают танцевать.

0: Анна, а ты сидела в суке вообще вот сама в этом году?
1: А, конечно, сидела.
0: Ну и как?
1: У нас есть во дворе сука, и мы там сидим. Вот сейчас я поеду, например, на праздничный ужин в суку.
0: Да?
1: Да.
0: Ты знаешь, что любой человек может зайти, и любой национальности
1: конечно,
0: может зайти.
1: Же,
0: в
1: ты
0: этот...
1: же сам сказал, что это праздник гостеприимства,
0: да,
1: в том числе.
0: Да.
1: Ты должен не только своих друзей, гостей и близких, и родных принимать, а любой человек, который оказался рядом, может зайти к тебе поесть, поспать в твоей суке. И
0: попить
1: это...
0: там, потанцевать.
1: Попить,
0: даже.
1: Потанцевать. Все,
0: да, очень многие
1: хочешь.
0: Вот, кстати, да, делают такое торжество, знаешь, как свадьба прям идет. Ну, а сейчас еще, да, же Симхат Тора будет, там вообще выйдут люди с Торой танцевать по всему Израилю. Это вообще интересное событие, знаешь, такое.
1: Да, это красота, конечно.
0: Да, друзья, Симхат Тора, знаете, это день, когда радость буквально выходит на улицу, я бы сказал. Люди танцуют, поют, обнимаются, улыбаются. И здесь совершенно не важно, умеете ли вы танцевать. На Симхат Тора главное правило простое, знаете, какое? Если музыка играет, значит, танцуем, да. Но я что еще хочу сказать, что наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающую театра Анну Розину, спасибо.
1: Спасибо тебе, Эммануэль. Я всех поздравляю с замечательным праздником Симхат Тора. И тебя поздравляю. Желаю хороших выходных. Таких душевных, теплых, уютных, праздничных и вкусных, конечно.
0: Да. Ты знаешь, пусть вот эти дни праздничные принесут в каждый дом здоровье, мир, спокойствие. И самое главное, знаете, друзья мои, людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Да-да, пусть в каждом доме будет своя маленькая такая вот сука счастья. А музыка никогда у вас не заканчивается. С праздником вас, дорогие слушатели. Хаг Суккот Самех, Гам Симхат Тора Самех. Расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин. На первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Вы можете поздравить своих родителей или детей.
7: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
4: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
8: Привет, лунатикам!
4: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
9: Поздравляю. Не с чем.
4: По субботам и праздникам в 13.00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
10: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
4: В нерабочий полдень на Первом радио. Слушайте каждый час новости на Первом.
11: Это самые проверенные факты.
12: Это самая оперативная информация.
13: Это самая непредвзятая подача.
4: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
17: Телевизоры по самым низким ценам.
18: А можно еще дешевле?
17: Телевизоры по самым низким ценам.
18: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
17: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
20: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
21: Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Верых Ашива 9.
4: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: Власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые назвали происшествие на борту самолета Fly Dubai террористическим актом. Подробности через несколько секунд. В Израиле новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов доктор Анвар Гаргаш заявил, что индийский пилот Смит Мачахар, который столкнулся с серьезным террористическим актом, который мог завершиться катастрофой. По словам Гаргаша, пилот заслуживает высокой оценки за мужество и ответственность, проявленные в критической ситуации, отметил, что профессионализм и моральные качества Мачахара делают его настоящим героем. При этом советник призвал не упрощать произошедшее, не распространять конспирологические теории, подчеркнув, что перед лицом угроз экстремизма и терроризма необходимо сохранять бдительность и принимать меры предосторожности. Параллельно с расследованием, которое ведут власти Объединенных Арабских Эмиратов, Израиль проводит собственное расследование, сообщает Маариф. Его возглавляет группа сотрудников Моссада, в которую входят оперативники из разных подразделений этого ведомства. Моссад также привлек к расследованию сотрудников Шабака. Ожидается, что уже в ближайшее время эмиратские власти разрешат израильской следственной группе прибыть в их страну и принять активное участие в расследовании. Одним из направлений может стать допрос пилота. Однако этим дело не ограничится. Предполагается, что следователи попытаются восстановить его действия в течение суток, предшествовавших полету, в том числе изучив записи камер видеонаблюдения. Эмиратские следователи также должны составить профиль пилота, подозреваемого в нападении, опросив его родственников, соседей и знакомых. Кроме того, они изучат его переписку в социальных сетях и выяснят, какие сайты он посещал. Трое полицейских получили вчера ранения во время столкновений с поселенцами Мицпе и Ерехо, где полиция проводила операцию по задержанию подозреваемого. Один из пострадавших, боец подразделения ЯСАМ, получил перелом носа, другой полицейский сломал руку. Во время столкновения также были порезаны шины полицейского автомобиля. По словам сотрудника полиции, которого цитирует Вайнет, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир прибыл на место вскоре после начала столкновений. По утверждению офицера, вел себя крайне агрессивно и демонстративно игнорировал находившихся там полицейских, которые выполняли приказ и задерживали одного из еврейских экстремистов. Высокопоставленный сотрудник округа Шай также подверг критике поведения министра. Бен-Гвир отвергает эти обвинения и заявляет, что приехал в район на поминальную церемонию и наблюдал за событиями со стороны. Полиция сообщила, что проводит оперативную проверку произошедшего одновременно с расследованием инцидента и намерена привлечь к ответственности всех к ней причастных. Полиция сообщила о задержании 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к похищению, которое произошло ночью в Тель-Авиве. По данным полиции, подозреваемые в похищении были задержаны во время поисковой операции, в том числе доставлены на допрос. Полиция сообщила, что сегодня обратится в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей. Один из находившихся на борту небольшого самолета, потерпевшего крушение сегодня утром недалеко от Кафр-Кара, оказался заблокирован внутри самолета и погиб на месте происшествия, сообщила полиция. Состояние второго пострадавшего, 34-летнего мужчины, доставленного в медицинский центр Рамбам-Хайфе, оценивается как от средней степени до тяжелой степени тяжести. 5 человек пострадали в ДТП с участием нескольких автомобилей на 6-й трассе. Авария произошла на северном направлении перед развязкой Ирон. Один из автомобилей перевернулся. Мужчина около 80 лет получил тяжелые травмы. Еще 4 пострадавших получили легкие ранения. Бригада скорой доставила всех пострадавших в больницу Гелель-Яфе в Хадере. Владимир Путин приказал своим военным отказаться от правил ведения войны при воздушных ударах по Украине. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на перехват разведданных. Отмена ограничений привела к резкому увеличению ударов по гражданским целям в Украине. По словам Зеленского, Путин отдал этот приказ в сентябре, когда Россия усилила удары по Киеву, попадая по школам, больницам и дата-центрам. Среди прочего, по словам украинского президента, Россия готовится усилить атаки на крупнейшие города Украины, чтобы полностью уничтожить их инфраструктуру к зиме. Речь в том числе идет о Харькове, Одессе, Львове, заявили Financial Times представители украинских и европейских спецслужб. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Хотел сказать «Город диско» на Первом радио. Нет, это такие выселки с одним на самом деле. Опять же, давайте скажем, что мы думаем. С одним пациентом. «Город диско» на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом.

0: Ну, здравствуйте, всем привет, всем, кто слушает сейчас Первое радио. Мое почтение. Начинаем программу «Город диско». Город диско. Хорошо, что Марий Кричевский не сказал «поселок городского типа диско». Нет, город диско, несмотря на то, что диджей Рубин отсутствует. Опять казенит, как говорили в Одессе. Итак, всем привет, всем хорошего настроения, праздничного настроения. Прежде всего, сегодня у нас уже 2 октября. Осень в разгаре. Даже где-то я видел намек на дождь. Такое тоже было последние дни, друзья. Ну а мы сегодня вспоминаем именинников сентября и пожелаем им всего самого наилучшего, если они живы. Ну и вспоминаем их, если этих артистов уже нет вместе с нами. Итак, именинники прошлого месяца. В основном сегодня будут звучать их композиции, и мы будем их вспоминать и отмечать. Но, естественно, мы не забудем при этом о нашем батле, дорогие мои радиослушатели. Батл сегодня есть, несмотря что Рубина сегодня здесь нет. Но батл все равно есть. Сразу напомню номер нашей WhatsApp-линии, на которую вы голосуете. Мощно, дружно, красиво. Мы хотим сегодня, и как всегда, да, в батле мы не хотим узнать, кто же круче из этих двух артистов. Мы хотим узнать, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Итак, сегодня Джо Кокер. Вау, да? Против Тины Тернен. Выбор сложный, но выбор интересный. Поэтому голосуйте, и мы в конце нашей программы узнаем точно, какая песня прозвучит на финише «Города диско» сегодня, 2 октября 2026 года. Слушаем и голосуем.
1: Батл в «Городе диско».

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 аждот.

0: все поешь. Делом займись.
1: Город диско.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes.
3: 12 сентября.
2: Just because it's here today.
3: Исполнилось бы потрясающему артисту, удивительный голос. Барри Уайт, ему было бы 81 год.
2: If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
3: Натали – это всегда праздник.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

привет, дорогие жители города Диско, это Априо. Сегодня в рубрике Редиско мой кавер на Муа Лолита Ализе. Оригинал вышел в 2000 году, только представьте себе, ты стал одним из самых узнаваемых французских поп-хитов начала нулевых. Музыку написали Лоран Бутона и Милен Фармер, она же стала автором текста. В оригинале эта история рассказана от лица очень юной героини, наивной, провокационной и сознательно играющей с этим образом. В свое время песня вызвала много обсуждений и стала настоящим символом эпохи. Ну а в своей версии мне было важно переосмыслить этот материал с сегодняшней точки зрения. Я немного изменил текст, чтобы не петь историю от лица маленькой девочки, а сделать ее более взрослой, ироничной и осознанной, скорее наблюдением, чем исповедью. Музыкально это тоже не копия, а современное прочтение. Электропоп с уважением, безусловно, к оригинальной мелодии, но без попытки воспроизвести эстетику начала 2000-х. Это «Туа Лолита».

0: редиска.
1: Редиска.
2: Редиска. Редиско. В городе диско.
3: Ну, а наши участники батла продолжают идти, как говорится, ноздря к ноздре. Все очень ровненько, никто из них не выходит вперед. Это говорит только об одном. Это говорит о том, что вы слабо голосуете. Да, да, да. Как ни печально это говорить, но это так, друзья. Это так, мои дорогие радиослушатели. Поэтому... 054-20-70-800. Я лично приготовил для вас еще раз два отрывочка из песен великих артистов. Это Джо Кокер сегодня против Тины Тернер. Проголосуйте для того, чтобы мы узнали, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Еще раз, номер 054-20-70-800, дорогие друзья. Ну а сразу после двух отрывочков мы хотим вспомнить совершенно уникального, потрясающего артиста, которому могло бы исполниться в прошлом месяце, 5 сентября, 79 лет. А это великий фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри. Сразу после двух отрывков послушаем песню в его исполнении.
2: Диско-баттл в городе диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась.
2: Город Диско.

0: Игорь! Игорь! Игорь!
1: Город диско.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

Еще один именинник сентября — итальянец Цукеро. Ему 25 сентября исполнилось 71 год. С днем рождения!

0: Боже, какая красивая сегодня музыка звучит. И это только первый час нашей программы. Впереди еще второй. Ого! То ли еще будет. Итак, батл. Сегодня в батле принимает участие Джо Кокер против Тины Тернер. И мы, еще раз скажу, не пытаемся узнать, кто из них круче, кто из них лучше и популярнее. Мы хотим только узнать, какая же песня из этих двух завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Итак, Тина Тернер вырывается вперед. Итак, хорошенько вырывается вперед. Не просто там на один балл или на два балла. Тина Тернер вырывается вперед вполне серьезно. Поэтому даю еще раз вам возможность два отрывочка послушать. Одну Джо Кокер, половиночку этого отрывочка, и далее Тина Тернер. Ну а вслед за этим еще один именинник — Майкл Бубле. Потрясающий канадский вокалист, певец, чудесный. Ему исполнилось в прошлом месяце, где же он у меня? Ты посмотри. Ага, вот. 51 год, он 75-го года рождения. Ему исполнилось 6 сентября. Ну, прекрасно, поздравляем Майкла Бубле. Два отрывочка, голосуйте. 054-20-70-800. Вслед за этим поздравляем Майкла Бубле.
1: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 аждот.

0: touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Город диско.
2: На прошлой неделе эта песня проиграла в батле группы «Отпетые мошенники». Девушки бывают разные. Она проиграла в очень ожесточенной борьбе, честно говоря. Ну и поэтому, по старой традиции, мы хотим, чтобы эта песня прозвучала все же, но уже в сегодняшнем эфире. Ну а заодно и попрощаемся с этим часом. Вслед за этой песней короткая реклама. Далее Марк Кричевский с новостями актуальными. Ну а потом откроются вновь ворота в город диско.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник. Музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Реклама.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
6: Ришон Лицеон Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
6: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Реклама.
12: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
13: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
12: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
14: Вас много, я один.
12: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
15: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
12: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
16: Первое радио. Новости.
17: В Газе был уничтожен еще один боевик Хамаса. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Цели сообщили, что в результате удара в Хан-Юнисе был ликвидирован Тамер Хамайда, служивший снайпером в военном крыле Хамаса. По данным армии, он планировал атаки против военнослужащих и гражданских лиц. На юге Израиля тысячи кубометров неочищенных сточных вод попали в три ручья после пожара на очистных сооружениях в районе Шукат, расположенных недалеко от поселка Мейтар. Пожар, который произошел ночью в электрическом помещении станции, вывел объект из строя. В результате стоки начали поступать в ручьи Хеврон, а также в ручьи Бершева и Бессор. Министерство охраны окружающей среды призвало население не приближаться к этим водоемам из-за санитарной экологической опасности. Полиция расследует возможный поджог. На месте работают криминалисты и эксперт по пожарной безопасности, которые устанавливают причину возгорания. В мэре Бершевы назвали произошедшее серьезным экологическим и санитарным инцидентом. Власти следят за ситуацией, работают над восстановлением работы очистных сооружений. Пакистан, Турция и Саудовская Аравия проведут на следующей неделе экстренное заседание стратегического политико-оборонного комитета, созданного в рамках трехстороннего соглашения. Как сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, главной темой встречи станут атаки хуситов против Саудовской Аравии. Три страны подписали в августе так называемое Мекканское соглашение о совместной обороне. Это произошло за несколько недель до того, как поддерживаемые Ираном хуситы начали наносить удары по территории Саудовской Аравии. Три из четырех семей в некоторых районах Йемена голодают из-за абсолютно разрушительных последствий резкого усиления боевых действий. Об этом сообщает сегодня Всемирная продовольственная программа ООН. Эскалация привела к перемещению десятков тысяч человек и нарушила поставки продовольствия для миллионов. По данным ООН, всего за несколько недель доля домохозяйств, не имеющих достаточного количества еды в контролируемых правительством районах, выросла до 74%. В этих районах проживает около 10 миллионов человек. В стране растут цены на основные продукты, в частности на пшеничную муку и растительное масло. При этом около 90% продовольствия Йемен импортируют. Всемирная продовольственная программа предупреждает, что затяжные боевые действия могут привести к дальнейшему ухудшению продовольственного кризиса. Израильская технологическая отрасль, несмотря на войну и прочие вызовы, продолжает расти. Об этом говорится в аналитическом материале Walla News, посвященном переходу Израиля от модели нации стартапов к стране, ориентированной на исследования и разработки. По последним данным, в 2025 году экспорт израильского хай-тека достиг рекордных 85 миллиардов долларов. Это около 58% всего экспорта страны. Объем отрасли составил 18% ВВП. Израильские компании привлекли около 15 миллиардов долларов инвестиций. Отдельно отмечается рост крупных технологических сделок. Таким образом, можно констатировать, Израиль постепенно меняет экономическую модель. Речь идет не только о создании и продаже стартапов, но и сохранении в стране инженерных кадров, интеллектуальной собственности и исследовательских центров. Манчестер Сити официально подал апелляцию на решение независимой комиссии, признавшей клуб виновным в 114 из 115 предполагаемых нарушений финансовых правил Премьер-лиги. Речь идет о периоде с сезона 2009-10 по сезон 17-18 годов. В заявлении клуб утверждает, что решение комиссии содержит очевидные существенные ошибки в трактовке закона, принципов и фактических обстоятельств дела. Позиция клуба остается однозначной. Манчестер Сити не виновен в предъявленных ему Премьер-лигой обвинениях. Говорится в заявлении, теперь дело будет рассматриваться в апелляционном порядке. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, но в городе Диско все нормально. В городе Диско, во всяком случае, в той части, которая осталась в эфире, футбол, к сожалению, не в чести.
18: Вторая часть марлезонского балета.
19: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
20: Это гигант мысли.
19: И Игорь Рубин.
20: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
21: Город Диско.

Добрый вечер, друзья, добрый вечер. И давайте вместе наберем воздуха поглубже в легкие и поздравим с юбилеем Стинга. Сегодня ему, сегодня, именно 2 октября, 75 лет. С днем рождения, Стинг. Надеюсь, наши добрые эмоции к вам долетят в Лондон. С днем рождения. Потрясающий артист. И именно сегодня юбилей его. Вот так. Итак, новый час программы «Город диско». Меня зовут Игорь Красковский. Как последние две недели диджей Рубин не может выбраться из белорусских партизанских лесов. Наверное, он охотится за сусликами или за ежиками. Ну, приедет, расскажет. Или питается дикой малиной. Что-то он там, да, задержало его.

0: скажу я вам, друзья, ведет. Хотя со старта начал вести Джо Кокер. Поэтому еще раз напомню номер телефона нашей WhatsApp-линии 054-2070-800. Два отрывочка вам даю сейчас, друзья. Ну, а вы голосуете прямо сюда, на экран, который повернут сегодня ко мне лицом, потому что Рубин, как всегда, ищет дикую малину.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Разрешите вас пригласить?
2: Куда?
1: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
2: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
1: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
3: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
4: Город Диско.
1: Вы потрясающе танцуете.

сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

0: Нет, надо, Федя, надо. Мама.
1: Город диско.
2: В сентябре исполнилось 83 года потрясающему великому певцу Хулио Иглесиасу. Давайте поздравим его с днем рождения и скажем от всей души мазальтов и до 120 Хулио Иглесиасу.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur. Перех Ашива 9.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Алексей Лебединский, профессор Лебединский, звучал сейчас в эфире. Советский лодочник, самый главный. Продолжаем, друзья. Еще раз два отрывочка из нашей кавер, сегодняшней кавер батл битвы. Почему я кавер вдруг вспомнил, не знаю. А, потому что это кавер-версия. Версия профессора Лебединского. Это песня... Боже, что происходит со мной сегодня? Не знаю, прям праздники. Демиса Руссоса, естественно. Сувениры. Это версия на русском языке. Кавер-версия на русском языке. Итак, сегодня к Джо Кокер против Тины Тернер. Скажу вам коротко и ясно. Тина Тернер ведет. Серьезно. Поэтому вы должны серьезно проголосовать. Еще один залп. Два отрывочка. 054-20-70-800. И я жду ваш выбор.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Давай, Игорек!
2: Ух ты, Игорек!
3: Город Диско.
4: Such a pure idea.

0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Город Диско.
3: Еще один юбиляр сентября. В сентябре 75 лет исполнилось Дэвиду Ковердейлу, вокалисту группы Deep Purple, вокалисту группы Whitesnake. Потрясающий голос. Очень люблю его голос.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где звездочка алая?

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Сегодняшний батл выигрывает Тина Тернер с песней Simple the Best. Потрясающая композиция, как раз то, что нужно в финале нашей сегодняшней программы. Всем отличного настроения, прекрасной пятницы, с праздником. Услышимся, друзья, ровно через одну неделю. Пока.

0: Сказка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
9: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
8: Конкретней.
9: Я это... Все время скучаю, понимаете?
8: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
9: Я все время скучаю... По пятнице.
10: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
11: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
12: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
8: Леночка, есть еще пациенты?
13: На сегодня нет.
14: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
9: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
12: «Вечер.ком». Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
19: 03-944-1111.
18: Intelligo. 03-944-1111.
12: Реклама.
20: Белая карта.
21: Помогите мне, я хочу узнать все.
22: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
23: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
22: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
23: И он меня до сих пор любит?
21: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
12: карта. Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
24: Ну тогда начнем сначала.
12: Вечер.ком.
25: Мы все начнем сначала.
26: Начнем.
27: Давайте начнем.
28: Начнем карнавал.
12: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.

0: таким вот приятным битом начинается программа вечер.ком. Здравствуйте, дорогие друзья! 17 часов 6 минут в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко. И, конечно же, ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. Начинается программа вечер.ком. У нас огромное количество времени до сегодняшнего конца эфира. У нас 3 эфирных часа. Будем наслаждаться с вами прекрасной музыкой, хорошим настроением. Еще, конечно же, кинофильмы у нас впереди будут, о которых я буду вам рассказывать, в общем-то, что есть такого интересного, что можно посмотреть. Да и вообще, программа вечерком рассчитана на такой, знаете, легкий, приятный вайб. Вечерняя, выходная, пятница, когда не нужно никуда спешить, можно рабочие дела уже все отложить. И самое главное, просто получать кайф от того, что вот чем ты в данную секунду занимаешься. Во всяком случае, я надеюсь, никто из вас уже не работает, уже все, уже все рабочие моменты остановили. Да вообще у нас как бы такая целая неделя Суккота была праздничная. Вот, я надеюсь, многие из вас вполне себе хорошенечко так отдыхали, занимались вещами, которые приносят вам удовольствие, потому что что как не это и называется отдых. В общем, здесь я надеюсь с вами быть... на таком прекрасном позитиве, да, в принципе, что надеюсь, я и буду с вами на прекрасном позитиве, я надеюсь, что вы будете себя чувствовать на позитиве, много чего интересного у нас впереди, да вообще, знаете, вот сейчас для меня в Израиле наступают такие самые приятные дни в плане погоды, потому что вот ты выходишь, можешь днем выйти на улицу, не изнемогая от невероятной жары, не помирая там на этих раскаленных улицах, а прекрасно проводить время, наслаждаться вот это вот. Да, солнышко может немножко припекать в середине дня, но тем не менее это уже не вот эта вот невероятная адская жара, а прям такая приятная теплота, и воздух уже не такой обжигающий, и вполне себе можно хорошенечко насладиться этим даже днем. Ну а вечером это просто вообще уже, что называется, само по себе, так сказать, априори необходимо выйти на улицу прогуляться, особенно тем ребятам, которые живут в прибрежных городах, на набережных, у моря. Это вообще самый вот что ни на есть кайф, когда вот просто выйти, подышать воздухом, уже вот не настолько печет и так далее и тому подобное. Просто наслаждаться. Друзья, и, конечно же, самое главное это делать на позитиве, с хорошей атмосферой, с хорошей музыкой, с хорошей энергетикой. И, конечно же, в этом поможет плейлист сегодняшний, который Яна Романова для меня подготовила. Вообще она каждую программу вечерком готовит невероятно крутые плейлисты с зажигательной музыкой, с абсолютно разнообразными треками, которые, с которыми можно и вдохновиться, и зарядиться, и потанцевать, и даже в какие-то определенные моменты и поплакать, потому что все-таки в первую очередь песни, музыка — это эмоции. Это вот то, что необходимо нам, чтобы вот чтобы оно не сидело внутри. Нужно давать им свободу.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
6: Чайник закипел.
7: Утром чайник шумит торопливо.
1: А вечером сыто и умиротворенно.
6: Чайник на плите,
1: вечерком на Первом радио.

0: Продолжается программа вечер.ком, и давайте-ка сейчас, что же будет прямо сейчас? Прямо сейчас я расскажу вам, какое кино можно посмотреть на этих выходных. Я, как всегда, как и, впрочем-то, каждый выпуск программы вечер.ком, я подготавливаю абсолютно три разных кинофильма. Я ни к чему их не привязываю, ни к жанру, вот просто абсолютно случайное кино, что называется. Ну, естественно, конечно же, я стараюсь делать в основном зарубежные фильмы, ну, и так стараюсь, чтобы по оценкам разных интернет-ресурсов, там, IMDb, там, Кинопоиск, чтобы, в принципе, средние оценки, как бы, были не самыми плохими, то есть, как бы, чтобы было нормальное, хорошее кино, которое вполне себе можно посмотреть. И вот так. Давайте-ка... расскажу вам о фильме, который можно прекрасно посмотреть всей семьей, особенно с детьми. Сейчас, в общем-то, праздники. Наверняка дети еще в школы не ходят. Я, правда, не знаю. Ну, я очень далек от этой темы. Там школы, когда там у детей каникулы. Поэтому не судите строго. Я так, в принципе, предполагаю, что дети все еще находятся по домам. Вот. И если вдруг вы захотите всей семьей посмотреть какой-нибудь хороший развлекательный фильм, а главная комедия, чтобы было вам всем весело и детям интересно, обязательно посмотрите фильм «Марсупилами. Пушистый круиз». Да, сейчас будет вот это вот название вас может сбить, но на самом-то деле это еще такой себе выдуманный зверек, еще, по-моему, с 80-х годов, потому что если кто помнит, вот в Советском Союзе, да и в принципе в моем детстве в 90-х, это был «Чебурашка». Вот, в Америке, точнее не в Америке, а в Англии это в основном такой вот был, у них это медвежонок Паддингтон, вот, ну а вот у французов и бельгийцев это вот такой себе марсупилами, такое вот непонятно вот какое-то из рода кошачьих, такой зверечек, похожий то ли на леопарда маленького, то ли еще что. Ну, такой вот, в общем, какой-то такой интересный зверек с длинным хвостом. Вот, как уже я сказал, в 80-х, 90-х годах вот этот вот марсупилами частенько путешествовал по малым экранам в формате в основном такого анимационного сериала. То есть мультфильм, сериал, его приключения пользовались большой популярностью аудитории. Ну и вот в какой-то момент французские продюсеры решили, что в современные компьютерные технологии вполне себе позволяют снять фильм с любимым героем и такой себе игровой фильм. И, в общем-то, несколько лет назад появилась картина под названием «Джунгли зовут» в поисках марсупилами, который также пользовался большой популярностью у зрителей. И вот, прошло довольно-таки достаточно еще несколько лет, и вот прямо сейчас вышло продолжение под названием «Марсупилами. Пушистый круиз», который довольно также оказался приятной и легкой семейной комедией и вполне себе пользуется популярностью и большими оценками и хорошими отзывами у критиков. То есть вполне себе, если вы хотите посмотреть какой-то хороший, легкий комедийный фильм вместе с детьми, чтобы детям было весело и вам было интересно, французский фильм, вот этот вот «Марсупилами. Пушистый круиз», он вам точно зайдет. Это прямо то, что нужно для семейного просмотра. Что же там происходит, спросите вы, о чем же это вообще? Вот. Значит, слушайте. Чтобы сохранить работу в зоопарке, главный герой по имени Давид, он соглашается перевести некий груз на круизном лайнере. И вот, пользуясь предоставленной ему возможностью, он решил пригласить в тур бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но, когда коллега Давида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш марсупилами, такой рыжий, пушистый зверек, за которым охотятся все браконьеры мира. Дело все в том, что марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к вечной молодости. И вот эта вот поездка уже превращается в полный хаос. Ну, в общем, огромное количество комедийных ситуаций, всяких таких забавных историй, всяких таких интересных вещей вообще будет происходить на этом круизе. Ну и, конечно же, самое главное — это легкость этого фильма, комедийная составляющая, классные актеры, ну и, конечно же, визуальное вообще вот это вот все. Составляющая очень достойно все это сделано. Ну, в принципе, как, знаете, сейчас уже в 2026 году, когда делают какой-то фильм с, скажем так, не просто на коленке, он в любом случае уже выглядит хорошо. Вот, поэтому я 100% советую вам его посмотреть вместе с детьми. Я думаю, вам он точно понравится. Ну и по итогу скажу, что фильм «Марсупилами. Пушистый круиз» — такая просто хорошая семейная комедия, которая, ну, а, во-первых, она там видно, она не хочет казаться чем-то необычным. То есть нет, а вот просто следует, знаете, таким канонам и правилам жанра и справляется с этим на все 100%, а самое главное, что справляется с тем, то, что оно развлекает зрителя. Это отличное развлекательное кино для всей семьи и, главное, детей. Поэтому обязательно добавляйте в свою копилку. Напоминаю, фильм называется «Марсупилами. Пушистый круиз». Вышел данный фильм в 2025 году.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: кипел. Утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
2: Реклама.
7: Вечерком, пиво с шашлычком.
2: Вечер.ком.

Я мучаю приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции. Новости всего мира, банкротство банков, кризис. Концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

Продвигаемся дальше, и сейчас у нас на очереди невероятная рок-баллада под названием «Mama, I'm coming home» и, конечно же, невероятный Оззи Осборн. Даже в свой последний концерт он все равно вышел, несмотря на то, что он не мог уже стоять, и он весь концерт провел сидя. Тем не менее, какое стремление у человека настолько фанатичное, полностью себя отдавать своему творчеству, своей профессии и любви к песне и к музыке. Это невероятно.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
2: Так, друзья, прощаемся уже с этим эфирным часом. Время в Израиле 17:55, но далее у нас все равно огромное количество песен впереди. Еще два фильма, о которых я вам расскажу, так что
3: есть нам чем заниматься.
2: Есть о чем поговорить, есть что послушать. Впереди много времени, оставайтесь на Первом с программой «Вечерком». Ну и, конечно же, я, Андрей Смертенко, ведущий данной программы. Я буду с вами здесь вплоть до 20:00.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
6: Андрюха, ты тут-то?
7: И я тут-то!
8: «Вечерком» на Первом радио.

0: Нелли и Келли с композицией «Дилемма». Только что для вас прозвучали. И честно, этой песне вот я не могу сказать, сколько лет, но я точно помню, что когда еще там был вообще там мелким подростком, скорее всего, я ее точно видел на М1 по MTV, прям показывали вот трек, в смысле клип этот, я еще оттуда помню, и да, этой композиции довольно-таки достаточно вообще лет. Здравствуйте, дорогие друзья, программа Вечер.ком прямо сейчас в эфире на Первом радио, с вами ее ведущий я, Андрей Смертенко. Второй час данной программы, ведь времечко у нас в Израиле уже 18.05, двигаемся дальше. Второе у нас октября 2026 года. Невероятно классная погода на улице. Уже так я вижу, так уже солнце ушло практически в закат. На улице прекрасная свежесть, можно выйти прогуляться. Ну, как минимум, по сравнению с тем, что было летом, это прекрасная свежесть. Я надеюсь, вы уже все завершили свои рабочие дела, рабочие моменты, чаты, переговоры, телефонные разговоры. Все это уже отложили. Отдыхайте, наслаждайтесь замечательной, так сказать, выходной пятницей. Занимайтесь любимыми делами. Ну и, конечно же, слушайте музыку, например, на Первом радио. И прямо сейчас я хотел бы для вас поставить один один интересный трек 2015 года. Я так вообще практикую в своих эфирах, в эфирах программы «Вечерком» какие-то такие довольно роковые композиции, такую тяжелую музыку, скажем так. Не всегда она прям тяжелая-тяжелая, но какой-нибудь рок я люблю. Честно говоря, вот признаюсь вам, что последнее время меня вообще как бы потянуло даже на металл. Я как бы люблю такие тяжелые рифы, тяжелую музыку, но как-то до металла меня еще так не заносило, но вот что-то последнее время, благодаря группе Falling in Reverse, я что-то как-то не знаю, меня что-то начинает задевать в этом плане. Но, тем не менее, следующая композиция, нет, это не металл, хотя исполнитель ее, в принципе, славится такой довольно тяжелой и резкой музыкой. Мэрилин Мэнсон исполнитель, но в 2015 году он выпустил несколько своих треков, которые довольно-таки... Я бы сказал, они довольно мягкие по отношению к тому, вообще к его творчеству в целом, но тем не менее они довольно качающие и клевые. Вот и следующая композиция, которая прозвучит, это Мэрилин Мэнсон и его песня под названием Third Day of a Seven Day Bench. Насколько я помню, этот трек был в первом фильме Джон Уик в 2014 году, который вышел, или в 15-м. В общем, невероятный трек, мне он, по-моему, вот тогда я его услышал, и он мне запал в душу, просто вот и не выходит по сей день. Поэтому давайте прямо сейчас его и послушаем.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: But you're just a boy.
1: Реклама. Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
5: Вечер обязательно будет добрым.
6: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко. Ну а время у нас в Израиле 24 минуты 7. Ну или же 18:24. Так, друзья, давайте-ка я познакомлю вас с еще одним кинофильмом, который можно посмотреть на этих выходных. В прошлом часе я вам рассказывал о таком семейном комедийном фильме, который можно посмотреть всей семьей, и самое главное с детьми. Называется он «Марсипулами. Пушистый круиз». Вышел он, точнее, «Марсупилами», вот так, «Марсупилами. Пушистый круиз». Вышел он в 2025 году. Забавный, интересный французский фильм, комедия, который, в общем-то, можно успешно и даже классно посмотреть с детьми. Ну, а следующий фильм тут уже с детьми не посмотришь, потому что фильм находится в жанре хоррор. А если быть точнее, то в поджанре боди-хоррор. Сейчас в последнее время очень таким прям популярное стало делать боди-хорроры. То есть, если кто не понимает, что это означает, то есть это тот хоррор, где тебя не пугают какими-то, не знаю, там, внезапными скримерами, которые там страшилками какими-то, которые выпрыгивают из-за каждого темного угла. Здесь не пугают вас какой-то мистикой, призраками или страшными какими-то такими монстрами. Боди-хоррор тут скорее... Это скорее, знаете, вот фильм, который вот происходят какие-то страшные вещи, скажем так, но с телом человека. То есть показывают какие-то те или иные метаморфозы, физическое какое-то воздействие на тело человека, и вот пытаются максимально детально это показать, что вот аж от этого становится очень жутко. Вот, допустим, одним из таких ярких примеров и довольно успешных примеров, это был фильм, недавно вышедший, ну как, несколько лет назад вышедший фильм «Субстанция», где девушка как бы уже в возрасте, женщина, ведущая популярной программы, вот решила как бы, в общем-то, стать моложе и колола себе некую субстанцию, и вот из вот этой вот, там получается, разделилась она на две части, как бы старое тощее тело старело, а вот молодое как бы оно было, и вот это вот там показывали вот эти вот все... Само вот это вот происхождение, как оно вот это все делилось. Ой, ну, в общем, короче, вот боди-хоррор — это вот как раз-таки такая вещь, где показывают какие-то вот такие вот вещи, происходящие с телом, и максимально его детально пытаются показаться, чтобы даже это было не то, чтобы прям страшно, а вот вызывает какое-то, не знаю, какое-то внутреннее чувство отвращения, что ли, не знаю. Ну, знаете, это как... Это вот какое-то вот такое какая-то неприятная вещь, вот такая противная, но все равно вот не можешь оторвать от нее глаз. Вот это вот боди-хоррор. И вот, в общем-то, сделали фильм в 2025 году под названием «Ешь, молись, худей». «Ешь, молись, худей» — такой образцовый, хороший, чистый боди-хоррор, хотя оригинальное его название называется «Сахарин». Вот. И вот, мне кажется, вот как раз-таки в этом названии, вот в «Сахарине», уже зашита ключевая идея фильма, где сахар, в общем-то, как источник удовольствия и одновременно как фактор вот такого, знаете, разрушения. Вот. Ну и, кстати, как я уже и говорил про субстанцию, влияние этого фильма довольно-таки ощущается здесь. Оно не прямое копирование, скорее, как, знаете, такой ориентир в построении такого телесного ужаса. Вот. Разница заключается, скорее всего, только вот в, не знаю, в ритме, что ли, вот в ритме повествования. Дело все в том, то, что фильм «Субстанция», если вы его смотрели, вот он все время вот удерживал такое постоянное нарастание вот этого давления с помощью монтажа, конечно же, с помощью развития сюжета. Ну и, конечно же, в «Субстанции» очень хорошо гармонировала цвет и композиция. То есть в самом начале начале у нас были такие радужные классные цвета, в самом конце уже как, все какое-то такое прям блеклое становилось. Ну а сахарин в этом плане, ну или же ешь, молись, худей, в этом плане все-таки он немножко уступает субстанции, у него какой-то такой, мне лично показался немножко рваный ритм повествования, то есть вроде бы как бы идет такое нарастание, напряжение, потом бац, и что-то как-то все тормознулось, какие-то диалоги, что-то они там разговаривают, вроде бы все нормально, а потом, ну, то есть такой провал, и ты как-то успокаиваешься, а потом опять начинается нарастание, ну, вот, в общем, такой рваный немного ритм. Давайте-ка я расскажу вам побольше о сюжете, так сказать, аннотацию к этому фильму, что вообще там происходит. Значит, главная героиня, студентка-медик по имени Ханна, она безуспешно пытается сбросить вес. Однажды бывшая ее одноклассница со школьных лет, невероятно похудевшая, дает ей экспериментальный медикамент, который оказывает мгновенное действие. Изучив содержимое этой капсулы, девушка выясняет, что чудо-препарат состоит из, внимание, барабанная дробь, человеческого праха. И, в общем, она решает его производить сама. Сколько бы Ханна ни ела, килограммы тают на глазах. Вот она начинает худеть, но вскоре обнаруживается неприятный побочный эффект. В квартире девушки поселяется призрак. Ну и страшные дела там начинают нам показывать с телом этой несчастной. Если сравнивать фильм «Ешь, молись, худей» с фильмом «Субстанция», как я уже и говорил, там напряжение выстроено как непрерывное нарастание. Здесь же, как я и сказал, оно все-таки вот такое, как бы с какими-то паузами. Я бы даже назвал такое фрагментами. То есть оно начинает нагонять, пауза. Потом опять начинает попытка такого разгона, вот напряжение, опять пауза. И вот в результате может показаться даже где-то вот середина фильма такое, знаете, немножко проваливается, что ли. Ну вот как-то так. Но, тем не менее, «Сахарин» — это его оригинальное название фильма, ну или же в локализации вы можете найти его, как я уже говорил, фильм под названием «Ешь, молись, худей». Вот это все-таки крепкий такой боди-хоррор с выразительным аудиовизуальным языком и довольно неплохой идеей, которые, ну, мне кажется, все-таки темп немножечко фильм не удержал. Тем не менее, после просмотра он все равно остается в памяти, и фильм на самом деле довольно-таки неплох. Конечно же, как и любой боди-хоррор, там все-таки очень сильно выделяется визуальная его составляющая, потому что это, наверное, одно из главных вещей боди-хоррора, потому что тут, в общем-то, с помощью как раз-таки визуальной составляющей и получается вот тот самый элемент такого ужаса или какой-то такой, знаете, отвращения, что ли, потому что другие хорроры, они как бы выезжают на атмосфере, на сюжете. Допустим, если взять тот же первую часть «Заклятия», там визуально ничего, как каких-то выдающихся вещей нету. Фильм от начала и до конца держит на вот этом вот страхе неизвестного, потустороннего, то есть на атмосфере. Боди-хорроры все-таки выезжают на как раз-таки визуальные составляющие. Поэтому, если вам хочется посмотреть какой-то вот такой вот боди-хоррор, посмотрите фильм «Ешь, молись, худей». Данный фильм вышел в 2025 году. Если вам нравятся подобные жанры, он вам точно зайдет.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: чайник шумит торопливо.
1: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
6: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
5: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
7: Привет, лунатикам!
5: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
8: Поздравляю. Не с чем.
5: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
9: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
5: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком», но второй час ее завершился. Мы с ним прощаемся. Время в Израиле 18 часов 55 минут. Тем не менее, впереди у нас все равно еще хватает композиций, хватает интересных вещей, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на 89.1 FM. Будем с вами на одной волне вместе в эту прекрасную вечернюю пятницу.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13.00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
3: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Реклама.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Реклама.

0: Вечерком на Первом радио.
1: Двигаемся дальше. Программа «Вечерком» продолжается. Время в Израиле 19.04. Это последний на сегодня эфирный час. Программа «Вечерком» будем уже так сказать, понемножечку сбавлять обороты, но, тем не менее, все равно активно будем наслаждаться треками, которые здесь приготовлены уже в плейлисте для вас. Ну и, естественно, еще об одном фильме, который будет немножечко попозже, я вам расскажу. Вот, поэтому я надеюсь, вы уже вот на 100% уже не делаете никаких вещей, которые, скажем так, заставляли бы вас работать. В общем-то, рабочие чаты все уже позакрывали. Я надеюсь, вы уже все дома, ну или как минимум на отдыхе, делаете какие-то приготовления, каких-то вкусняшек, не знаю, может быть, мясо кто-то готовит, может быть, какой-то десерт уже. В любом случае, я, правда, надеюсь, что вы занимаетесь любимыми вещами, которые приносят вам удовольствие. На самом деле, не важно, что именно. Будь то это, не знаю, карточная игра, разложить пасьянс, какой-нибудь вкусный ужин приготовить и съесть. А может быть, наоборот, вам в кайф в пятницу вечером, когда уменьшается трафик, выехать на автомобиле или на мотоцикле, поездить, покататься, получить удовольствие от вождения. Все, что угодно, все, что вам нравится, все принимается, это самое главное, чтобы от этого вы себя чувствовали намного лучше, чтобы вы отдыхали, ну и, конечно же, ваше эмоциональное состояние было суперским. Ну и, естественно, чтобы настроение было приподнятым, это, конечно, поможет еще и хорошая музыка. Ну, а хорошая музыка где находится? Правильно, на 89.1 FM, на Первом радио.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
2: 19 часов 21 минута уже у нас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко, все так же по-прежнему. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И давайте-ка я расскажу вам сегодня о третьем и завершающем на сегодня фильме, что можно посмотреть на выходных. И вкратце напомню о предыдущих двух фильмах. Первый — это «Марсупилами. Пушистый круиз». Фильм 2025 года. Такая легкая французская комедийное приключение для просмотра всей семьей, самое главное, с детьми. Второй фильм, о котором я рассказывал, называется «Ешь, молись, худей». Вышел он в 2025 году также, и это уже с детьми фильм не посмотришь, это такой прям боди-хоррор. Вот про, в общем-то, девушку, которая решила похудеть, но что с ней начало происходить, вот это вот уже и начинается тот самый ужас. Вот, причем в самом его вот прям понимании. Ну и третий фильм 2017 года, фильм, который, по-моему, даже получил несколько статуэток «Оскар», по-моему, одну за операторскую работу, вторую за, по-моему, спецэффекты, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Фильм 2017 года, и это «Бегущий по лезвию» 2049 с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом в главных ролях. Это тот случай, когда получилось очень интересно. Одновременно это и продолжение истории «Бегущего по лезвию» первого фильма, который вышел, по-моему, в 82-м году. Точно не помню, но вот, по-моему, в 80-х. В начале 80-х он вышел с Харрисоном Фордом. Вот. И причем это продолжение истории такое логичное и четкое. Фильм совсем другого режиссера, несмотря ни на что, выпущенный спустя много лет после первоисточника. И вышел он очень даже хорошо. Получается, что после 30 лет, после побега Рика Деккарда со своей любимой Рэйчел, у них родилось дитя. Рэйчел была первым репликантом, то есть такой искусственно созданный человек, который родила. И репликанты стали считать это событие великим чудом. Они поняли, что ничем не хуже людей. Они не захотели больше быть рабами, так сказать, живорожденных. Вот. И вот офицер Кей из новой модели репликантов на службе у людей охотится на своих сородичей, охотников на репликантов называют бегущими по лезвию. Это я вот вкратце их рассказал, как бы, так сказать, что происходит в этом фильме. Вот. Ну и если уже в общем так рассказать, что там получается, недалекое будущее, мир населен людьми и репликантами, как я уже ранее сказал, то есть искусственно созданными людьми, вот, их создавали для того, чтобы выполнять самую тяжелую работу, ну то есть такое вот прям, в общем, рабов. Работа офицера полиции Кей, вот, держать вот этих репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Он случайно становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование вообще всего человечества. И, желая найти ключ к разгадке, офицер Кей решает разыскать того самого Рика Деккарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад. Фильм Ридли Скотта на самом деле интересно смотреть. Вот. Но он уже не актуален. к сожалению. Сколько? 82-й год, ну это, ну да, это больше 30 лет, почти 40, в общем-то. Я уверен, что «Бегущий по лезвию» 2049, мне кажется, что все-таки он будет актуален всегда, потому что, ну, потому что сейчас вообще как-то очень сильно набор, не то что набирает популярность, а сильно идет так ассоциация вот этих всех вещей, когда показывают нам какую-то фантастику, где есть какая-то такая либо расовая сегрегация, либо какие-то социальное неравенство, вот, то есть какое-то вот по каким-то разным причинам, будь то робот или искусственно созданный человек, вот, и волей-неволей почему-то сразу же максимально вот оно все перетягивается на современные повестки, потому что сейчас куда ни плюнь, везде какая-то такая вещь непонятная происходит. Вот, и поэтому я думаю, что, в принципе, данный фильм будет... Да даже если убрать вообще любой какой-то схожесть событий или намеков на настоящее происходящее, все равно фильм сам по себе, он настолько интересен, что, я думаю, да, он будет еще долго... долго быть актуальным. Кстати, на самом-то деле еще есть на такую же, на похожую тему компьютерная игра. У меня моя супруга в нее играла. Называется Detroit Become Human. Там тоже, в принципе, вот такая же ситуация, где есть как бы не то чтобы искусственно созданные люди, а синтеты. То есть как бы клоны, как бы андроиды, роботизированные андроиды, которые внешне ничем не отличаются от людей, но их создают четко для того, чтобы вот они выполняли какие-то такие черновые работы, самые сложные, абсолютно разнообразные. И при этом в этом мире у них как бы есть программные ограничения, то есть они якобы не могут навредить человеку, они... программно, вот как вот у них выстроены границы, где они могут или не могут передвигаться, вот, и вся история там завязывается на том, что вот в этом вот андроиде, в этом синтете, как бы зарождается, то есть программа каким-то образом ломается и зарождается самосознание, и вот некое зарождение души человеческой вот в этом вот синтете. Ну, в принципе, где-то вот рядышком эти вещи ходят с данным фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Поэтому, если вам нравится фантастика и вот такие вот подобные вещи, обязательно добавьте в свою кинокопилку фильм, напомню еще раз, «Бегущий по лезвию 2049». В главных ролях Харрисон Форд и Райан Гослинг. Я уверен, вам это кино понравится.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Ese Tomás, siete sinchas, siete, es visibilidad.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Композиция «Butterfly» от Crazy Town переносит нас, как минимум мысленно, в начало 2000-х.

друзья, хорошо.

Продолжаем дальше, и сейчас будет композиция с одним из самых, наверное, любимейших моих гитарных рифов. Конечно же, Money for Nothing и Dire Straits прямо сейчас для вас в эфире на Первом радио. Дадим немножечко рока 80-х.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Ну вот и мы подобрались к завершению программы «Вечерком» на сегодня, дорогие друзья. Время в Израиле 19.52 уже, и в принципе останется только поставить завершающую композицию, и в общем-то на сегодня программа «Вечерком» закончится. Ну и в принципе не расстраивайтесь, если кто вдруг расстроился, потому что мы услышимся с вами ровно через неделю, в следующую пятницу, как всегда, в 17.00 здесь на Первом радио на 89.1 FM. Я желаю вам спокойной, тихой, мирной ночи, прекрасных выходных, ну и, конечно же, смотрите хорошие фильмы. С вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока, друзья.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Вечер.ком.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Вы можете поздравить своих родителей или детей.
4: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
3: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
5: Привет, лунатикам!
3: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
6: Поздравляю.
7: Не с чем.
3: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
8: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
3: В нерабочий полдень на Первом радио.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
9: Молодец, понял.
0: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
11: Шавуатов на Первом радио.
12: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
13: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
14: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней
17: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

Ты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе по

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

Ваша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Breathe.
1: Это круто!
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: Первое не пропустите. Радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио. Всегда с тобой.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви. На Первом радио.
1: Всегда с тобой.

0: Мы послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Остаться с тобой.
2: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Утекай. Позови меня с собой.
2: Первое радио.
3: Я приду.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Okay. Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио. Всегда с тобой.
6: Look, there's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
7: What?
6: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next? All right, look, you know what? Look, I'm going to just go on. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. All right, man. Fine.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Первое радио.

0: Крис Кипнис.
1: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
3: Случайные связи.
0: С 7 до 9 утра.
1: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Всегда с тобой.